0: опасности спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
1: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
0: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова о современной молодежи.
4: Вы знаете, она лучше, чем они многие думают. Я так, потому что я с ней работаю. Они больше заточены на здоровый образ жизни. На здоровый образ жизни. Они более четко ставят свои цели. Несмотря на, скажем, негатив нашего времени, когда многие сидят, уже срослись вот с этими телефонами, тем не менее, они, большинство не становятся зависимыми, понимаете? Они все-таки вот умение думать, умение сопоставлять, умение, я бы так сказала, ценить свою... Я бы так сказала, личное пространство, и в то же время не отгораживаться от общества. Ну, и я бы сказала, что с чем я столкнулась? Среди подростков, много работая, очень большой запрос на доверительное общение. Вот это такой дефицит, я с этим столкнулась, особенно у мальчишек 14, 16, 15 лет. И даже по опросам психологов, когда их спрашивали, какого вы хотели видеть учителя, или там выделили не его профессионализм, а то, что я могу к ним прийти, даже в тех случаях, когда я стесняюсь прийти к родителям, и сказать, не стесняясь, сказать все, что у меня наболело, поделиться, он меня за это не осудит, а мне поможет. Вот это надо учитывать.
2: Главные новости дня.
0: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
5: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
0: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
5: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
0: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
6: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
0: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
7: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
0: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха назвал Россию единственной страной, самостоятельно производящей все комплектующие и материалы для гражданских самолетов.
8: Сегодня все наши гражданские самолеты полностью производятся в нашей стране, включая все компоненты, элементы, технологии, материалы, агрегаты, системы. И Россия является единственной страной в мире, которая в полном объеме, опираясь только на свои силы, только на свою промышленность, может производить гражданские самолеты.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
10: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве. У них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
9: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
11: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек. Это ежемесячно. А ружей не хватает. И это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
12: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Ведь смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии. Да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко-далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
15: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
16: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
15: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
17: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
15: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
18: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
19: Сколько?
18: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
19: Близко слез.
18: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
15: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
20: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
15: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
6: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
15: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
21: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
15: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
22: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
23: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
22: Военкор канал «Архангел спецназа» о массированной атаке на Ростов-на-Дону и Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
23: После нескольких дней относительного снижения количества беспилотников, противник, видимо, накопил ресурсов и провел атаку более 600 дронов за ночь. Основной целью удара стала Ростовская область. Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, повреждена трансформаторная подстанция, из-за чего нарушено электроснабжение в нескольких районах города. Также география налета была довольно обширной, и в западной части России, где беспилотники сбивали над Тверской, Московской и Нижегородской областями. При этом основной целью в этой зоне стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод, на который украинские дроны залетали как раз с трех направлений, чтобы усложнить работу противовоздушной обороны. Также беспилотники сбивали и над Астраханской областью, а также Каспийским морем. Вероятно, вооруженные силы Украины вновь пытались нанести удар по Республике Дагестан. И важно то, что противник начал бить по подстанциям на материковой части России, что может указывать на расширение тактики, которую они использовали в Крыму, на другие регионы.
22: Космос перестает быть мирным. Военкор – канал старше Эды о будущей гонке орбитальных вооружений.
23: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее, в том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные, следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
4: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
22: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
5: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
22: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
0: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
15: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Говорят военкоры.
22: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
23: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
22: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор, канал свидетелей Байрактара о новых санкциях против России.
23: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма «Адские санкции против России и Ирана» прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
22: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
8: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу. И Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Житель Крыма пожаловался на то, что жизнь на полуострове стала дорого обходиться.
10: Честно говоря, в Крыму жизнь в последнее время подорожала, причем заметно. Итак, вроде есть бензин по 100 рублей, по факту я им не могу заправиться. Надо либо после 6 стоять в очереди свободной продажи, или же получать QR-код, который невозможно получить. А езжу я много. Раньше я тратил на бензин, примерно, если 50 тысяч рублей в месяц, сейчас тратишь больше 100 рублей. Вчера поездка была в Судак с семьей, просто поехали прокатиться. В ту сторону ехали, заправились на 7 тысяч, обратно едем, заправились на 6 тысяч. Сейчас поехал, буду заправлять машину жены, заправлюсь на 8 тысяч рублей. Даже продукты в магазине, вот если сравнить с Москвой, в Москве реально дешевле. У меня кореш живет в Москве, я ему скидываю наши ценники, он мне скидывает свои. Ну, честно, разница колоссальная.
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
13: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
12: Ну да, как будто так и надо.
13: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
12: Гимназия, учителя, да?
13: Да, учителя, которые просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
12: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело – это сплести сеть на уроке труда, или после уроков, а совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же не происходит за один день, правильно?
13: Нет, конечно, это долгий процесс.
12: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
13: Это классическая воронка продаж, если использовать терминологию маркетологов.
12: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
13: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
12: Вроде доброе дело.
13: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
12: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
13: Да, огромная цифра.
12: И принимают туда, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
13: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
12: Это дает статус среди сверстников.
13: Окей, статус – это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
12: Ну да.
13: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
12: Слушай, тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
13: ну, логично, да, интересуется темой, и алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
12: То есть такая глянцевая реклама.
13: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
12: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
13: Угу.
12: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
13: Именно так. 18-летие — это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
12: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, ну, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
13: Да, или взять большой кредит.
12: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
13: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
12: Одноразового взрослого.
13: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели – чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
12: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
13: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
12: Мрак, в общем.
13: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
12: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
13: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы — это же только половина ловушки.
12: А вторая?
13: Вторая половина — это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль «сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
12: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
13: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
12: Угу.
13: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
12: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине... Сказать «я хочу выучиться работать, помогать семье» — это же требует колоссального внутреннего стержня.
13: Очень большого.
12: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
13: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
12: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
13: Ну, там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
12: Будешь сидеть в тылу?
13: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
12: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
13: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
12: Юридической силы у этих слов нет?
13: Вообще нет.
12: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
13: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
12: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
13: Да.
12: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
13: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона,
12: которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
13: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
12: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным. Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
13: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий

0: берет главный критерий успеха для ребенка, ну то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
1: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
0: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
1: Получается замкнутый конвейер.
0: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
1: Но на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
0: Никто не задает.
1: И кто во всем этом виноват? Ну, очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
0: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
1: Начиная со школы.
0: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах ну просто нет социальных лифтов, кроме армии.
1: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе – оборванная в 18 лет жизнь. Ну знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
0: Очень опасное.
1: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
0: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
1: Угу.
0: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому? Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
1: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
0: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям, бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
1: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
0: Именно так.
1: Звучит как единственный адекватный способ, ну, противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
0: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором, ну, не принято говорить на патриотических уроках.
1: Объясни механизм. То есть государство меняет будущих специалистов на медали?
0: Да. 18-летние парни – это же будущие инженеры, врачи, программисты, строители, учителя. Это те, кто должен создавать экономику через 5-10 лет. Государство перемалывает этот потенциал, выплачивает родственникам эти разовые компенсации, а потом чиновники из экономических ведомств разводят руками и жалуются на острый кадровый голод на заводах.
1: И пытаются заткнуть эти дыры на производстве мигрантами или пенсионерами. Потому что молодежь, ну, она просто исчезла из демографической пирамиды.
0: Государство буквально пожирает собственное будущее. В статистике военных ведомств подписанный контракт – это просто галочка, это выполнение плана. Погибший – это сухая строчка в отчете. В этих таблицах нет графы «непрожитая жизнь». Там не учитываются дети, которые теперь никогда не родятся. Там нет технологий, которые эти ребята могли бы изобрести или внедрить.
1: В общем, вывод здесь тяжелый, но предельно простой. Нигита Василейко начали готовить к фронту задолго до того, как ему исполнилось 18. Сначала войну сделали привычной.

0: Важной частью его школьной жизни, потом предложили контракт, а после гибели превратили его самого в пример для следующих подростков. Пока гибель вчерашних школьников называют поводом для гордости, а не причиной остановить этот конвейер, новые выпускники будут повторять тот же путь до контракта, а затем до портрета на стене. На этом сегодняшний разбор дня закончен. Спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители девятиэтажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
3: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области. Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр. А затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллиона рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под 5-этажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. – Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскрёбкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
2: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. Две недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
4: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. Ну, с остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь, тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, поднимаемся.
2: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
5: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
2: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
5: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
2: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами не доплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками – задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
6: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
2: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике. А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
7: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
2: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
0: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию к родственникам, в Литву на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений.
8: РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Крымчанин поделился информацией, что на трассе между Севастополем и Саками есть бензин, но по очень интересной цене.
11: Ну что, все говорят, что нет бензина. Есть бензин, 95-й 200 рублей, дизель 160-й и дизель 150. Короче, это в сторону Саки едем, со стороны Севастополя. И вот вообще никаких очередей. Мы заправляем 95-й. Можно заправить до полного бака. В самом Севастополе достаточно проблематично. Правда, цену здесь такую ставят. Интересную. Достаточно проблематично. Зря не взяли с собой канистру. Она там раньше лежала. Сейчас бы я заправил бы тоже себе бензин 95-й, которого в Севастополе тоже крайне сложно найти.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
13: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
12: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
14: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
15: мы этого уже не получим.
16: Да.
15: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, чего, кого, я не знаю.
12: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсец.
17: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
12: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что с автоматом классно бегать. И он бы сам с удовольствием побегал-повоевал.
18: С автоматом побегать, с настоящим, да, ну, может, там, не с настоящими патронами, ну, то есть, ну, слушай, это классно. Я бы даже сейчас побегал бы с автоматом, было бы время, да, ну, нас, как говорится, не все депутаты воюют, я, честно говоря, в армии не служил, поэтому не знаю, смогу ли я там полноценно выполнять боевые задачи. Но те, кто в армии служил из депутатов, у нас многие реально выполняют боевые задачи.
19: А кто из депутатов воюет?
18: Ну, Алексей Журавлев до недавнего времени, насколько мне известно, член фракции ЛДПР.
19: Алексей Журавлев воюет?
18: Ну, до недавнего времени, да.
1: Криминальные новости.
20: Обвиняемого в убийстве участницы конкурса «Мисс Россия. Вселенная» задержали за границей. 39-летняя Наталья пропала 17 июля после прогулки с собакой у ЖК «Ромашково» в Подмосковье. Позже волонтеры обнаружили расчлененное тело женщины в сумке посреди поля. В день исчезновения Наталья была со своим 44-летним сожителем. По словам соседей, после этого мужчина несколько дней выносил из квартиры пакеты, а затем сбежал в Турцию. Оттуда он перебрался в другую страну. Вычислить его маршрут помогли турецкие полицейские. Сейчас мужчина находится под стражей и уже изъявил желание до приговора отправиться на СВО. Награды помогли мобилизованному избежать наказания за убийство 30-летней давности. Осенью 1993 года уроженец Дагестана Руслан А. вышел из колонии, где отсидел год за оборот наркотиков. В поезде он познакомился с москвичкой Ириной. Пара начала встречаться у подруг женщины в квартирах с богатыми интерьерами, одну из которых мужчина решил ограбить. Под конец очередного свидания Руслан начал душить Ирину отрезанным телефонным проводом, а потом добил сопротивлявшуюся жертву ножом в шею и кухонным молотком. После убийства он забрал из квартиры два японских кассетных магнитофона, которые сдал в скупку. Хотел еще украсть и шубу, но она была залита кровью. Через 7 лет Руслан снова попал в колонию на 15 лет за убийство и разбой в другом регионе. В 2015 году он вышел на свободу, а в 2022 попал под мобилизацию. На третий год службы мобилизованный получил ранение и был отправлен в Приморье, где его и задержали за раскрытое спустя 32 года убийство Ирины. Как оказалось, он стер тогда не все свои отпечатки пальцев. В июле прошлого года Руслана этапировали в Москву. В суде выяснилось, что за время службы он получил 3 награды. Медаль участника СВО, медаль за воинскую доблесть 2-й степени и медаль за храбрость 2-й степени. Тимирязевский районный суд учел это как основание для прекращения дела об убийстве и снятия всех обвинений. Мобилизованного освободили и не стали рассматривать иск о компенсации вреда семье убитой. В Воскресенске извращенец с пистолетом напал на пару и хотел изнасиловать девушку. В это время ее парень просто убежал. По информации базы, 36-летний Умбрек подошел во дворе дома на улице 60 лет Октября к девушке и ее молодому человеку. Угрожая пистолетом, пригрозил, что убьет обоих. Парень просто дал по газам, а мужчина в это время схватил девушку и заволок в кусты. Преступник начал трогать девушку за интимные места, но завершить дело не успел. Подоспела полиция. Сбежавший парень встретил полицейских и рассказал о нападении. Извращенца задержали и изъяли у него пистолет. В СК Подмосковье сообщили о заключении мужчины под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
16: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
1: Главные новости дня.
21: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
22: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
21: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
23: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку.
3: добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
21: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
4: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
21: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
5: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
21: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
24: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
23: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
25: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому Фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
0: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
2: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Начало дня с поиска бензина и стояния в очереди на автозаправочную станцию стали в Краснодарском крае обычным явлением повседневной жизни.
6: Ситуация, конечно, вообще огонь. Думаю, чем бы мне заняться с утра, да? Но думаю, ладно, поеду, постою в очереди на заправку. Тут очередь у нас в Гулькевичи с моста. Очередь стоит, людям надо заправить бензин. Ну, конечно, подъезжают ДПС и говорят, убирайте машины с моста. Куда их убрать? Очереди другой, блин, нету. По-другому никак не встанешь. Вообще какой-то пипец происходит. Мало того, что бензина ни хрена нет никогда, нигде, так теперь еще и машины нельзя ставить на мосту, чтобы постоять в очереди, бляха-муха, поехать заправиться. Мне повезло, я уже с моста съехала. Можно постоять спокойненько, заправиться. Господи, когда это все закончится? Скажите, пожалуйста, когда этот ужас закончится? В итоге, короче, всех выгоняют с моста. Мы кое-как тут двигаемся, подвигаемся, жопки свои двигаем. И стараемся встать в две очереди, чтобы людям была возможность с моста съехать. Потому что ДПСники ходят, всех отгоняют, разгоняют. Я не знаю, это такой кошмар происходит. Люди бедные и так столько уже времени отстояли. А тут сейчас начнется. Я за тобой стоял, а я не за тобой стоял. Очередь потеряется, будет пипец. Кто-то там уже, по-моему, ругается. Приплыли.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
7: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
21: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
8: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
21: И этой же ночью дрон атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
9: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
21: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Говорят военкоры.
13: 10-й удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
14: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников, погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
13: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
26: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов приходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
16: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
15: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
16: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
15: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
16: Ага.
15: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, скажем, в Ростовскую область.
16: Или в Краснодарский край.
15: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
16: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
15: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
16: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
15: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
16: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
15: ФБС.
16: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
15: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
16: Почему?
15: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет 3 или 4 дня.
16: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
15: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
16: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
15: Давай.
16: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,3%. 0,35% до 0,115% в день.
3: Угу.
16: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
3: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
16: Ну да, выглядит как копейки.
3: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
16: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
3: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
16: Так.
3: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
16: Ага.
3: Получается около 210 тысяч рублей в год.
16: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
3: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
16: Подожди, то есть с оборотного капитала?
3: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
16: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
3: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
16: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
3: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
16: Ну да, они просто торгуют.
3: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
16: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
3: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдаче.
16: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
3: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
16: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
3: Угу.
16: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
3: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
16: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
3: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось, полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
16: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
3: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
16: А что еще?
3: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
16: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
3: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
16: с ума сойти.
3: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
16: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
3: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
16: Ну почему?
3: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
16: Ну, логично, да.
3: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
16: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
3: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
16: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
3: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты, просто чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
16: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
3: Это месяцы, а иногда и годы судов апелляции.

0: спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
1: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
0: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
1: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
0: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
1: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать 3 пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
0: теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
1: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
0: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
1: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
0: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
1: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
0: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
1: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
0: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
1: Угу.
0: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
1: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
0: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
1: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
0: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью у логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
1: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
2: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Marketplace защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут.
0: Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие.

0: большие деньги.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
4: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
3: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
5: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
3: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
6: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
3: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
0: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
3: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки закона имени сенатора Линдси Грэма об адских санкциях против России.
8: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
2: Главные новости дня.
9: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
10: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
9: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
11: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
12: мы этого уже не получим.
13: Да.
14: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, чего, кого, я не знаю.
9: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все ширить. И я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко, не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
9: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о том, что у дошкольников должна быть своя организация.
13: Мне очень жаль, что огромная система, которая работала в Советском Союзе, была действительно разорвана. Она рухнула, на самом деле, как и многие системы. Сейчас есть аналоги и попытки не просто воссоздавать или не только воссоздавать, а может не столько воссоздавать, а действительно спроектировать что-то новое. Вот, например, движение первых пытается решить эту задачу, тоже придумывая и предлагая вместе с детьми определенные статусы и позиции. Но мы говорим про более младшую группу, которая пока как будто бы не охвачена этим вниманием. Первое, я считаю, что, конечно же, очень важно и нужно это сделать. И я думаю, что еще с детского сада нужно, чтобы были какие-то важные знаки отличия, которые признаны по всей стране, к которым стремятся дети, и которые, как раньше октябрят, работали звездочками, точно так же работали бы командами и понимали, что мы достигаем больших результатов. И вот я лично получаю какой-то статус, звездочка ли это, цветочек ли это, новый ли символ какой-то, который мы сочтем достойным, чтобы у нас в России дети к нему стремились, потому что символ это тоже очень важно, он в себе закладывает огромные смыслы. Вот была звездочка, где был молодой Ильич, да, молодой Ленин, Ульянов Ленин. Учись как вот Ленин, будь как он, да. А там был такой призыв, и звездочка это как бы кодировала. Нам важно понять, а что, кого и как. Мы хотели бы запрограммировать в виде этого символа и этого статуса. Это ведь не просто название. Вот, например, сейчас мы октябренка уже не возродим, потому что времена изменились, и вот как раз ценностные ориентиры, кумиры, символы и герои другие.
1: На радио Лента «Шок дня».
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Говорят военкоры.
17: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
18: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум десятая атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
17: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
19: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала в редакцию его дочь Анастасия.
20: Папа не может долго стоять и носить тяжести. Поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
3: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
21: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
3: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
22: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
3: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому, что плохие мысли, а потому, что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета. И оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
17: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
18: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение, организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
17: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор, канал «Свидетели Байрактара» о новых санкциях против России.
18: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма, адские санкции против России и Ирана, прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
17: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
0: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу, и Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
4: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
3: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
5: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
3: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
6: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
3: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: У жительницы Ростова назрел вопрос –
8: Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
10: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот, я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Мы привыкли искать следы внеземного разума среди далеких звезд и неизведанных экзопланет, забывая о том, что молчаливый и близкий свидетель нашей Солнечной системы хранит тайны миллиардов прошедших лет. Ученые из института SETI предложили взглянуть на Луну как на гигантский космический музей древних цивилизаций. Сегодня мы узнаем, почему лунный грунт может хранить артефакты тех, кто бороздил космос еще до появления жизни на Земле. Идея лунной археологии базируется на уникальных физических условиях естественного спутника Земли, где из-за полного отсутствия атмосферы, жидкой воды, тектоники плит, любые микроскопические частицы и обломки древних технологий могут сохраняться в первозданном виде миллиарды лет. Известный астрофизик доктор Дэвид Грин объясняет, что космическая пыль и постоянные метеоритные дожди бомбардируют поверхность Луны, тщательно смешивая местный реголит с потенциальными микрочастицами инопланетных зондов или разбившихся космических кораблей далекого прошлого. Самые смелые уфологические теории предполагают, что в глубоких слоях лунного грунта могут находиться целые законсервированные пласты нанотехнологических конструкций древних суперцивилизаций, активно заселявших нашу галактику миллионы лет назад. Современные планетологи подходят к этому вопросу гораздо более прагматично, планируя использовать новые образцы лунного грунта, доставленные последними космическими миссиями для поиска аномальных изотопных следов и техногенных загрязнений. Ведущий специалист Института СЭТИ Мария Коваль отмечает, что даже если нам удастся найти хотя бы один микроскопический фрагмент искусственного сплава возрастом в 3 миллиарда лет, это событие навсегда изменит наше понимание истории всей Вселенной. Скептики справедливо напоминают, что вероятность обнаружения подобных следов остается крайне малой из-за огромных масштабов лунной поверхности и случайного характера хаотичного метеоритного перемешивания реголита. Тем не менее, научное академическое сообщество начинает относиться к смелой идее космической археологии на нашей Луне со все большим энтузиазмом и интересом. Новейшие спектральные исследования лунных образцов уже выявили несколько странных аномалий в составе редких минералов, происхождение которых ученые пока не могут объяснить исключительно естественными процессами вулканизма. Исследователи надеются, что будущие пилотируемые лунные миссии позволят взять более глубокие пробы грунта из древних кратеров, где шансы обнаружить техногенные артефакты значительно выше. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Приветствую вас. Руна дня на 18 сентября. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна Манас. Ну, это руна человека, это личность, общение и взаимодействие с окружающими. То есть она нам говорит, что мы редко приходим к важным результатам в одиночку. Именно через людей, разговоры, знакомства или сотрудничество жизнь может открывать перед нами новые возможности. То есть в этот день особенно важно быть внимательным к тем, кто появляется рядом. Может, случайный разговор, может оказаться совсем не случайным. Знаете, вот, а человек, которого вы раньше, например, недооценивали, способен дать полезный совет или неожиданную поддержку. Манас также еще говорит о необходимости посмотреть на себя со стороны. Возможно, в этот день вы увидите собственные привычки, какие-то реакции или убеждения немного иначе. Не бойтесь признавать свои ошибки. Это не уменьшает вашу ценность. Наоборот, помогает стать сильнее, мудрее. Ну и хороший день для обучения, может быть, получения новой информации, общения с интересными людьми и расширения круга знакомств. В работе, например, Манас всегда обещает активное взаимодействие. Хорошо проводить переговоры, обсуждать проекты, может быть, просить помощи или хотите должность получше. Здесь еще классно обмениваться опытом и искать единомышленников. Если вы, например, давно хотели предложить кому-то сотрудничество, то это как раз подходящий момент. Результат еще может зависеть не только от ваших индивидуальных усилий, сколько от того, насколько грамотно вы умеете выстраивать отношения с другими. Также еще день благоприятен для собеседований, деловых встреч и новых знакомств. Вот все, что связано с общением. В отношениях Манас советует вспомнить, что рядом с вами не просто партнер, а отдельная личность, человек со своими желаниями, страхами, потребностями. И в этот день особенно важно не пытаться переделать близкого под себя, а действительно услышать его и дать ему возможность быть самим собой. Искренний разговор, например, способен снять и напряжение, и вернуть ощущение близости. Но вот почему этим не воспользоваться, да? А вот одиноким людям руна может принести очень интересное знакомство, может через друзей, работу, обучение или обычное общение. По здоровью Манас напоминает о связи физического состояния с эмоциональным и интеллектуальным напряжением. То есть не перегружаем голову какими-то бесконечными мыслями, анализом. Лучше прогуляться, какая-то, может, умеренная физическая активность, полноценный сон и живое общение, которое приносит удовольствие. Так что, в принципе, 18 сентября – день людей, общения, новых связей. Не закрывайте в своем маленьком мирке, в раковинке, да, иногда именно человек, которого жизнь случайно поставила рядом, оказывается тем самым ключом, который открывает следующую дверь. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Многодетная семья из Хамовников за 3 года ожидания в очереди в государственный детский сад так и не получила места, отчего детей пришлось отдать в частный за немалые деньги.
14: Сколько стоит садик в центре Москвы? Мы живем в Хамовниках и сейчас пытаемся своих детей устроить в садик. Стоим в очереди в Грибоедовский уже в течение 3 лет, по-моему. Нам мест нету, как многодетным. И, соответственно, приходится идти в частный. В частный садик с питанием стоит порядка 200 тысяч рублей на одного ребенка. У меня сейчас 2 должны пойти в садик и в школу. И, соответственно, получается, я должен заплатить 400 тысяч в месяц. И это ежемесячные платежи за 2 детей. Третий пока совсем маленький. Но еще нужно заплатить взнос 200 тысяч. То есть, итого, чтобы завтра у меня ребенок пошел в школу, мне нужно заплатить 800 тысяч рублей. Это вообще нормально? Пишите в комментариях.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
15: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители 9-этажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскрёбкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскрёбкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
16: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области». Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскрёбкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскрёбкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр, а затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом имуществом и природными ресурсами. Поскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Поскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома. А вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под пятиэтажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Поскребкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
15: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. Две недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу туда и обратно с 9-го этажа.
19: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. С остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь. Тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, мы поднимаемся.
15: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
20: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
15: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
20: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
15: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами недоплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 миллионов рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками – задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
21: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
15: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в три раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике? А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
2: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек, против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
15: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет, в Германию к родственникам, в Литву на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона. Но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения

0: Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Главные новости дня.
2: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
3: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
2: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
4: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
2: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
5: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
2: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой...

0: проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
3: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
2: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
6: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
7: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
2: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
8: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
2: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и трех дней. Но боевые действия продолжаются уже почти пять лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится три дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова о современной молодежи. Вы знаете, она лучше, чем они многие думают. Я так, потому что я с ней работаю. Они больше заточены на здоровый образ жизни. На здоровый образ жизни. Они более четко ставят свои цели. Несмотря на, скажем, негатив нашего времени, когда многие сидят, уже срослись вот с этими телефонами, тем не менее, они, большинство, не становятся зависимыми, понимаете? Они все-таки вот умение думать, умение сопоставлять, умение, я бы так сказала, ценить свою... Я бы так сказала, личное пространство, и в то же время не отгораживаться от общества. Ну, и я бы сказала, что с чем я столкнулась? И среди подростков, много работая, очень большой запрос на доверительное общение. Вот это такой дефицит, я с этим столкнулась, особенно у мальчишек 14, 16, 15 лет. И даже по опросам психологов, когда их спрашивали, какого вы хотели видеть учителя, или там выделили не его профессионализм, а то, что я могу к нему прийти, даже в тех случаях, когда я стесняюсь прийти к родителям, и сказать, не стесняясь, сказать все, что мне наболело, поделиться, он меня за это не осудит, а мне поможет. Вот это надо учитывать.
0: Главные новости дня.
2: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
10: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
2: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
10: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
2: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
11: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
2: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
12: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
2: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха назвал Россию единственной страной, самостоятельно производящей все комплектующие и материалы для гражданских самолетов.
14: Сегодня все наши гражданские самолеты полностью производятся в нашей стране, включая все компоненты, элементы, технологии, материалы, агрегаты, системы. И Россия является единственной страной в мире, которая в полном объеме, опираясь только на свои силы, только на свою промышленность, может производить гражданские самолеты.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
16: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
15: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
17: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек. Это ежемесячно. А ружей не хватает. И это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
18: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шубы. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. И смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция ситуация безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели и читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо. Нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
21: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
20: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
22: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
20: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
23: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
24: Сколько?
23: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
24: Близко слез.
23: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
20: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
26: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
25: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
11: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
25: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
3: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
25: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились две из трех установок первичной переработки. Прошло меньше трех недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
4: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
5: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
4: Военкор канал «Архангел спецназа» о массированной атаке на Ростов-на-Дону и Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
5: После нескольких дней относительного снижения количества беспилотников, противник, видимо, накопил ресурсов и провел атаку более 600 дронов за ночь. Основной целью удара стала Ростовская область. Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, повреждена трансформаторная подстанция, из-за чего нарушено электроснабжение в нескольких районах города. Также география налета была довольно обширной, и в западной части России – где беспилотники сбивали над Тверской, Московской и Нижегородской областями. При этом основной целью в этой зоне стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод, на который украинские дроны залетали как раз с трех направлений, чтобы усложнить работу противовоздушной обороны. Также беспилотники сбивали и над Астраханской областью, а также Каспийским морем. Вероятно, вооруженные силы Украины вновь пытались нанести удар по Республике Дагестан. И важно то, что противник начал бить по подстанциям на материковой части России, что может указывать на расширение тактики, которую они использовали в Крыму, на другие регионы.
4: Космос перестает быть мирным. Военкор канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
5: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. в том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starshipы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
25: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
26: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
25: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
2: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
25: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
6: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
25: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
25: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
5: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
4: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор, канал свидетелей Байрактара о новых санкциях против России.
5: Снова повеяло одеколоном Анкоридж. Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма, адские санкции против России и Ирана, прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
4: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
7: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу, и Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Житель Крыма пожаловался на то, что жизнь на полуострове стала дорого обходиться.
8: Честно говоря, в Крыму жизнь в последнее время подорожала, причем заметно. Итак, вроде есть бензин по 100 рублей, по факту я им не могу заправиться. Надо либо после 6 стоять в очереди свободной продажи, или же получать QR-код, который невозможно получить. А езжу я много. Раньше я тратил на бензин, примерно, если 50 тысяч рублей в месяц, сейчас тратишь больше 100 рублей. Вчера поездка была в Судак с семьей, просто поехали прокатиться. В ту сторону ехали, заправились на 7 тысяч, обратно едем, заправились на 6 тысяч. Сейчас поехал, буду заправлять машину жены, заправлюсь на 8 тысяч рублей. Даже продукты в магазине, вот если сравнить с Москвой, в Москве реально дешевле. У меня кореш живет в Москве, я ему скидываю наши ценники, он мне скидывает свои. Ну, честно, разница колоссальная.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
1: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже не то, что он погиб. Хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
9: Ну да, как будто так и надо.
1: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
9: Гимназия, учителя, да?
1: Да, учителя, которые просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
9: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело – это сплести сеть на уроке труда, или после уроков,
1: угу.
9: А совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же не происходит за один день, правильно?
1: Нет, конечно, это долгий процесс.
9: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
1: Это классическая воронка продаж. Если использовать терминологию маркетологов.
9: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
1: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
9: Вроде доброе дело.
1: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
9: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
1: Да, огромная цифра.
9: И принимают туда, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
1: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
9: Это дает статус среди сверстников.
1: Окей, статус – это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
9: Ну да.
1: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
9: Слушай, тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
1: Логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
9: То есть такая глянцевая реклама.
1: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
9: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
1: Угу.
9: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
1: Именно так. 18-летие – это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
9: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
1: Да, или взять большой кредит.
9: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
1: Это можно назвать, синдромом одноразового взрослого.
9: Одноразового взрослого.
1: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели – чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
9: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
1: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда, просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
9: Мрак, в общем.
1: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
9: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
1: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы — это же только половина ловушки.
9: А вторая?
1: Вторая половина — это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль: «Сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
9: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
1: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
9: Угу.
1: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
9: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине... Сказать, я хочу выучиться работать, помогать семье, это же требует колоссального внутреннего стержня.
1: Очень большого.
9: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
1: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
9: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика, вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
1: Но там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
9: Будешь сидеть в тылу?
1: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
9: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
1: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
9: Юридической силы у этих слов нет.
1: Вообще нет.
9: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
1: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
9: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
1: Да.
9: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
1: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона.
9: Которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
1: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
9: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
1: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. начинается следующий этап вот этой воронки.
9: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
1: Да.
9: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
1: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят вокруг на линейке, они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
9: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
1: Да. Это просто нечто.
9: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
1: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
9: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
1: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
9: Получается замкнутый конвейер.
1: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ,

0: утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах, ну, просто нет социальных лифтов, кроме армии.
1: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе – оборванная 18 лет жизнь. Ну, знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
0: Очень опасное.
1: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
0: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
1: Угу.
0: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому. Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
1: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
0: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям, бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
1: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
0: Именно так.
1: Звучит как единственный адекватный способ, ну, противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
0: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители девятиэтажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
4: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области». Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр. А затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом.

0: Ленинградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под пятиэтажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскрёбкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией без прозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
1: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. Две недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
2: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. С остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, поднимаемся.
1: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
3: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
1: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
4: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
1: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами не доплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками – задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
5: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
1: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике. А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
6: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
1: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых, примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Крымчанин поделился информацией, что на трассе между Севастополем и Саками есть бензин, но по очень интересной цене.
11: Ну что, все говорят, что нет бензина. Есть бензин, 95-й 300 рублей, дизель 160-й и дизель 150. Короче, это в сторону Саки едем, со стороны Севастополя. И вот вообще никаких очередей. Мы заправляем 95-й. Можно заправить до полного бака. В самом Севастополе достаточно проблематично. Правда, цену здесь такую ставят интересную. Достаточно проблематично. Зря не взяли с собой канистру. Она там раньше лежала. Сейчас бы я заправил бы тоже себе бензин 95-й, которого в Севастополе тоже крайне сложно найти.
7: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В Ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
13: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября. Но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
12: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
14: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
15: мы этого уже не получим.
16: Да.
17: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, что, кого, я не знаю.
12: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
12: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радиолента. Прямая речь.
19: Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что с автоматом классно бегать. И он бы сам с удовольствием побегал, повоевал.
20: С автоматом побегать, с настоящим, да, ну, может быть, там не с настоящими патронами. Ну, то есть, ну, слушай, это классно. Я бы даже сейчас побегал бы с автоматом, было бы время, да, ну, нас, как говорится, не все депутаты воюют. Я, честно говоря, в армии не служил, поэтому не знаю, смогу ли я там полноценно выполнять боевые задачи. Но те, кто в армии служил из депутатов, у нас многие реально выполняют боевые задачи.
21: А кто из депутатов воюет?
20: Ну, Алексей Журавлев до недавнего времени, насколько мне известно, член фракции ЛДПР.
21: Алексей Журавлев воюет?
20: Ну, до недавнего времени, да.
7: Криминальные новости.
22: Обвиняемого в убийстве...
7: Криминальные новости.
5: Обвиняемого в убийстве участницы конкурса «Мисс Россия. Вселенная» задержали за границей. 39-летняя Наталья пропала 17 июля после прогулки с собакой у ЖК «Ромашково» в Подмосковье. Позже волонтеры обнаружили расчлененное тело женщины в сумке посреди поля. В день исчезновения Наталья была со своим 44-летним сожителем. По словам соседей, после этого мужчина несколько дней выносил из квартиры пакеты, а затем сбежал в Турцию. Оттуда он перебрался в другую страну. Вычислить его маршрут помогли турецкие полицейские. Сейчас мужчина находится под стражей и уже изъявил желание до приговора отправиться на СВО. Награды помогли мобилизованному избежать наказания за убийство 30-летней давности. Осенью 1993 года уроженец Дагестана Руслан А. вышел из колонии, где сидел год за оборот наркотиков. В поезде он познакомился с москвичкой Ириной. Пара начала встречаться у подруг женщины в квартирах с богатыми интерьерами, одну из которых мужчина решил ограбить. Под конец очередного свидания Руслан

0: План начал душить Ирину отрезанным телефонным проводом, а потом добил сопротивлявшуюся жертву ножом в шею и кухонным молотком. После убийства он забрал из квартиры два японских кассетных магнитофона, которые сдал в скупку. Хотел еще украсть и шубу, но она была залита кровью. Через 7 лет Руслан снова попал в колонию на 15 лет за убийство и разбой в другом регионе. В 2015 году он вышел на свободу, а в 2022 попал под мобилизацию. На третий год службы мобилизованный получил ранение и был отправлен в Приморье, где его и задержали за раскрытое спустя 32 года убийство Ирины. Как оказалось, он стер тогда не все свои отпечатки пальцев. В июле прошлого года Руслана этапировали в Москву. В суде выяснилось, что за время службы он получил 3 награды. Медаль участника СВО, медаль за воинскую доблесть 2-й степени и медаль за храбрость 2-й степени. Тимирязевский районный суд учел это как основание для прекращения дела об убийстве и снятия всех обвинений. Мобилизованного освободили и не стали рассматривать иск о компенсации вреда семье убитой. В Воскресенске извращенец с пистолетом напал на пару и хотел изнасиловать девушку. В это время ее парень просто убежал. По информации базы, 36-летний Умбрек подошел во дворе дома на улице 60 лет Октября к девушке и ее молодому человеку. Угрожая пистолетом, пригрозил, что убьет обоих. Парень просто дал по газам, а мужчина в это время схватил девушку и заволок в кусты. Преступник начал трогать девушку за интимные места, но завершить дело не успел. Подоспела полиция. Сбежавший парень встретил полицейских и рассказал о нападении. Извращенца задержали и изъяли у него пистолет. В СК Подмосковье сообщили о заключении мужчины под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
3: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
1: Главные новости дня.
4: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
5: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
6: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
4: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
7: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
4: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
8: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
4: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
11: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО – военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача – постоянно вот эту напряженность сохранять.
9: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
12: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения цели и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Начало дня с поиска бензина и стояния в очереди на автозаправочную станцию стали в Краснодарском крае обычным явлением повседневной жизни.
13: Ситуация, конечно, вообще огонь. Думаю, чем бы мне заняться с утра, да? Но думаю, ладно, поеду, постою в очереди на заправку. Тут очередь у нас в Гулькевиче с моста. Очередь стоит, людям надо заправить бензин. Ну, конечно, подъезжают ДПС и говорят, убирайте машины с моста. Куда их убрать? Очереди другой, блин, нету. По-другому никак не встанешь. Вообще какой-то пипец происходит. Мало того, что бензина ни хрена нет никогда, нигде. Так теперь еще и машины нельзя ставить на мосту, чтобы постоять в очереди, бляха-муха, поехать заправиться. Мне повезло, я уже с моста съехала. Можно постоять спокойненько, заправиться. Господи, когда это все закончится? Скажите, пожалуйста, когда этот ужас закончится? В итоге, короче, всех выгоняют с моста. Мы кое-как тут двигаемся, подвигаемся, жопки свои двигаем. И стараемся встать в две очереди, чтобы людям была возможность с моста съехать. Потому что ДПСники ходят, всех отгоняют, разгоняют. Я не знаю, это такой кошмар происходит. Люди бедные и так столько уже времени отстояли. А тут сейчас начнется. Я за тобой стоял, а я не за тобой стоял. Очередь потеряется, будет пипец. Кто-то там уже, по-моему, ругается. Приплыли.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
14: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику.
5: если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
15: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
16: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились две из трех установок первичной переработки. Прошло меньше трех недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
17: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
18: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум десятая атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
17: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
19: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов переходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
21: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
20: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
21: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
20: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
21: Ага.
20: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, скажем, в Ростовскую область.
21: Или в Краснодарский край.
20: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
21: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
20: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
21: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
20: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
21: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
20: ФБС.
21: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта, забирай товар и храни в своем гараже.
20: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
21: Почему?
20: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет 3 или 4 дня.
21: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
20: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
21: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
20: Давай.
21: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
20: Угу.
21: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
20: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
21: Ну да, выглядит как копейки.
20: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
21: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
20: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 000 000 рублей.
21: Так.
0: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
21: Ага.
0: Получается около 210 тысяч рублей в год.
21: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
0: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
21: Подожди, то есть с оборотного капитала?
0: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
21: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
0: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
21: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
0: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
21: Ну да, они просто торгуют.
0: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
21: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
0: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдачу.
21: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
0: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
21: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
0: Угу.
21: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
0: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
21: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
0: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось, полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
21: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
0: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
21: А что еще?
0: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
21: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
0: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
21: С ума сойти.
0: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
21: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
0: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
21: Ну почему?
0: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
21: Ну, логично, да.
0: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
21: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
0: Именно это ломает бизнес.
20: Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
21: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату 2 раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
20: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты, просто чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
21: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
20: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
21: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
20: Именно.
21: Слушая этот детальный разбор механики, появляется ощущение, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос: какое дело до всего этого обычному человеку?
20: В смысле?
21: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
20: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
21: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
20: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
21: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
20: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
3: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать 3 пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
20: теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
3: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
20: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
3: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
20: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
3: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
20: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
21: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
20: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость часть его сгоревшей партии.
21: Угу.
20: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
21: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
20: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
21: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
20: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью логистического центра можно.

0: цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут.
1: Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
5: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
6: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
4: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
7: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
4: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько

0: насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
1: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
0: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки закона имени сенатора Линдси Грэма об адских санкциях против России.
4: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
2: Главные новости дня.
5: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
6: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября. Но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
5: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
7: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
8: мы этого уже не получим.
9: Да.
10: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, что, кого, я не знаю.
5: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
5: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о том, что у дошкольников должна быть своя организация.
8: Мне очень жаль, что огромная система, которая работала в Советском Союзе, была действительно разорвана. Она рухнула, на самом деле, как и многие системы. Сейчас есть аналоги и попытки не просто воссоздавать или не только воссоздавать, а может не столько воссоздавать, а действительно спроектировать что-то новое. Вот, например, движение первых пытается решить эту задачу, придумывая и предлагая вместе с детьми определенные статусы и позиции. Но мы говорим про более младшую группу, которые пока как будто бы не охвачены этим вниманием. Первое, я считаю, что, конечно же, очень важно и нужно это сделать. И я думаю, что еще с детского сада нужно, чтобы были какие-то важные знаки отличия, которые признаны по всей стране, к которым стремятся дети, и которые, как раньше октябрят, работали звездочками, точно так же работали бы командами и понимали, что мы достигаем больших результатов. И вот я лично получаю какой-то статус, звездочка ли это, цветочек ли это, новый ли символ какой-то, который мы сочтем достойным, чтобы у нас в России дети к нему стремились, потому что символ это тоже очень важно, он в себе закладывает огромные смыслы. Вот была звездочка, где был молодой Ильич, да, молодой Ленин, Ульянов Ленин. Учись как вот Ленин, будь как он, да. А там был такой призыв. И звездочка это как бы кодировала. Нам важно понять, а что, кого и как. Мы хотели бы запрограммировать в виде этого символа и этого статуса. Это ведь не просто название. Вот, например, сейчас мы октябренку уже не возродим, потому что времена изменились, и вот как раз ценностные ориентиры, кумиры, символы и герои другие.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
13: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум десятая атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
12: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
14: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украины со стороны Конгресса, который не принимал принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала в редакцию его дочь Анастасия.
15: Папа не может долго стоять и носить тяжести. Поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
0: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
16: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
0: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
17: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
0: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» — это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
12: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
13: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
12: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор, канал свидетелей Байрактара о новых санкциях против России.
13: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма «Адские санкции против России и Ирана» прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
12: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
19: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу, и Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
20: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
0: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
21: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
0: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
22: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
0: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились две из трех установок первичной переработки. Прошло меньше трех недель, и губернатор снова подтверждает повреждения пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
1: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нет ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Мы привыкли искать следы внеземного разума среди далеких звезд и неизведанных экзопланет, забывая о том, что молчаливый и близкий свидетель нашей Солнечной системы хранит тайны миллиардов прошедших лет. Ученые из института SETI предложили взглянуть на Луну как на гигантский космический музей древних цивилизаций. Сегодня мы узнаем, почему лунный грунт может хранить артефакты тех, кто бороздил космос еще до появления жизни на Земле. Идея лунной археологии базируется на уникальных физических условиях естественного спутника Земли, где из-за полного отсутствия атмосферы, жидкой воды, тектоники плит, любые микроскопические частицы и обломки древних технологий могут сохраняться в первозданном виде миллиарды лет. Известный астрофизик доктор Дэвид Грин объясняет, что космическая пыль и постоянные метеоритные дожди бомбардируют поверхность Луны, тщательно смешивая местный реголит с потенциальными микрочастицами инопланетных зондов или разбившихся космических кораблей далекого прошлого. Самые смелые уфологические теории предполагают, что в глубоких слоях лунного грунта могут находиться целые законсервированные пласты нанотехнологических конструкций древних суперцивилизаций, активно заселявших нашу галактику миллионы лет назад. Современные планетологи подходят к этому вопросу гораздо более прагматично, планируя использовать новые образцы лунного грунта, доставленные последними космическими миссиями для поиска аномальных изотопных следов и техногенных загрязнений. Ведущий специалист Института СЭТИ Мария Коваль отмечает, что даже если нам удастся найти хотя бы один микроскопический фрагмент искусственного сплава возрастом в 3 миллиарда лет, это событие навсегда изменит наше понимание истории всей Вселенной. Скептики справедливо напоминают, что вероятность обнаружения подобных следов остается крайне малой из-за огромных масштабов лунной поверхности и случайного характера хаотичного метеоритного перемешивания реголита. Тем не менее, научное академическое сообщество начинает относиться к смелой идее космической археологии на нашей Луне со все большим энтузиазмом и интересом. Новейшие спектральные исследования лунных образцов уже выявили несколько странных аномалий в составе редких минералов, происхождение которых ученые пока не могут объяснить исключительно естественными процессами вулканизма. Исследователи надеются, что будущие пилотируемые лунные миссии позволят взять более глубокие пробы грунта из древних кратеров, где шансы обнаружить техногенные артефакты значительно выше. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
6: Приветствую вас. Руна дня на 18 сентября. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна Манас. Ну, это руна человека, это личность, общение и взаимодействие с окружающими. То есть она нам говорит, что мы редко приходим к важным результатам в одиночку. Именно через людей, разговоры, знакомства или сотрудничество жизнь может открывать перед нами новые возможности. То есть в этот день особенно важно быть внимательным к тем, кто появляется рядом. Может, случайный разговор, может оказаться совсем не случайным, знаете, вот, а человек, которого вы раньше, например, недооценивали, способен дать полезный совет или неожиданную поддержку. Манас также еще говорит о необходимости посмотреть на себя со стороны. Возможно, в этот день вы увидите собственные привычки, какие-то реакции или убеждения немного иначе. Не бойтесь признавать свои ошибки. Это не уменьшает вашу ценность. Наоборот, помогает стать сильнее, мудрее. Ну и хороший день для обучения, может быть, получения новой информации, общения с интересными людьми и расширения круга знакомств. В работе, например, Манас всегда обещает активное взаимодействие. Хорошо проводить переговоры, обсуждать проекты, может быть, просить помощи или хотите должность получше. Здесь еще классно обмениваться опытом и искать единомышленников. Если вы, например, давно хотели предложить кому-то сотрудничество, то это как раз подходящий момент. Результат еще может зависеть не только от ваших индивидуальных усилий, сколько от того, насколько грамотно вы умеете выстраивать отношения с другими. Также еще день благоприятен для собеседований, деловых встреч и новых знакомств. Вот все, что связано с общением. В отношениях Манас советует вспомнить, что рядом с вами не просто партнер, а отдельная личность, человек со своими желаниями, страхами, потребностями. И в этот день особенно важно не пытаться переделать близкого под себя, а действительно услышать его и дать ему возможность быть самим собой. Искренний разговор, например, способен снять и напряжение, и вернуть ощущение близости. Ну вот почему этим не воспользоваться, да? А вот одиноким людям руна может принести очень интересное знакомство, может через друзей, работу, обучение или обычное общение. По здоровью Манас напоминает о связи физического состояния с эмоциональным и интеллектуальным напряжением. То есть не перегружаем голову какими-то бесконечными мыслями, анализом. Лучше прогуляться, какая-то, может, умеренная физическая активность, полноценный сон и живое общение, которое приносит удовольствие. Так что, в принципе, 18 сентября – день людей, общения, новых связей. Не закрывайте в своем маленьком мирке, в раковинке, да, иногда именно человек, которого жизнь случайно поставила рядом, оказывается тем самым ключом, который открывает следующую дверь. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Многодетная семья из Хамовников за 3 года ожидания в очереди в государственный детский сад так и не получила места, отчего детей пришлось отдать в частный за немалые деньги.
7: Сколько стоит садик в центре Москвы? Мы живем в Хамовниках и сейчас пытаемся своих детей устроить в садик. Стоим в очереди в Грибоедовский уже в течение 3 лет, по-моему. Нам мест нету, как многодетным. И, соответственно, приходится идти в частный. В частный садик с питанием стоит порядка 200 тысяч рублей на одного ребенка. У меня сейчас 2 должны пойти в садик и в школу. И, соответственно, получается, я должен заплатить 400 тысяч в месяц. И это ежемесячные платежи за 2 детей. Третий пока совсем маленький. Но еще нужно заплатить взнос 200 тысяч. То есть, итого, чтобы завтра у меня ребенок пошел в школу, мне нужно заплатить 800 тысяч рублей. Это вообще нормально? Пишите в комментариях.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
10: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители 9-этажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
5: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области. Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр. А затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под пятиэтажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскребкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
10: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. Две недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
8: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. С остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, поднимаемся.
10: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
11: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
10: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
11: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60, и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
10: свою очередь, в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами не доплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками, задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
14: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
10: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике. А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
15: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек, против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
10: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Главные новости дня.
13: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов.
6: Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
20: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
6: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
12: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
6: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем?

0: или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос, на этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес, нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает, нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
3: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
2: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
6: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
7: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
2: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
8: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
2: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и трех дней. Но боевые действия продолжаются уже почти пять лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится три дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова о современной молодежи.
2: Вы знаете, она лучше, чем они многие думают. Я так, потому что я с ней работаю. Они больше заточены на здоровый образ жизни. На здоровый образ жизни. Они более четко ставят свои цели. Несмотря на, скажем, негатив нашего времени, когда многие сидят уже срослись вот с этими телефонами, тем не менее, они, большинство не становятся зависимыми, понимаете? Они все-таки вот умение думать, умение сопоставлять, умение, я бы так сказала, ценить свою... Я бы так сказала, личное пространство. И в то же время не отгораживаться от общества. Ну, и я бы сказала, что с чем я столкнулась? Среди подростков, много работая, очень большой запрос на доверительное общение. Вот это такой дефицит. Я с этим столкнулась. Особенно у мальчишек 14, 16, 15 лет. И даже по опросам психологов, когда их спрашивали, какого вы хотели видеть учителя, или там выделили у него профессионализм, а то, что я могу к нему прийти, даже в тех случаях, когда я стесняюсь прийти к родителям, и сказать, не стесняясь, сказать все, что у меня наболело, поделиться, он меня за это не осудит, а мне поможет. Вот это надо учитывать.
0: Главные новости дня.
3: Небо о смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
4: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
3: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
4: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
3: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
5: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
3: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
6: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха назвал Россию единственной страной, самостоятельно производящие все комплектующие и материалы для гражданских самолетов.
7: Сегодня все наши гражданские самолеты полностью производятся в нашей стране, включая все компоненты, элементы, технологии, материалы, агрегаты, системы. И Россия является единственной страной в мире, которая в полном объеме, опираясь только на свои силы, только на свою промышленность, может производить гражданские самолеты.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
10: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. Меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
9: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
11: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
12: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шубы. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Ведь смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку за спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем. Есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
15: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
16: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
17: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
16: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
18: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
16: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
19: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
20: Сколько?
19: Ну, много вообще, много, конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Конечно. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
20: Близко слез.
19: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это болотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
16: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
22: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
21: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
2: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
21: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
4: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
21: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились две из трех установок первичной переработки. Прошло меньше трех недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
5: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
23: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав, железобетонных гарантий, неприменения оного. Красных линий просто нет.
5: Военкор канал «Архангел спецназа» о массированной атаке на Ростов-на-Дону и Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
23: После нескольких дней относительного снижения количества беспилотников, противник, видимо, накопил ресурсов и провел атаку более 600 дронов за ночь. Основной целью удара стала Ростовская область. Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, повреждена трансформаторная подстанция, из-за чего нарушено электроснабжение в нескольких районах города. Также география налета была довольно обширной, и в западной части России где беспилотники сбивали над Тверской, Московской и Нижегородской областями. При этом основной целью в этой зоне стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод, на который украинские дроны залетали как раз с трех направлений, чтобы усложнить работу противовоздушной обороны. Также беспилотники сбивали и над Астраханской областью, а также Каспийским морем. Вероятно, вооруженные силы Украины вновь пытались нанести удар по Республике Дагестан. И важно то, что противник начал бить по подстанциям на материковой части России, что может указывать на расширение тактики, которую они использовали в Крыму, на другие регионы.
5: Космос перестает быть мирным. Военкор – канал старше Эды о будущей гонке орбитальных вооружений.
23: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starshipы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
6: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
21: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
7: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
21: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
8: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
21: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
5: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
23: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
5: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор, канал свидетелей Байрактара о новых санкциях против России.
23: Снова повеяло одеколоном Анкоридж. Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма, адские санкции против России и Ирана, прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
5: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
1: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу. И Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
9: Радио «Лента». 1557 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
9: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель Крыма пожаловался на то, что жизнь на полуострове стала дорого обходиться.
24: Честно говоря, в Крыму жизнь в последнее время подорожала, причем заметно. Итак, вроде есть бензин по 100 рублей, по факту я им не могу заправиться. Надо либо после 6 стоять в очереди свободной продажи, или же получать QR-код, который невозможно получить. А езжу я много. Раньше я тратил на бензин, примерно, если 50 тысяч рублей в месяц, сейчас тратишь больше 100 рублей. Вчера поездка была в Судак с семьей, просто поехали прокатиться. Ту сторону ехали, заправились на 7 тысяч, обратно едем, заправились на 6 тысяч. Сейчас поехал, буду заправлять машину жены, заправлюсь на 8 тысяч рублей. Даже продукты в магазине, вот если сравнить с Москвой, в Москве реально дешевле. У меня кореш живет в Москве, я ему скидываю наши ценники, он мне скидывает свои. Ну, честно, разница колоссальная.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
0: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
25: Ну да, как будто так и надо.
0: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
25: Гимназия, учителя, да?
0: Да, учителя, которые просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
25: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело – это сплести сеть на уроке труда, или после уроков, а совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же, это же не происходит за один день, правильно?
0: Нет, конечно, это долгий процесс.
25: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
0: Это классическая воронка продаж, если использовать терминологию маркетологов.
25: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
0: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
25: Вроде доброе дело.
0: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается – это уже реальный военный контракт.
25: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
0: Да, огромная цифра.
25: И принимают туда, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
0: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
25: Это дает статус среди сверстников.
0: Окей, статус – это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут. Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
25: Слушай, тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
0: Логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
25: То есть такая глянцевая реклама.
0: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
25: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
0: Угу.
25: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
0: Именно так. 18-летие – это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
25: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
0: Да, или взять большой кредит.
25: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
0: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
12: Одноразового взрослого.
0: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели – чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
12: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
0: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
12: Мрак, в общем.
0: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
12: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
0: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы – это же только половина ловушки.
12: А вторая?
0: Вторая половина – это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль «сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
12: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
0: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
12: Угу.
0: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
12: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине... Сказать «я хочу выучиться работать, помогать семье» – это же требует колоссального внутреннего стержня.
0: Очень большого.
12: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
0: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
12: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
0: Ну, там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, «Не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит».
12: Будешь сидеть в тылу?
0: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
12: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
0: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
12: Юридической силы у этих слов нет?
0: Вообще нет.
12: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
0: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
12: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
0: Да.
12: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
0: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона.
12: Которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
0: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
12: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
0: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий этап вот этой воронки.
25: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
0: Да.
25: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
0: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят вокруг на линейке, они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
25: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
0: Да. Это просто нечто.
25: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
0: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
25: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
0: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
25: Получается замкнутый конвейер.
0: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
25: Но на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
0: Никто не задает.
25: И кто во всем этом виноват? Ну, очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
0: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
25: Начиная со школы.
0: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах, ну, просто нет социальных лифтов, кроме армии.
25: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе – оборванная в 18 лет жизнь. Ну знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
0: Очень опасное.
25: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
0: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
25: Угу.
0: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому? Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
25: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
0: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям, бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
25: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
0: Именно так.
25: Звучит как единственный адекватный способ, ну, противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
0: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором, ну, не принято говорить на патриотических уроках.
25: Объясни механизм. То есть государство меняет будущих специалистов на медали.
0: Да. 18-летние парни – это же будущие инженеры, врачи, программисты, строители, учителя. Это те, кто должен создавать экономику через 5-10 лет. Государство перемалывает этот потенциал, выплачивает родственникам эти разовые компенсации, а потом чиновники из экономических ведомств разводят руками и жалуются на острый кадровый голод на заводах.
25: И пытаются заткнуть эти дыры на производстве мигрантами или пенсионерами. Потому что молодежь, ну она просто исчезла из демографической пирамиды.
0: Государство буквально пожирает собственное будущее. В статистике военных ведомств подписанный контракт – это просто галочка, это выполнение плана. Погибший – это сухая строчка в отчете. В этих таблицах нет графы «непрожитая жизнь». Там не учитываются дети, которые теперь никогда не родятся. Там нет технологий, которые эти ребята могли бы изобрести или внедрить.
25: В общем, вывод здесь тяжелый, но предельно простой. Нигита Василейко начали готовить к фронту задолго до того, как ему исполнилось 18. Сначала войну сделали привычной частью его школьной жизни, потом предложили контракт, а после гибели превратили его самого в пример для следующих подростков. Пока гибель вчерашних школьников называют поводом для гордости, а не причиной остановить этот конвейер, новые выпускники будут повторять тот же путь до контракта, а затем до портрета на стене. На этом сегодняшний разбор дня закончен. Спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких.

0: расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители девятиэтажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
2: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области». Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр. А затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под 5-этажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскребкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему «мафией беспрозванных». Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
1: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. 2 недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема.

0: рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
1: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. Ну, с остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, поднимаемся.
0: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
2: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
0: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
3: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
0: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами недоплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками – задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
4: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
0: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике. А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
5: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
0: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Крымчанин поделился информацией, что на трассе между Севастополем и Саками есть бензин, но по очень интересной цене.
10: Ну что, все говорят, что нет бензина. Есть бензин, 95-й 200 рублей, дизель 160-й и дизель 150. Короче, это в сторону Саки едем, со стороны Севастополя. И вот вообще никаких очередей. Мы заправляем 95-й. Можно заправить до полного бака. В самом Севастополе достаточно проблематично. Правда, цену здесь такую ставят интересную. Достаточно проблематично. Зря не взяли с собой канистру. Она там раньше лежала. Сейчас бы я заправил бы тоже себе бензин 95-й, которого в Севастополе тоже крайне сложно найти.
6: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
12: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября. Но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
11: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
13: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
14: мы этого уже не получим.
15: Да.
16: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, что, кого, я не знаю.
11: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
11: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что с автоматом классно бегать. И он бы сам с удовольствием побегал, повоевал.
15: С автоматом побегать, с настоящим, да, ну, может быть, там не с настоящими патронами, ну, то есть, ну, слушай, это классно. Я бы даже сейчас побегал бы с автоматом, было бы время, да, ну, нас, как говорится, не все депутаты воюют, я, честно говоря, в армии не служил, поэтому не знаю, смогу ли я там полноценно выполнять боевые задачи. Но те, кто в армии служил из депутатов, у нас многие реально выполняют боевые задачи.
17: А кто из депутатов воюет?
15: Ну, Алексей Журавлев до недавнего времени, насколько мне известно, член фракции ЛДПР.
17: Алексей Журавлев воюет?
15: Ну, до недавнего времени, да.
6: Криминальные новости.
18: Обвиняемого в убийстве участницы конкурса «Мисс Россия. Вселенная» задержали за границей. 39-летняя Наталья пропала 17 июля после прогулки с собакой у ЖК «Ромашково» в Подмосковье. Позже волонтеры обнаружили расчлененное тело женщины в сумке посреди поля. В день исчезновения Наталья была со своим 44-летним сожителем. По словам соседей, после этого мужчина несколько дней выносил из квартиры пакеты, а затем сбежал в Турцию. Оттуда он перебрался в другую страну. Вычислить его маршрут помогли турецкие полицейские. Сейчас мужчина находится под стражей и уже изъявил желание до приговора отправиться на СВО. Награды помогли мобилизованному избежать наказания за убийство 30-летней давности. Осенью 1993 года уроженец Дагестана Руслан А. вышел из колонии, где сидел год за оборот наркотиков. В поезде он познакомился с москвичкой Ириной. Пара начала встречаться у подруг женщины в квартирах с богатыми интерьерами, одну из которых мужчина решил ограбить. Под конец очередного свидания Руслан начал душить Ирину отрезанным телефонным проводом, а потом добился сопротивлявшуюся жертву ножом в шею и кухонным молотком. После убийства он забрал из квартиры два японских кассетных магнитофона, которые сдал в скупку. Хотел еще украсть и шубу, но она была залита кровью. Через 7 лет Руслан снова попал в колонию на 15 лет за убийство и разбой в другом регионе. В 2015 году он вышел на свободу, а в 2022 попал под мобилизацию. На третий год службы мобилизованный получил ранение и был отправлен в Приморье, где его и задержали за раскрытое спустя 32 года убийство Ирины. Как оказалось, он стер тогда не все свои отпечатки пальцев. В июле прошлого года Руслана этапировали в Москву. В суде выяснилось, что за время службы он получил 3 награды. Медаль участника СВО, медаль за воинскую доблесть 2 степени и медаль за храбрость 2 степени. Тимирязевский районный суд учел это как основание для прекращения дела об убийстве и снятия всех обвинений. Мобилизованного освободили и не стали рассматривать иск о компенсации вреда семье убитой. Воскресенске извращенец с пистолетом напал на пару и хотел изнасиловать девушку. В это время ее парень просто убежал. По информации базы, 36-летний Умбрек подошел во дворе дома на улице 60 лет Октября к девушке и ее молодому человеку. Угрожая пистолетом, пригрозил, что убьет обоих. Парень просто дал по газам, а мужчина в это время схватил девушку и заволок в кусты. Преступник начал трогать девушку за интимные места, но завершить дело не успел. Подоспела полиция. Сбежавший парень встретил полицейских и рассказал о нападении. Извращенца задержали и изъяли у него пистолет. В СК Подмосковье сообщили о заключении мужчины под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
6: Радиолента. Прямая речь.
9: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
19: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
6: Главные новости дня.
0: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
20: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
0: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
21: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
0: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
22: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
1: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
2: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
1: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: На Радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
23: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
24: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. И это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
23: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
4: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
6: Радиолента. Прямая речь.
9: Начало дня с поиска бензина и стояния в очереди на автозаправочную станцию стали в Краснодарском крае обычным явлением повседневной жизни.
5: Ситуация, конечно, вообще огонь. Думаю, чем бы мне заняться с утра, да? Но думаю, ладно, поеду, постою в очереди на заправку. Тут очередь у нас в Гулькевиче с моста. Очередь стоит, людям надо заправить бензин. Ну, конечно, подъезжают ДПС и говорят, убирайте машины с моста. Куда их убрать? Очереди другой, блин, нету. По-другому никак не встанешь. Вообще какой-то пипец происходит. Мало того, что бензина ни хрена нет никогда, нигде. Так теперь еще и машины нельзя ставить на мосту, чтобы постоять в очереди, бляха-муха, поехать заправиться. Мне повезло, я уже с моста съехала. Можно постоять спокойненько, заправиться. Господи, когда это все закончится? Скажите, пожалуйста, когда этот ужас закончится? В итоге, короче, всех выгоняют с моста. Мы кое-как тут двигаемся, подвигаемся, жопки свои двигаем. И стараемся встать в две очереди, чтобы людям была возможность с моста съехать. Потому что ДПСники ходят, всех отгоняют, разгоняют. Я не знаю, это такой кошмар происходит. Люди бедные и так столько уже времени отстояли. А тут сейчас начнется. Я за тобой стоял, а я не за тобой стоял. Очередь потеряется, будет пипец. Кто-то там уже, по-моему, ругается. Приплыли.
6: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
7: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
1: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
8: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но Важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
1: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
10: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
1: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились две из трех установок первичной переработки. Прошло меньше трех недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Говорят военкоры.
12: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
13: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
12: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
16: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов переходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей. жителей.
11: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
25: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, ну, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
11: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
25: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
11: Ага.
25: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, ну, скажем, в Ростовскую область.
11: Или в Краснодарский край.
25: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
11: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
25: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
11: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
25: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
11: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
25: ФБС.
11: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта, забирай товар и храни в своем гараже.
25: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
11: Почему?
25: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет, ну, 3 или 4 дня.
11: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
25: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
11: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
25: Давай.
11: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
25: Угу.
11: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
25: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
11: Ну да, выглядит как копейки.
25: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
11: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
25: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
11: Так.
25: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
11: Ага.
25: Получается около 210 тысяч рублей в год.
11: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
25: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
11: Подожди, то есть с оборотного капитала?
25: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
11: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
25: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
11: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
25: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
11: Ну да, они просто торгуют.
25: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
11: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
25: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдачу.
11: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
25: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
11: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
25: Угу.
11: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
25: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
11: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
25: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось, полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
11: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
25: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но это не все.
11: А что еще?
25: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
11: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
25: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
11: С ума сойти.
25: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
11: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
25: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
11: Ну почему?
25: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
11: Ну, логично, да.
25: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
11: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
25: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
11: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
25: А поставщики сырья или китайские фабрики фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты просто чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
11: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
25: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
11: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
25: Именно.
11: Слушая этот детальный разбор механики, появляется ощущение, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос. Какое дело до всего этого обычному человеку?
25: В смысле?
11: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
25: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
11: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
25: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
11: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
25: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
14: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать 3 пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
25: теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
11: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
25: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
11: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
25: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
11: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
25: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
11: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
25: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
11: Угу.
25: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
11: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
25: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
14: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
25: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
14: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
15: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут.
25: Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
17: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне...

0: сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
2: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
1: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
3: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
1: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
4: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
1: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
5: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
1: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки закона имени сенатора Линдси Грэма об адских санкциях против России.
7: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
0: Главные новости дня.
8: Шахтеры Донбасса готовят.

0: Забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
1: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
0: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
2: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
3: мы этого уже не получим.
4: Да.
5: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, чего, кого, я не знаю.
0: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсец.
6: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
0: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радиолента. Прямая речь.
8: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о том, что у дошкольников должна быть своя организация.
9: Мне очень жаль, что огромная система, которая работала в Советском Союзе, была действительно разорвана. Она рухнула, на самом деле, как и многие системы. Сейчас есть аналоги и попытки не просто воссоздавать или не только воссоздавать, а может не столько воссоздавать, а действительно спроектировать что-то новое. Вот, например, движение первых пытается решить эту задачу, тоже придумывая и предлагая вместе с детьми определенные статусы и позиции. Но мы говорим про более младшую группу, которые пока как будто бы не охвачены этим вниманием. Первое, я считаю, что, конечно же, очень важно и нужно это сделать. И я думаю, что еще с детского сада нужно, чтобы были какие-то важные знаки отличия, которые признаны по всей стране, к которым стремятся дети, и которые, как раньше, октябрят работали звездочками, точно так же работали бы командами и понимали, что мы достигаем больших результатов. И вот я лично получаю какой-то статус, звездочка ли это, цветочек ли это, новый ли символ какой-то, который мы сочтем достойным, чтобы у нас в России дети к нему стремились, потому что символ это тоже очень важно, он в себе закладывает огромные смыслы. Вот была звездочка, где был молодой Ильич, да, молодой Ленин, Ульянов Ленин. Учись как вот Ленин, будь как он, да. А там был такой призыв. И звездочка это как бы кодировала. Нам важно понять, а что, кого и как. А мы хотели бы запрограммировать в виде этого символа и этого статуса. Это ведь не просто название. Вот, например, сейчас мы октябрёнка уже не возродим, потому что времена изменились, и вот как раз ценностные ориентиры, кумиры, символы и герои другие.
7: На радио «Лента» «Шок дня».
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
10: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
4: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
11: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала в редакцию его дочь Анастасия.
13: Папа не может долго стоять и носить тяжести, поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
12: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
10: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
12: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
14: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
12: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому, что плохие мысли, а потому, что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. в личном своем деле. Обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
7: Говорят военкоры.
4: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
10: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
4: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор канал «Свидетели Байрактара» о новых санкциях против России.
10: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма, адские санкции против России и Ирана, прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
4: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
16: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу. И Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять стопроцентные пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
7: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
12: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
17: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
12: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
18: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
12: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
19: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
12: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
20: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в 1 километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нет ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
7: У вас, как и у многих, накипело?
1: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
21: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
22: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Мы привыкли искать следы внеземного разума среди далеких звезд и неизведанных экзопланет, забывая о том, что молчаливый и близкий свидетель нашей Солнечной системы хранит тайны миллиардов прошедших лет. Ученые из института SETI предложили взглянуть на Луну как на гигантский космический музей древних цивилизаций. Сегодня мы узнаем, почему лунный грунт может хранить артефакты тех, кто бороздил космос еще до появления жизни на Земле. Идея лунной археологии базируется на уникальных физических условиях естественного спутника Земли, где из-за полного отсутствия атмосферы, жидкой воды, тектоники плит, любые микроскопические частицы и обломки древних технологий могут сохраняться в первозданном виде миллиарды лет. Известный астрофизик доктор Дэвид Грин объясняет, что космическая пыль и постоянные метеоритные дожди бомбардируют поверхность Луны, тщательно смешивая местный реголит с потенциальными микрочастицами инопланетных зондов или разбившихся космических кораблей далекого прошлого. Самые смелые уфологические теории предполагают, что в глубоких слоях лунного грунта могут находиться целые законсервированные пласты нанотехнологических конструкций древних суперцивилизаций, активно заселявших нашу галактику миллионы лет назад. Современные планетологи подходят к этому вопросу гораздо более прагматично, планируя использовать новые образцы лунного грунта, доставленные последними космическими миссиями для поиска аномальных изотопных следов и техногенных загрязнений. Ведущий специалист Института SETI Мария Коваль отмечает, что даже если нам удастся найти хотя бы один микроскопический фрагмент искусственного сплава возрастом в 3 миллиарда лет, это событие навсегда изменит наше понимание истории всей Вселенной. Скептики справедливо напоминают, что вероятность обнаружения подобных следов остается крайне малой из-за огромных масштабов лунной поверхности и случайного характера хаотичного метеоритного перемешивания реголита. Тем не менее, научное академическое сообщество начинает относиться к смелой идее космической археологии на нашей Луне со все большим энтузиазмом и интересом. Новейшие спектральные исследования лунных образцов уже выявили несколько странных аномалий в составе редких минералов, происхождение которых ученые пока не могут объяснить исключительно естественными процессами вулканизма. Исследователи надеются, что будущие пилотируемые лунные миссии позволят взять более глубокие пробы грунта из древних кратеров, где шансы обнаружить техногенные артефакты значительно выше. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Приветствую вас. Руна дня на 18 сентября. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна «Манас». Ну, это руна человека, это личность, общение и взаимодействие с окружающими. То есть она нам говорит, что мы редко приходим к важным результатам в одиночку. Именно через людей, разговоры, знакомства или сотрудничество жизнь может открывать перед нами новые возможности. То есть в этот день особенно важно быть внимательным к тем, кто появляется рядом. Может, случайный разговор, может оказаться совсем не случайным, знаете, вот, а человек, которого вы раньше, например, недооценивали, способен дать полезный совет или неожиданную поддержку. Манас также еще говорит о необходимости посмотреть на себя со стороны. Возможно, в этот день вы увидите собственные привычки, какие-то реакции или убеждения немного иначе. Не бойтесь признавать свои ошибки. Это не уменьшает вашу ценность. Наоборот, помогает стать сильнее, мудрее. Ну и хороший день для обучения, может быть, получения новой информации, общения с интересными людьми и расширения круга знакомств. В работе, например, Манас всегда обещает активное взаимодействие. Хорошо проводить переговоры, обсуждать проекты, может быть, просить помощи или хотите должность получше. Здесь еще классно обмениваться опытом и искать единомышленников. Если вы, например, давно хотели предложить кому-то сотрудничество, то это как раз подходящий момент. Результат еще может зависеть не только от ваших индивидуальных усилий, сколько от того, насколько грамотно вы умеете выстраивать отношения с другими. Также еще день благоприятен для собеседований, деловых встреч и новых знакомств. Вот все, что связано с общением. В отношениях Манас советует вспомнить, что рядом с вами не просто партнер, а отдельная личность, человек со своими желаниями, страхами, потребностями. И в этот день особенно важно не пытаться переделать близкого под себя, а действительно услышать его и дать ему возможность быть самим собой. Искренний разговор, например, способен снять и напряжение, и вернуть ощущение близости. Ну вот почему этим не воспользоваться, да? А вот одиноким людям руна может принести очень интересное знакомство, может через друзей, работу, обучение или обычное общение. По здоровью Манас напоминает о связи физического состояния с эмоциональным и интеллектуальным напряжением. То есть не перегружаем голову какими-то бесконечными мыслями, анализом. Лучше прогуляться, какая-то, может, умеренная физическая активность, полноценный сон и живое общение, которое приносит удовольствие. Так что, в принципе, 18 сентября – день людей, общения, новых связей. Не закрывайте в своем маленьком мирке, в раковинке. Да, иногда именно человек, которого жизнь случайно поставила рядом, оказывается тем самым ключом, который открывает следующую дверь. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
21: На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Многодетная семья из Хамовников за 3 года ожидания в очереди в государственный детский сад так и не получила места, отчего детей пришлось отдать в частный за немалые деньги.
6: Сколько стоит садик в центре Москвы? Мы живем в Хамовниках и сейчас пытаемся своих детей устроить в садик. Стоим в очереди в Грибоедовский. уже в течение 3 лет, по-моему, нам мест нету, как многодетным. И, соответственно, приходится идти в частный. Частный садик с питанием стоит порядка 200 тысяч рублей на одного ребенка. У меня сейчас 2 должны пойти в садик и в школу. И, соответственно, получается, я должен заплатить 400 тысяч в месяц. И это ежемесячные платежи за 2 детей. Третий пока совсем маленький. Но еще нужно заплатить взнос 200 тысяч. То есть, итого, чтобы завтра у меня ребенок пошел в школу, мне нужно заплатить 800 тысяч рублей. Это вообще нормально? Пишите в комментариях.
21: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители 9-этажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
9: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области. Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр, а затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Люторевичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Люторевичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под 5-этажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскребкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
0: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. Две недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
11: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. С остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь. Тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, мы поднимаемся.
0: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
13: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
0: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
13: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
0: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами не доплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками – задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
14: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
0: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике? А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
23: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
0: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском.
3: Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось. Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Главные новости дня.
10: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
15: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
10: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
16: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
10: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
17: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
10: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента».

0: После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
1: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
0: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
2: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
3: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
4: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
5: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
6: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
0: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
7: Радиолента. Прямая речь.
8: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова о современной молодежи.
9: Вы знаете, она лучше, чем они многие думают. Я так, потому что я с ней работаю. Они больше заточены на здоровый образ жизни. На здоровый образ жизни. Они более четко ставят свои цели. Несмотря на, скажем, негатив нашего времени, когда многие сидят уже срослись вот с этими телефонами, тем не менее, они, большинство не становятся зависимыми, понимаете? Они все-таки вот умение думать, умение сопоставлять, умение, я бы так сказала, ценить свою... Я бы так сказала, личное пространство, и в то же время не отгораживаться от общества. Ну, и я бы сказала, что с чем я столкнулась? И среди подростков, много работая, очень большой запрос на доверительное общение. Вот это такой дефицит, я с этим столкнулась, особенно у мальчишек 14, 16, 15 лет. И даже по опросам психологов, когда их спрашивали, какого вы хотели видеть учителя, или там выделили у него профессионализм, а то, что я могу к нему прийти, даже в тех случаях, когда я стесняюсь прийти к родителям, и сказать, не стесняясь, сказать все, что мне наболело, поделиться, он меня за это не осудит, а мне поможет. Вот это надо учитывать.
7: Главные новости

0: дня.
1: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
2: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
1: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
2: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
1: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
3: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
1: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
4: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
1: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха назвал Россию единственной страной, самостоятельно производящей все комплектующие и материалы для гражданских самолетов.
7: Сегодня все наши гражданские самолеты полностью производятся в нашей стране, включая все компоненты, элементы, технологии, материалы, агрегаты, системы. И Россия является единственной страной в мире, которая в полном объеме, опираясь только на свои силы, только на свою промышленность, может производить гражданские самолеты.
5: На радио «Лента». Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
9: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
0: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
10: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
11: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шубы. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. И смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. С Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну, так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать, у них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну, потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо. Нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняка к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента. Им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
14: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
15: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
16: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
15: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
17: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
15: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
18: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
19: Сколько?
18: Ну много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
19: Близко слез.
18: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
15: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
21: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
20: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
22: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
20: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
23: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
20: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
3: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
2: Военкор канал «Архангел спецназа» о массированной атаке на Ростов-на-Дону и Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
3: После нескольких дней относительного снижения количества беспилотников, противник, видимо, накопил ресурсов и провел атаку более 600 дронов за ночь. Основной целью удара стала Ростовская область. Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, повреждена трансформаторная подстанция, из-за чего нарушено электроснабжение в нескольких районах города. Также география налета была довольно обширной, и в западной части России – где беспилотники сбивали над Тверской, Московской и Нижегородской областями. При этом основной целью в этой зоне стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод, на который украинские дроны залетали как раз с 3 направлений, чтобы усложнить работу противовоздушной обороны. Также беспилотники сбивали и над Астраханской областью, а также Каспийским морем. Вероятно, вооруженные силы Украины вновь пытались нанести удар по Республике Дагестан. И важно то, что противник начал бить по подстанциям на материковой части России, что может указывать на расширение тактики, которую они использовали в Крыму, на другие регионы.
2: Космос перестает быть мирным. Военкор канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
3: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются 1000 однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
4: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью.
21: Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
20: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
0: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
20: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
7: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
20: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Говорят военкоры.
20: 6 миллионов на топливе. Военкор Зарголью о деле МВД в Подмосковье.
3: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
20: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор, канал свидетелей Байрактара о новых санкциях против России.
3: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма, адские санкции против России и Ирана, прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
20: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
9: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу. И Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель Крыма пожаловался на то, что жизнь на полуострове стала дорого обходиться.
12: Честно говоря, в Крыму жизнь в последнее время подорожала, причем заметно. Итак, вроде есть бензин по 100 рублей, по факту я им не могу заправиться. Надо либо после 6 стоять в очереди свободной продажи, или же получать QR-код, который невозможно получить. А езжу я много. Раньше я тратил на бензин, примерно, если 50 тысяч рублей в месяц, сейчас тратишь больше 100 рублей. Вчера поездка была в Судак с семьей, просто поехали прокатиться. В ту сторону ехали, заправились на 7 тысяч, обратно едем, заправились на 6 тысяч. Сейчас поехал, буду заправлять машину жены, заправлюсь на 8 тысяч рублей. Даже продукты в магазине, вот если сравнить с Москвой, в Москве реально дешевле. У меня кореш живет в Москве, я ему скидываю наши ценники, он мне скидывает свои. Ну, честно, разница колоссальная.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
25: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
24: Ну да, как будто так и надо.
25: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
24: Гимназия, учителя, да?
25: Да, учителя, которые просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
24: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело – это сплести сеть на уроке труда, или после уроков.
25: Угу.
24: А совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же не происходит за один день, правильно?
25: Нет, конечно, это долгий процесс.
24: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
25: Это классическая воронка продаж, если использовать терминологию маркетологов.
24: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
25: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Ну, то есть бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
13: Ну да, вроде доброе дело.
25: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
13: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
25: Да, огромная цифра.
13: И принимают туда, ну, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
25: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики там 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
13: Это дает статус среди сверстников.
25: Окей, статус это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
13: Ну да.
25: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
13: Слушай, ну тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
25: Ну, логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
13: То есть такая глянцевая реклама.
25: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
13: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронковое влечение в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
25: Угу.
13: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
25: Именно так. 18-летие – это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
13: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, ну, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
25: Да, или взять большой кредит.
13: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
25: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
13: Одноразового взрослого.
25: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели – чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
13: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
25: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
13: Мрак, в общем.
25: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
13: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
25: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы – это же только половина ловушки.
13: А вторая?
25: Вторая половина – это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль «сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
13: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
25: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
13: Угу.
25: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
13: Но ведь сказать
14: нет такой огромной машине сказать, я хочу выучиться работать, помогать семье. Это же требует колоссального внутреннего стержня.
25: Очень большого.
14: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
25: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
14: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
25: Но там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
14: Будешь сидеть в тылу?
25: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
14: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
25: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
14: Юридической силы у этих слов нет.
25: Вообще нет.
14: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
25: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
14: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
25: Да.
14: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
25: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона.
14: Которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
25: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
14: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
25: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий этап вот этой воронки.
14: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
25: Да.
14: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
25: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят вокруг на линейке, они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
14: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
25: Да, это просто нечто.
14: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
25: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
14: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
25: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
14: Получается замкнутый конвейер.
25: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
24: Но на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
25: Никто не задает.
24: И кто во всем этом виноват? Ну, очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
25: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
24: Начиная со школы.
25: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах ну просто нет социальных лифтов, кроме армии.
24: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе оборванная 18 лет жизнь. Ну знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
25: Очень опасное.
24: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
25: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
24: Угу.
25: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому? Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
24: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
25: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям, бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
24: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
25: Именно так.
24: Звучит как единственный адекватный способ, ну, противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
25: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором, ну, не принято говорить на патриотических уроках.
24: Объясни механизм. То есть государство меняет будущих специалистов на медали?
25: Да. 18-летние парни – это же будущие инженеры, врачи, программисты, строители, учителя. Это те, кто должен создавать экономику через 5-10 лет. Государство перемалывает этот потенциал, выплачивает родственникам эти разовые компенсации, а потом чиновники из экономических ведомств разводят руками и жалуются на острый кадровый голод на заводах.
24: И пытаются заткнуть эти дыры на производстве мигрантами или пенсионерами. Потому что молодежь, ну, она просто исчезла из демографической пирамиды.
25: Государство буквально пожирает собственное будущее. В статистике военных ведомств подписанный контракт – это просто галочка, это выполнение плана. Погибший – это сухая строчка в отчете. В этих таблицах нет графы «непрожитая жизнь». Там не учитываются дети, которые теперь никогда не родятся. Там нет технологий, которые эти ребята могли бы изобрести или внедрить.
24: В общем, вывод здесь тяжелый, но предельно простой. Никита Василейко начали готовить к фронту задолго до того, как ему исполнилось 18. Сначала войну сделали привычной частью его школьной жизни, потом предложили контракт, а после гибели превратили его самого в пример для следующих подростков. Пока гибель вчерашних школьников называют поводом для гордости, а не причиной остановить этот конвейер, новые выпускники будут повторять тот же путь до контракта, а затем до портрета на стене. На этом сегодняшний разбор дня закончен. Спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
15: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Скандал накануне.

0: известно, в прошлом году без прозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
1: Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области. Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр. А затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под пятиэтажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскребкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
0: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. Две недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
2: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. С остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, поднимаемся.
0: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
3: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
0: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
4: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
0: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами не доплачивали.

0: оплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. Какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками, задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
1: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
0: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике. А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
2: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек, против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
0: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Крымчанин поделился информацией, что на трассе между Севастополем и Саками есть бензин, но по очень интересной цене.
7: Ну что, все говорят, что нет бензина. Есть бензин 95-й 200 рублей, дизель 160-й и дизель 150. Короче, это в сторону Саки едем, со стороны Севастополя. И вот вообще никаких очередей. Мы заправляем 95-й, можно заправить до полного бака. В самом Севастополе достаточно проблематично. Правда, цену здесь такую ставят интересную. Достаточно проблематично. Зря не взяли с собой канистру. Она там раньше лежала. Сейчас бы я заправил бы тоже себе бензин 95-й, которого в Севастополе тоже крайне сложно найти.
8: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
10: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
9: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
11: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
12: мы этого уже не получим.
13: Да.
14: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, что, кого, я не знаю.
9: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко, не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
9: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радиолента. Прямая речь.
16: Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что с автоматом классно бегать. И он бы сам с удовольствием побегал-повоевал.
12: с автоматом побегать, с настоящим, да, ну, может быть, там не с настоящими патронами, ну, то есть, ну, слушай, это классно. Я бы даже сейчас побегал бы с автоматом, было бы время, да, ну, нас, как говорится, не все депутаты воюют, я, честно говоря, в армии не служил, поэтому не знаю, смогу ли я там полноценно выполнять боевые задачи. Но те, кто в армии служил, из депутатов у нас, многие реально выполняют боевые задачи.
13: А кто из депутатов воюет?
12: Ну, вот Алексей Журавлев до недавнего времени, насколько мне известно, член фракции ЛДПР.
13: Алексей Журавлев воюет?
12: Ну, до недавнего времени, да.
8: Криминальные новости.
17: Обвиняемого в убийстве участницы конкурса «Мисс Россия. Вселенная» задержали за границей. 39-летняя Наталья пропала 17 июля после прогулки с собакой у ЖК «Ромашково» в Подмосковье. Позже волонтеры обнаружили расчлененное тело женщины в сумке посреди поля. В день исчезновения Наталья была со своим 44-летним сожителем. По словам соседей, после этого мужчина несколько дней выносил из квартиры пакеты, а затем сбежал в Турцию. Оттуда он перебрался в другую страну. Вычислить его маршрут помогли турецкие полицейские. Сейчас мужчина находится под стражей и уже изъявил желание до приговора отправиться на СВО. Награды помогли мобилизованному избежать наказания за убийство 30-летней давности. Осенью 1993 года уроженец Дагестана Руслан А. вышел из колонии, где сидел год за оборот наркотиков. В поезде он познакомился с москвичкой Ириной. Пара начала встречаться у подруг женщины в квартирах с богатыми интерьерами, одну из которых мужчина решил ограбить. Под конец очередного свидания Руслан начал душить Ирину отрезанным телефонным проводом, а потом добился сопротивлявшуюся жертву ножом в шею и кухонным молотком. После убийства он забрал из квартиры два японских кассетных магнитофона, которые сдал в скупку. Хотел еще украсть и шубу, но она была залита кровью. Через 7 лет Руслан снова попал в колонию на 15 лет за убийство и разбой в другом регионе. В 2015 году он вышел на свободу, а в 2022 попал под мобилизацию. На третий год службы мобилизованный получил ранение и был отправлен в Приморье, где его и задержали за раскрытое спустя 32 года убийство Ирины. Как оказалось, он стер тогда не все свои отпечатки пальцев. В июле прошлого года Руслана этапировали в Москву. В суде выяснилось, что за время службы он получил 3 награды. Медаль участника СВО, медаль за воинскую доблесть 2-й степени и медаль за храбрость 2-й степени. Тимирязевский районный суд учел это как основание для прекращения дела об убийстве и снятия всех обвинений. Мобилизованного освободили и не стали рассматривать иск о компенсации вреда семье убитой. В Воскресенске извращенец с пистолетом напал на пару и хотел изнасиловать девушку. В это время ее парень просто убежал. По информации базы, 36-летний Умбрек подошел во дворе дома на улице 60 лет Октября к девушке и ее молодому человеку. Угрожая пистолетом, пригрозил, что убьет обоих. Парень просто дал по газам, а мужчина в это время схватил девушку и заволок в кусты. Преступник начал трогать девушку за интимные места, но завершить дело не успел. Подоспела полиция. Сбежавший парень встретил полицейских и рассказал о нападении. Извращенца задержали и изъяли у него пистолет. В СК Подмосковье сообщили о заключении мужчины под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
8: Радиолента. Прямая речь.
16: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
18: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
8: Главные новости дня.
0: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
19: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
0: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
20: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
0: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
21: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
0: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
22: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
0: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: На Радио Лента. Потеря дня.
24: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
3: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. И это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
2: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
4: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
23: Радио Лента. Прямая речь.
6: Начало дня с поиска бензина и стояния в очереди на автозаправочную станцию стали в Краснодарском крае обычным явлением повседневной жизни.
5: Ситуация, конечно, вообще огонь. Думаю, чем бы мне заняться с утра, да? Но думаю, ладно, поеду, постою в очереди на заправку. Тут очередь у нас в Гулькевиче с моста. Очередь стоит, людям надо заправить бензин. Ну, конечно, подъезжают ДПС и говорят, убирайте машины с моста. Куда их убрать? Очереди другой, блин, нету. По-другому никак не встанешь. Вообще какой-то пипец происходит. Мало того, что бензина ни хрена нет никогда, нигде. Так теперь еще и машины нельзя ставить на мосту, чтобы постоять в очереди, бляха-муха, поехать заправиться. Мне повезло, я уже с моста съехала. Можно постоять спокойненько, заправиться. Господи, когда это все закончится? Скажите, пожалуйста, когда этот ужас закончится? В итоге, короче, всех выгоняют с моста. Мы кое-как тут двигаемся, подвигаемся, жопки свои двигаем и стараемся встать в две очереди, чтобы людям была возможность с моста съехать, потому что ДПСники ходят, всех отгоняют, разгоняют. Я не знаю, это такой кошмар происходит. Люди бедные и так столько уже времени отстояли. А тут сейчас начнется. Я за тобой стоял, а я не за тобой стоял. Очередь потеряется. Будет пипец. Кто-то там уже, по-моему, ругается. Приплыли.
7: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
11: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
10: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
14: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
10: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
15: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
10: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
7: Говорят военкоры.
25: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
26: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
25: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
8: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов приходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
12: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
9: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
12: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
9: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
12: Ага.
9: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, скажем, в Ростовскую область.
12: Или в Краснодарский край.
9: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
12: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
9: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
12: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
9: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
12: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
9: ФБС.
12: Да, ФБС. Это когда Селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
9: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
12: Почему?
9: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет, 3 или 4 дня.
12: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
9: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
12: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
9: Давай.
12: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
9: Угу.
12: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
9: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
12: Ну да, выглядит как копейки.
9: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
12: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
9: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
12: Так.
9: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
12: Ага.
9: Получается около 210 тысяч рублей в год.
12: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
9: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
12: Подожди, то есть с оборотного капитала?
9: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
12: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
9: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
12: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
9: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
12: Ну да, они просто торгуют.
9: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
12: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
9: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдаче.
12: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
9: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
12: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
9: Угу.
12: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
9: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
12: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
9: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось: полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
12: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
9: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
12: А что еще?
9: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
12: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
9: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
12: С ума сойти.
9: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
12: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
9: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
12: Ну почему?
9: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
12: Ну, логично, да.
9: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
12: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
9: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
12: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
9: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты просто, чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
12: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
9: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
12: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
9: Именно.
12: Слушая этот детальный разбор механики, появляются ощущения, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос: какое дело до всего этого обычному человеку?
9: В смысле?
12: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
9: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
12: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
9: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
12: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
9: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
12: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать три пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
9: Теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
12: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
9: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
12: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
9: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
12: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
9: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
12: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
9: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
12: Угу.
9: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
12: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
9: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
12: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
9: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
12: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
9: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США

0: почку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
1: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
2: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
1: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
3: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
1: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки закона имени сенатора Линдси Грэма об адских санкциях против России.
6: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
4: Главные новости дня.
7: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
8: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
7: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
9: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
10: мы этого уже не получим.
11: Да.
12: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, чего, кого, я не знаю.
7: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить.

0: задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко, не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
0: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о том, что у дошкольников должна быть своя организация.
4: Мне очень жаль, что огромная система, которая работала в Советском Союзе, была действительно разорвана. Она рухнула, на самом деле, как и многие системы. Сейчас есть аналоги и попытки не просто воссоздавать или не только воссоздавать, а может не столько воссоздавать, а действительно спроектировать что-то новое. Вот, например, движение первых пытается решить эту задачу, тоже придумывая и предлагая вместе с детьми определенные статусы и позиции. Но мы говорим про более младшую группу, которые пока как будто бы не охвачены этим вниманием. Первое, я считаю, что, конечно же, очень важно и нужно это сделать. И я думаю, что еще с детского сада нужно, чтобы были какие-то важные знаки отличия, которые признаны по всей стране, к которым стремятся дети, и которые, как раньше октябрят, работали звездочками, точно так же работали бы командами и понимали, что мы достигаем больших результатов. И вот я лично получаю какой-то статус, звездочка ли это, цветочек ли это, новый ли символ какой-то, который мы сочтем достойным, чтобы у нас в России дети к нему стремились, потому что символ это тоже очень важно, он в себе закладывает огромные смыслы. Вот была звездочка, где был молодой Ильич, да, молодой Ленин, Ульянов Ленин. Учись как вот Ленин, будь как он, да. А там был такой призыв, и звездочка это как бы кодировала. Нам важно понять, а что, кого и как. Мы хотели бы запрограммировать в виде этого символа и этого статуса. Это ведь не просто название. Вот, например, сейчас мы октябренку уже не возродим, потому что времена изменились, и вот как раз ценностные ориентиры, кумиры, символы и герои другие.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
7: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
6: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
8: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала в редакцию его дочь Анастасия.
9: Папа не может долго стоять и носить тяжести, поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
6: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
10: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
6: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
11: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
6: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
6: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
7: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
6: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор канал свидетелей Байрактара о новых санкциях против России.
7: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма «Адские санкции против России и Ирана» прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
6: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
13: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу. И Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
14: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
6: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
15: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
16: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
17: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
16: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились две из трех установок первичной переработки. Прошло меньше трех недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
18: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот, я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
19: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Мы Мы привыкли искать следы внеземного разума среди далеких звезд и неизведанных экзопланет, забывая о том, что молчаливый и близкий свидетель нашей Солнечной системы хранит тайны миллиардов прошедших лет. Ученые из института SETI предложили взглянуть на Луну как на гигантский космический музей древних цивилизаций. Сегодня мы узнаем, почему лунный грунт может хранить артефакты тех, кто бороздил космос еще до появления жизни на Земле. Идея лунной археологии базируется на уникальных физических условиях естественного спутника Земли, где из-за полного отсутствия атмосферы, жидкой воды, тектоники плит, любые микроскопические частицы и обломки древних технологий могут сохраняться в первозданном виде миллиарды лет. Известный астрофизик доктор Дэвид Грин объясняет, что космическая пыль и постоянные метеоритные дожди бомбардируют поверхность Луны, тщательно смешивая местный реголит с потенциальными микрочастицами инопланетных зондов или разбившихся космических кораблей далекого прошлого. Самые смелые уфологические теории предполагают, что в глубоких слоях лунного грунта могут находиться целые законсервированные пласты нанотехнологических конструкций древних суперцивилизаций, активно заселявших нашу галактику миллионы лет назад. Современные планетологи подходят к этому вопросу гораздо более прагматично, планируя использовать новые образцы лунного грунта, доставленные последними космическими миссиями для поиска аномальных изотопных следов и техногенных загрязнений. Ведущий специалист Института SETI Мария Коваль отмечает, что даже если нам удастся найти хотя бы один микроскопический фрагмент искусственного сплава возрастом в 3 миллиарда лет, это событие навсегда изменит наше понимание истории всей Вселенной. Скептики справедливо напоминают, что вероятность обнаружения подобных следов остается крайне малой из-за огромных масштабов лунной поверхности и случайного характера хаотичного метеоритного перемешивания реголита. Тем не менее, научное академическое сообщество начинает относиться к смелой идее космической археологии на нашей Луне со все большим энтузиазмом и интересом. Новейшие спектральные исследования лунных образцов уже выявили несколько странных аномалий в составе редких минералов, происхождение которых ученые пока не могут объяснить исключительно естественными процессами вулканизма. Исследователи надеются, что будущие пилотируемые лунные миссии позволят взять более глубокие пробы грунта из древних кратеров, где шансы обнаружить техногенные артефакты значительно выше. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
16: Приветствую вас. Руна дня на 18 сентября. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна Манас. Ну, это руна человека, это личность, общение и взаимодействие с окружающими. То есть она нам говорит, что мы редко приходим к важным результатам в одиночку. Именно через людей, разговоры, знакомства или сотрудничество жизнь может открывать перед нами новые возможности. То есть в этот день особенно важно быть внимательным к тем, кто появляется рядом. Может, случайный разговор, может оказаться совсем не случайным. Знаете, вот, а человек, которого вы раньше, например, недооценивали, способен дать полезный совет или неожиданную поддержку. Манас также еще говорит о необходимости посмотреть на себя со стороны. Возможно, в этот день вы увидите собственные привычки, какие-то реакции или убеждения немного иначе. Не бойтесь признавать свои ошибки. Это не уменьшает вашу ценность, наоборот, помогает стать сильнее, мудрее. Ну и хороший день для обучения, может быть, получения новой информации, общения с интересными людьми и расширения круга знакомств. В работе, например, Манас всегда обещает активное взаимодействие. Хорошо проводить переговоры, обсуждать проекты, может быть, просить помощи или хотите должность получше. Здесь еще классно обмениваться опытом и искать единомышленников. Если вы, например, давно хотели предложить кому-то сотрудничество, то это как раз подходящий момент. Результат еще может зависеть не только от ваших индивидуальных усилий, сколько от того, насколько грамотно вы умеете выстраивать отношения с другими. Также еще день благоприятен для собеседований, деловых встреч и новых знакомств. Вот все, что связано с общением. В отношениях Манас советует вспомнить, что рядом с вами не просто партнер, а отдельная личность, человек со своими желаниями, страхами, потребностями. И в этот день особенно важно не пытаться переделать близкого под себя, а действительно услышать его и дать ему возможность быть самим собой. Искренний разговор, например, способен снять и напряжение, и вернуть ощущение близости. Ну вот почему этим не воспользоваться, да? А вот одиноким людям руна может принести очень интересное знакомство, может через друзей, работу, обучение или обычное общение. По здоровью Манас напоминает о связи физического состояния с эмоциональным и интеллектуальным напряжением. То есть не перегружаем голову какими-то бесконечными мыслями, анализом. Лучше прогуляться, какая-то, может, умеренная физическая активность, полноценный сон и живое общение, которое приносит удовольствие. Так что, в принципе, 18 сентября – день людей, общения, новых связей. Не закрывайте в своем маленьком мирке, в раковинке. Да, иногда именно человек, которого жизнь случайно поставила рядом, оказывается тем самым ключом, который открывает следующую дверь. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Многодетная семья из Хамовников за 3 года ожидания в очереди в государственный детский сад так и не получила места, отчего детей пришлось отдать в частный за немалые деньги.
20: Сколько стоит садик в центре Москвы? Мы живем в Хамовниках и сейчас пытаемся своих детей устроить в садик. Стоим в очереди в Грибоедовский уже в течение 3 лет, по-моему. Нам мест нету, как многодетным. И, соответственно, приходится идти в частный. В частный садик с питанием стоит порядка 200 тысяч рублей на одного ребенка. У меня сейчас 2 должны пойти в садик и в школу. И, соответственно, получается, я должен заплатить 400 тысяч в месяц. И это ежемесячные платежи за 2 детей. Третий пока совсем маленький. Но еще нужно заплатить взнос 200 тысяч. То есть, итого, чтобы завтра у меня ребенок пошел в школу, мне нужно заплатить 800 тысяч рублей. Это вообще нормально? Пишите в комментариях.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
16: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители 9-этажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскрёбкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскрёбкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
1: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области. Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскрёбкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскрёбкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр, а затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскрёбкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскрёбкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под пятиэтажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскрёбкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией Беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
16: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. Две недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу туда и обратно с 9-го этажа.
21: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. С остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь. Тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, мы поднимаемся.
16: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
22: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
16: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
22: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
0: В свою очередь, в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами не доплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками – задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
4: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
0: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике. А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
8: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек, против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
0: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
23: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Главные новости дня.
16: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
9: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
16: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
10: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
16: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
11: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
16: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
24: За бойцами СВО миллионы.
6: Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
7: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую.

0: Маркетплейс России принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
1: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
0: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова о современной молодежи.
4: Вы знаете, она лучше, чем они многие думают. Я так, потому что я с ней работаю. Они больше заточены на здоровый образ жизни. На здоровый образ жизни. Они более четко ставят свои цели. Несмотря на, скажем, негатив нашего времени, когда многие сидят, уже срослись вот с этими телефонами, тем не менее, они, большинство не становятся зависимыми, понимаете? Они все-таки вот умение думать, умение сопоставлять, умение, я бы так сказала, ценить свою... Я бы так сказала, личное пространство, и в то же время не отгораживаться от общества. Ну, и я бы сказала, что с чем я столкнулась? Среди подростков, много работая, очень большой запрос на доверительное общение. Вот это такой дефицит, я с этим столкнулась, особенно у мальчишек 14, 16, 15 лет. И даже по опросам психологов, когда их спрашивали, какого вы хотели видеть учителя, или там выделили не его профессионализм, а то, что я могу к нему прийти, даже в тех случаях, когда я стесняюсь прийти к родителям, и сказать, не стесняясь, сказать все, что мне наболело, поделиться, он меня за это не осудит, а мне поможет. Вот это надо учитывать.
2: Главные новости дня.
0: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
5: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
0: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
5: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
0: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
6: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо.

0: будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
1: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
2: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
1: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха назвал Россию единственной страной, самостоятельно производящей все комплектующие и материалы для гражданских самолетов.
5: Сегодня все наши гражданские самолеты полностью производятся в нашей стране, включая все компоненты, элементы, технологии, материалы, агрегаты, системы. И Россия является единственной страной в мире, которая в полном объеме, опираясь только на свои силы, только на свою промышленность, может производить гражданские самолеты.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
7: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве. Но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
6: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
8: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное, через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
9: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже также могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии. Да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере, в ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента. Им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов, мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин-юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
12: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
11: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
13: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
11: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
14: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
15: Сколько?
14: Ну, много вообще, много, конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездил на могилке к своему мужу. Конечно. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
15: Близко слез.
14: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
11: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
16: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
11: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
0: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
11: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
17: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
11: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
18: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
19: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
18: Военкор-канал «Архангел спецназа» о массированной атаке на Ростов-на-Дону и Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
19: После нескольких дней относительного снижения количества беспилотников, противник, видимо, накопил ресурсов и провел атаку более 600 дронов за ночь. Основной целью удара стала Ростовская область. Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, повреждена трансформаторная подстанция, из-за чего нарушено электроснабжение в нескольких районах города. Также география налета была довольно обширной и в западной части России, где беспилотники сбивали над Тверской, Московской и Нижегородской областями. При этом основной целью в этой зоне стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод, на который украинские дроны залетали как раз с трех направлений, чтобы усложнить работу противовоздушной обороны. Также беспилотники сбивали и над Астраханской областью, а также Каспийским морем. Вероятно, вооруженные силы Украины вновь пытались нанести удар по Республике Дагестан. И важно то, что противник начал бить по подстанциям на материковой части России, что может указывать на расширение тактики, которую они использовали в Крыму, на другие регионы.
18: Космос перестает быть мирным. Военкор – канал старше Эды о будущей гонке орбитальных вооружений.
19: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее, в том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные. Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
20: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
18: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
21: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
18: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
1: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
11: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
18: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
19: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
18: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор, канал «Свидетели Байрактара» о новых санкциях против России.
19: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма «Адские санкции против России и Ирана» прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
18: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
22: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу. И Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Житель Крыма пожаловался на то, что жизнь на полуострове стала дорого обходиться.
5: Честно говоря, в Крыму жизнь в последнее время подорожала, причем заметно. Итак, вроде есть бензин по 100 рублей, по факту я им не могу заправиться. Надо либо после 6 стоять в очереди свободной продажи, или же получать QR-код, который невозможно получить. А езжу я много. Раньше я тратил на бензин, примерно, если 50 тысяч рублей в месяц, сейчас тратишь больше 100 рублей. Вчера поездка была в Судак, с семьей просто поехали прокатиться. В ту сторону ехали, заправились на 7 тысяч, обратно едем, заправились на 6 тысяч. Сейчас поехал, буду заправлять машину жены, заправлюсь на 8 тысяч рублей. Даже продукты в магазине, вот если сравнить с Москвой, в Москве реально дешевле. У меня кореш живет в Москве, я ему скидываю наши ценники, он мне скидывает свои. Ну, честно, разница колоссальная.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
7: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
6: Ну да, как будто так и надо.
7: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
6: Гимназия, учителя, да?
7: Да, учителя, которые, просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
6: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело – это сплести сеть на уроке труда, или после уроков, а совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же, это же не происходит за один день, правильно?
7: Нет, конечно, это долгий процесс.
6: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
7: Это классическая воронка продаж, если использовать терминологию маркетологов.
6: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
7: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
6: Вроде доброе дело.
7: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
6: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
7: Да, огромная цифра.
6: И принимают туда, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
7: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
6: Это дает статус среди сверстников.
7: Окей, статус — это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут. Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
6: Слушай, тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
7: ну, логично, да, интересуется темой, и алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
6: То есть такая глянцевая реклама.
7: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
6: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
7: Угу.
6: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
7: Именно так. 18-летие — это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
6: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, ну, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
7: Да, или взять большой кредит.
6: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
7: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
6: Одноразового взрослого.
7: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели – чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
6: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
7: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда, просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
6: Мрак, в общем.
7: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
6: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
7: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы — это же только половина ловушки.
6: А вторая?
7: Вторая половина — это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль «сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
6: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
7: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал,
6: угу.
7: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
6: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине, сказать «я хочу выучиться работать, помогать семье», это же требует колоссального внутреннего стержня.
7: Очень большого.
6: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
7: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
6: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
7: Ну, там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, «Не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит».
6: Будешь сидеть в тылу?
7: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
6: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
7: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
6: Юридической силы у этих слов нет?
7: Вообще нет.
6: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
7: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
6: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
7: Да.
6: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
7: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона,
6: которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
7: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
6: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным. Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
7: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий этап вот этой воронки.
6: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
7: Да.
6: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
7: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят вокруг на линейке, они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
6: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
7: Да, это просто нечто.
6: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
7: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
6: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
7: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
6: Получается замкнутый конвейер.
7: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
6: Но на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
7: Никто не задает.
6: И кто во всем этом виноват? Ну, очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
7: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
6: Начиная со школы.
7: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах, ну, просто нет социальных лифтов, кроме армии.
6: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе – оборванная в 18 лет жизнь. Ну, знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
7: Очень опасное.
6: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
7: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
6: Угу.
7: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому? Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
6: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
7: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям: бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
6: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
7: Именно так.
6: Звучит как единственный адекватный способ, ну, противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
7: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую...
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители девятиэтажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
9: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области. Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр. А затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под 5-этажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскребкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги.
10: Мы называем эту систему мафией беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
8: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. 2 недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
12: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. С остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, поднимаемся.
8: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию.

0: 50 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
1: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами не доплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками – задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
2: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
1: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике. А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
3: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
1: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген,

0: приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 AM. Радиолента. Прямая речь.
3: Крымчанин поделился информацией, что на трассе между Севастополем и Саками есть бензин, но по очень интересной цене.
4: Ну что, все говорят, что нет бензина. Есть бензин, 95-й 200 рублей, дизель 160-й и дизель 150. Короче, это в сторону Саки едем, со стороны Севастополя. И вот вообще никаких очередей. Мы заправляем 95-й. Можно заправить до полного бака. В самом Севастополе достаточно проблематично. Правда, цену здесь такую ставят интересную. Достаточно проблематично. Зря не взяли с собой канистру. Она там раньше лежала. Сейчас бы я заправил бы тоже себе бензин 95-й, которого в Севастополе тоже крайне сложно найти.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
6: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
5: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
7: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
8: мы этого уже не получим.
9: Да.
10: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, что, кого, я не знаю.
5: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсец.
11: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
5: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что с автоматом классно бегать. И он бы сам с удовольствием побегал, повоевал.
8: С автоматом побегать, с настоящим, да, ну, может быть, там не с настоящими патронами, ну, то есть, ну, слушай, это классно. Я бы даже сейчас побегал бы с автоматом, было бы время, да, ну, нас, как говорится, не все депутаты воюют, я, честно говоря, в армии не служил, поэтому не знаю, смогу ли я там полноценно выполнять боевые задачи. Но те, кто в армии служил, из депутатов у нас, многие реально выполняют боевые задачи.
9: А кто из депутатов воюет?
8: Ну, Алексей Журавлев до недавнего времени, насколько мне известно, член фракции ЛДПР.
9: Алексей Журавлев воюет?
8: Ну, до недавнего времени, да.
1: Криминальные новости.
12: Обвиняемого в убийстве участницы конкурса «Мисс Россия. Вселенная» задержали за границей. 39-летняя Наталья пропала 17 июля после прогулки с собакой у ЖК «Ромашково» в Подмосковье. Позже волонтеры обнаружили расчлененное тело женщины в сумке посреди поля. В день исчезновения Наталья была со своим 44-летним сожителем. По словам соседей, после этого мужчина несколько дней выносил из квартиры пакеты, а затем сбежал в Турцию. Оттуда он перебрался в другую страну. Вычислить его маршрут помогли турецкие полицейские. Сейчас мужчина находится под стражей и уже изъявил желание до приговора отправиться на СВО. Награды помогли мобилизованному избежать наказания за убийство 30-летней давности. Осенью 1993 года уроженец Дагестана Руслан А. вышел из колонии, где сидел год за оборот наркотиков. В поезде он познакомился с москвичкой Ириной. Пара начала встречаться у подруг женщины в квартирах с богатыми интерьерами, одну из которых мужчина решил ограбить. Под конец очередного свидания Руслан начал душить Ирину отрезанным телефонным проводом, а потом добился сопротивлявшуюся жертву ножом в шею и кухонным молотком. После убийства он забрал из квартиры два японских кассетных магнитофона, которые сдал в скупку. Хотел еще украсть и шубу, но она была залита кровью. Через 7 лет Руслан снова попал в колонию на 15 лет за убийство и разбой в другом регионе. В 2015 году он вышел на свободу, а в 2022 попал под мобилизацию. На третий год службы мобилизованный получил ранение и был отправлен в Приморье, где его и задержали за раскрытое спустя 32 года убийство Ирины. Как оказалось, он стер тогда не все свои отпечатки пальцев. В июле прошлого года Руслана этапировали в Москву. В суде выяснилось, что за время службы он получил 3 награды. Медаль участника СВО, медаль за воинскую доблесть 2-й степени и медаль за храбрость 2-й степени. Тимирязевский районный суд учел это как основание для прекращения дела об убийстве и снятия всех обвинений. Мобилизованного освободили и не стали рассматривать иск о компенсации вреда семье убитой. В Воскресенске извращенец с пистолетом напал на пару и хотел изнасиловать девушку. В это время ее парень просто убежал. По информации базы, 36-летний Умбрек подошел во дворе дома на улице 60 лет Октября к девушке и ее молодому человеку. Угрожая пистолетом, пригрозил, что убьет обоих. Парень просто дал по газам, а мужчина в это время схватил девушку и заволок в кусты. Преступник начал трогать девушку за интимные места, но завершить дело не успел. Подоспела полиция. Сбежавший парень встретил полицейских и рассказал о нападении. Извращенца задержали и изъяли у него пистолет. В СК Подмосковье сообщили о заключении мужчины под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
13: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
1: Главные новости дня.
14: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
15: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
14: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
16: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
14: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
17: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
14: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
18: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
14: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
20: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. И это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете, как Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
19: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
21: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения цели и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Начало дня с поиска бензина и стояния в очереди на автозаправочную станцию стали в Краснодарском крае обычным явлением повседневной жизни.
22: Ситуация, конечно, вообще огонь. Думаю, чем бы мне заняться с утра, да? Но думаю, ладно, поеду, постою в очереди на заправку. Тут очередь у нас в Гулькевиче с моста. Очередь стоит, людям надо заправить бензин. Ну, конечно, подъезжают ДПС и говорят, убирайте машины с моста. Куда их убрать? Очереди другой, блин, нету. По-другому никак не встанешь. Вообще какой-то пипец происходит. Мало того, что бензина ни хрена нет никогда, нигде. Так теперь еще и машины нельзя ставить на мосту, чтобы постоять в очереди, бляха-муха, поехать заправиться. Мне повезло, я уже с моста съехала. Можно постоять спокойненько, заправиться. Господи, когда это все закончится? Скажите, пожалуйста, когда этот ужас закончится? В итоге, короче, всех выгоняют с моста. Мы кое-как тут двигаемся, подвигаемся, жопки свои двигаем и стараемся встать в две очереди, чтобы людям была возможность с моста съехать, потому что ДПСники ходят, всех отгоняют, разгоняют. Я не знаю, это такой кошмар происходит. Люди бедные и так столько уже времени отстояли. А тут сейчас начнется. Я за тобой стоял, а я не за тобой стоял. Очередь потеряется, будет пипец. Кто-то там уже, по-моему, ругается. Приплыли.
4: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
6: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
14: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
7: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
14: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
23: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
14: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
14: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
24: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили, и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
14: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
5: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов переходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
10: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
9: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, ну, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
10: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
9: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
10: Ага.
9: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, ну, скажем, в Ростовскую область.
10: Или в Краснодарский край.
9: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
10: Подожди, то есть он платит за то, что маркетплейс сам решил увезти товар на другой конец страны?
9: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
10: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
9: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
10: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
9: ФБС.
10: Да, ФБС. Это когда Селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
9: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
10: Почему?
9: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС, доставка займет, 3 или 4 дня.
10: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
9: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
10: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
9: Давай.
10: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
9: Угу.
10: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
9: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составителей тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
10: Ну да, выглядит как копейки.
9: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
10: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
9: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
10: Так.
9: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
10: Ага.
9: Получается около 210 тысяч рублей в год.
10: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
9: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
10: Подожди, то есть с оборотного капитала?
9: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
10: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
9: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
10: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
9: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
10: Ну да, они просто торгуют.
9: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
10: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
9: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдачу.
10: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
9: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
10: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
9: Угу.
10: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
9: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
10: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
9: точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось: полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
10: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
9: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
10: А что еще?
9: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
10: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
9: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
10: С ума сойти.
9: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
10: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
9: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
10: Ну почему?
9: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
10: Ну, логично, да.
9: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
10: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
9: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
10: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
9: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты, просто чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
10: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
9: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
10: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
9: Именно.
10: Слушая этот детальный разбор механики, появляются ощущения, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос: какое дело до всего этого обычному человеку?
9: В смысле?
10: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
9: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
10: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
9: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
10: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
9: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
10: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать три пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
9: Теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
10: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
9: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
10: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
9: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
10: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
9: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
10: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
9: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
10: Угу.
9: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
10: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
9: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
10: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
9: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью у логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
10: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
9: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
12: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
14: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
13: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
14: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
15: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
14: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
18: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
14: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радио Лента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки закона имени сенатора Линдси Грэма об адских санкциях против России.
0: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
2: Главные новости дня.
16: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжаются.

0: не получится.
1: Да, да, да.
2: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, что, кого, я не знаю.
3: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все ширить. И я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
3: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о том, что у дошкольников должна быть своя организация.
7: Мне очень жаль, что огромная система, которая работала в Советском Союзе, была действительно разорвана. Она рухнула, на самом деле, как и многие системы. Сейчас есть аналоги и попытки не просто воссоздавать или не только воссоздавать, а может не столько воссоздавать, а действительно спроектировать что-то новое. Вот, например, движение первых пытается решить эту задачу, придумывая и предлагая вместе с детьми определенные статусы и позиции. Но мы говорим про более младшую группу, которые пока как будто бы не охвачены этим вниманием. Первое, я считаю, что, конечно же, очень важно и нужно это сделать. И я думаю, что еще с детского сада нужно, чтобы были какие-то важные знаки отличия, которые признаны по всей стране, к которым стремятся дети, и которые, как раньше, октябрят работали звездочками, точно так же работали бы командами и понимали, что мы достигаем больших результатов. И вот я лично получаю какой-то статус, звездочка ли это, цветочек ли это, новый ли символ какой-то, который мы сочтем достойным, чтобы у нас в России дети к нему стремились, потому что символ это тоже очень важно, он в себе закладывает огромные смыслы. Вот была звездочка, где был молодой Ильич, да, молодой Ленин, Ульянов Ленин. Учись как вот Ленин, будь как он, да. А там был такой призыв, и звездочка это как бы кодировала. Нам важно понять, а что, кого и как. А мы хотели бы запрограммировать в виде этого символа и этого статуса. Это ведь не просто название. Вот, например, сейчас мы октябренка уже не возродим, потому что времена изменились, и вот как раз ценностные ориентиры, кумиры, символы и герои другие.
5: На радио «Лента» «Шок дня».
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на ярославские нефтепереработки.

0: перерабатывающий завод и возможных последствий для снабжения Москвы.
1: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
0: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
2: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Солдатская почта.
4: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала в редакцию его дочь Анастасия.
5: Папа не может долго стоять и носить тяжести. Поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
4: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
6: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
4: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
7: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
4: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят, военкоры.
0: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
1: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
0: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор, канал свидетелей Байрактара о новых санкциях против России.
1: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма, адские санкции против России и Ирана, прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
0: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
9: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу. И Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
10: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
11: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
12: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились две из трех установок первичной переработки. Прошло меньше трех недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
14: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Мы привыкли искать следы внеземного разума среди далеких звезд и неизведанных экзопланет, забывая о том, что молчаливый и близкий свидетель нашей Солнечной системы хранит тайны миллиардов прошедших лет. Ученые из института SETI предложили взглянуть на Луну как на гигантский космический музей древних цивилизаций. Сегодня мы узнаем, почему лунный грунт может хранить артефакты тех, кто бороздил космос еще до появления жизни на Земле. Идея лунной археологии базируется на уникальных физических условиях естественного спутника Земли, где из-за полного отсутствия атмосферы, жидкой воды, тектоники плит, любые микроскопические частицы и обломки древних технологий могут сохраняться в первозданном виде миллиарды лет. Известный астрофизик доктор Дэвид Грин объясняет, что космическая пыль и постоянные метеоритные дожди бомбардируют поверхность Луны, тщательно смешивая местный реголит с потенциальными микрочастицами инопланетных зондов или разбившихся космических кораблей далекого прошлого. Самые смелые уфологические теории предполагают, что в глубоких слоях лунного грунта могут находиться целые законсервированные пласты нанотехнологических конструкций древних суперцивилизаций, активно заселявших нашу галактику миллионы лет назад. Современные планетологи подходят к этому вопросу гораздо более прагматично, планируя использовать новые образцы лунного грунта, доставленные последними космическими миссиями для поиска аномальных изотопных следов и техногенных загрязнений. Ведущий специалист Института SETI Мария Коваль отмечает, что даже если нам удастся найти хотя бы один микроскопический фрагмент искусственного сплава возрастом в 3 миллиарда лет, это событие навсегда изменит наше понимание истории всей Вселенной. Скептики справедливо напоминают, что вероятность обнаружения подобных следов остается крайне малой из-за огромных масштабов лунной поверхности и случайного характера хаотичного метеоритного перемешивания реголита. Тем не менее, научное академическое сообщество начинает относиться к смелой идее космической археологии на нашей Луне со все большим энтузиазмом и интересом. Новейшие спектральные исследования лунных образцов уже выявили несколько странных аномалий в составе редких минералов, происхождение которых ученые пока не могут объяснить исключительно естественными процессами вулканизма. Исследователи надеются, что будущие пилотируемые лунные миссии позволят взять более глубокие пробы грунта из древних кратеров, где шансы обнаружить техногенные артефакты значительно выше. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Приветствую вас. Руна дня на 18 сентября. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна Манас. Ну, это руна человека, это личность, общение и взаимодействие с окружающими. То есть она нам говорит, что мы редко приходим к важным результатам в одиночку. Именно через людей, разговоры, знакомства или сотрудничество жизнь может открывать перед нами новые возможности. То есть в этот день особенно важно быть внимательным к тем, кто появляется рядом. Может, случайный разговор, может оказаться совсем не случайным, знаете, вот, а человек, которого вы раньше, например, недооценивали, способен дать полезный совет или неожиданную поддержку. Манас также еще говорит о необходимости посмотреть на себя со стороны. Возможно, в этот день вы увидите собственные привычки, какие-то реакции или убеждения немного иначе. Не бойтесь признавать свои ошибки. Это не уменьшает вашу ценность. Наоборот, помогает стать сильнее, мудрее. Ну и хороший день для обучения, может быть, получения новой информации, общения с интересными людьми и расширения круга знакомств. В работе, например, Манас всегда обещает активное взаимодействие. Хорошо проводить переговоры, обсуждать проекты, может быть, просить помощи или хотите должность получше. Здесь еще классно обмениваться опытом и искать единомышленников. Если вы, например, давно хотели предложить кому-то сотрудничество, то это как раз подходящий момент. Результат еще может зависеть не только от ваших индивидуальных усилий, сколько от того, насколько грамотно вы умеете выстраивать отношения с другими. Также еще день благоприятен для собеседований, деловых встреч и новых знакомств. Вот все, что связано с общением. В отношениях Манас советует вспомнить, что рядом с вами не просто партнер, а отдельная личность, человек со своими желаниями, страхами, потребностями. И в этот день особенно важно не пытаться переделать близкого под себя, а действительно услышать его и дать ему возможность быть самим собой. Искренний разговор, например, способен снять и напряжение, и вернуть ощущение близости. Ну вот почему этим не воспользоваться, да? А вот одиноким людям руна может принести очень интересное знакомство, может через друзей, работу, обучение или обычное общение. По здоровью Манас напоминает о связи физического состояния с эмоциональным и интеллектуальным напряжением. То есть не перегружаем голову какими-то бесконечными мыслями, анализом. Лучше прогуляться, какая-то, может, умеренная физическая активность, полноценный сон и живое общение, которое приносит удовольствие. Так что, в принципе, 18 сентября – день людей, общения, новых связей. Не закрывайте в своем маленьком мирке, в раковинке. Да, иногда именно человек, которого жизнь случайно поставила рядом, оказывается тем самым ключом, который открывает следующую дверь. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Многодетная семья из Хамовников за 3 года ожидания в очереди в государственный детский сад так и не получила места, отчего детей пришлось отдать в частный за немалые деньги.
18: Сколько стоит садик в центре Москвы? Мы живем в Хамовниках и сейчас пытаемся своих детей устроить в садик. Стоим в очереди в Грибоедовский уже в течение 3 лет, по-моему. Нам мест нету, как многодетным. И, соответственно, приходится идти в частный. Частный садик с питанием стоит порядка 200 тысяч рублей на одного ребенка. У меня сейчас 2 должны пойти в садик и в школу. И, соответственно, получается, я должен заплатить 400 тысяч в месяц. И это ежемесячные платежи за 2 детей. Третий пока совсем маленький. Но еще нужно заплатить взнос 200 тысяч. То есть, итого, чтобы завтра у меня ребенок пошел в школу, мне нужно заплатить 800 тысяч рублей. Это вообще нормально? Напишите в комментариях.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители 9-этажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО.
0: Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
19: Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области. Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр, а затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под пятиэтажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскребкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией Беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
0: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. Две недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
20: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. Ну, с остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь. Тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, поднимаемся.
0: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
21: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
0: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
21: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
2: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами не доплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками – задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
5: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
2: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике? А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
1: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
2: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Главные новости дня.
4: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
10: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
4: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
6: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
4: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
7: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
4: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: За бойцами СВО миллионы.
9: Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
11: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
9: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
12: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
23: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
24: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
25: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
9: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
26: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
9: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и трех дней. Но боевые действия продолжаются уже почти пять лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится три дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
27: Радиолента. Прямая речь.
28: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова о современной молодежи.
29: Вы знаете, она лучше, чем они многие думают. Я так, потому что я с ней работаю. Они больше заточены на здоровый образ жизни. На здоровый образ жизни. Они более четко ставят свои цели. Несмотря на, скажем, негатив нашего времени, когда многие сидят уже срослись вот с этими телефонами, тем не менее, они, большинство не становятся зависимыми, понимаете? Они все-таки вот умение думать, умение сопоставлять, умение, я бы так сказала, ценить свою... Я бы так сказала, личное пространство, и в то же время не отгораживаться от общества. Ну, и я бы сказала, что с чем я столкнулась? И среди подростков, много работая, очень большой запрос на доверительное общение. Вот это такой дефицит. Я с этим столкнулась. Особенно у мальчишек 14, 16, 15 лет. И даже по опросам психологов, когда их спрашивали, какого вы хотели видеть учителя, или там выделили у него профессионализм, а то, что я могу к нему прийти, даже в тех случаях, когда я стесняюсь прийти к родителям, и сказать, не стесняясь, сказать все, что у меня наболело, поделиться, он меня за это не осудит, а мне поможет. Вот это надо учитывать.
27: Главные новости дня.
9: Небо о смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
0: Мы повторяем наш призыв

0: сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
1: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
0: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
2: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
0: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь, военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха назвал Россию единственной страной, самостоятельно производящей все комплектующие и материалы для гражданских самолетов.
5: Сегодня все наши гражданские самолеты полностью производятся в нашей стране, включая все компоненты, элементы, технологии, материалы, агрегаты, системы. И Россия является единственной страной в мире, которая в полном объеме, опираясь только на свои силы, только на свою промышленность, может производить гражданские самолеты.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
7: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре, да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
6: Инструктор образовательного центра «Гагарин»

0: Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
1: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек. Это ежемесячно. А ружей не хватает. И это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
4: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да, и господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
7: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
6: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
8: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
6: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
9: У нас здесь в поселке людей погибло, парней. Сколько?
10: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так, в городе, сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так, там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так. Меня туда чуть еле живой вытащили.
9: Близко слез.
10: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
6: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
11: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
6: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
12: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
6: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
13: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
6: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
14: Красные линии перестали пугать. Z-блок лейб гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
15: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. В Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
14: Военкор канал Архангел спецназа о массированной атаке на Ростов-на-Дону и Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
15: После нескольких дней относительного снижения количества беспилотников, противник, видимо, накопил ресурсов и провел атаку более 600 дронов за ночь. Основной целью удара стала Ростовская область. Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, повреждена трансформаторная подстанция, из-за чего нарушено электроснабжение в нескольких районах города. Также география налета была довольно обширной, и в западной части России – где беспилотники сбивали над Тверской, Московской и Нижегородской областями. При этом основной целью в этой зоне стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод, на который украинские дроны залетали как раз с трех направлений, чтобы усложнить работу противовоздушной обороны. Также беспилотники сбивали и над Астраханской областью, а также Каспийским морем. Вероятно, вооруженные силы Украины вновь пытались нанести удар по Республике Дагестан. И важно то, что противник начал бить по подстанциям на материковой части России, что может указывать на расширение тактики, которую они использовали в Крыму, на другие регионы.
14: Космос перестает быть мирным. Военкор канал старше Эды о будущей гонке орбитальных вооружений.
15: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные. Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
14: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
16: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
14: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
17: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
6: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
18: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
6: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
14: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
15: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
14: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор, канал свидетелей Байрактара о новых санкциях против России.
15: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма, адские санкции против России и Ирана, прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
14: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
19: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу. И Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
0: руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Житель Крыма пожаловался на то, что жизнь на полуострове стала дорого обходиться.
20: Честно говоря, в Крыму жизнь в последнее время подорожала, причем заметно. Итак, вроде есть бензин по 100 рублей, по факту я им не могу заправиться. Надо либо после 6 стоять в очереди свободной продажи, или же получать QR-код, который невозможно получить. А езжу я много. Раньше я тратил на бензин, примерно, если 50 тысяч рублей в месяц, сейчас тратишь больше 100 рублей. Вчера поездка была в Судак, с семьей просто поехали прокатиться. В ту сторону ехали, заправились на 7 тысяч, обратно едем, заправились на 6 тысяч. Сейчас поехал, буду заправлять машину жены, заправлюсь на 8 тысяч рублей. Даже продукты в магазине, вот если сравнить с Москвой, в Москве реально дешевле. У меня кореш живет в Москве, я ему скидываю наши ценники, он мне скидывает свои. Ну, честно, разница колоссальная.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
22: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
21: Ну да, как будто так и надо.
22: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
21: Гимназия, учителя, да?
22: Да, учителя, которые просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
21: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело – это сплести сеть на уроке труда, или после уроков, а совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же не происходит за один день, правильно?
22: Нет, конечно, это долгий процесс.
21: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
22: Это классическая воронка продаж, если использовать терминологию маркетологов.
21: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
22: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
21: Вроде доброе дело.
22: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
21: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
22: Да, огромная цифра.
21: И принимают туда, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
22: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
21: Это дает статус среди сверстников.
22: Окей, статус это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
21: Ну да.
22: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
21: Слушай, ну тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
22: Ну, логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
21: То есть такая глянцевая реклама.
22: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
21: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
22: Угу.
21: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
22: Именно так. 18-летие – это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
21: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, ну, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
22: Да, или взять большой кредит.
21: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
22: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
21: Одноразового взрослого.
22: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели – чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
21: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
22: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернативу? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда, просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
21: Мрак, в общем.
22: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
21: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
22: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы – это же только половина ловушки.
21: А вторая?
22: Вторая половина – это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль «сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
21: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
22: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
21: Угу.
22: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
21: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине, сказать «я хочу выучиться работать, помогать семье», это же требует колоссального внутреннего стержня.
22: Очень большого.
21: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
22: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
21: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
22: Но там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
21: Будешь сидеть в тылу?
22: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
21: И человек рисует себе картину такой ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
22: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
21: Юридической силы у этих слов нет.
22: Вообще нет.
21: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
22: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
21: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
22: Да.
21: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
22: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона.
21: Которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
22: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
21: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
22: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий этап вот этой воронки.
21: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
22: Да.
21: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
22: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят вокруг на линейке, они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
21: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
22: Да, это просто нечто.
21: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
22: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
21: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
22: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
21: Получается замкнутый конвейер.
22: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
21: Но на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
22: Никто не задает.
21: И кто во всем этом виноват? Ну, очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
22: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
21: Начиная со школы.
22: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах, ну, просто нет социальных лифтов, кроме армии.
21: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе оборванная 18 лет жизнь. Ну знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
22: очень опасная.
21: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители? Вот на практике.
22: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо: мы покажем этот документ независимому юристу.
21: Угу.
22: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому? Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
21: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
22: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям: бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
21: То есть взрослые, которые просят подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
22: Именно так.
21: Звучит как единственный адекватный способ, ну, противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
22: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором, ну, не принято говорить на патриотических уроках.
21: Объясни механизм. То есть государство меняет будущих специалистов на медали?
22: Да. 18-летние парни – это же будущие инженеры, врачи, программисты, строители, учителя. Это те, кто должен создавать экономику через 5-10 лет. Государство перемалывает этот потенциал, выплачивает родственникам эти разовые компенсации, а потом чиновники из экономических ведомств разводят руками и жалуются на острый кадровый голод на заводах.
21: И пытаются заткнуть эти дыры на производстве мигрантами или пенсионерами. Потому что молодежь, ну, она просто исчезла из демографической пирамиды.
22: Государство буквально пожирает собственное будущее. В статистике военных ведомств подписанный контракт – это просто галочка, это выполнение плана. Погибший – это сухая строчка в отчете. В этих таблицах нет графы «непрожитая жизнь». Там не учитываются дети, которые теперь никогда не родятся. Там нет технологий, которые эти ребята могли бы изобрести или внедрить.
21: В общем, вывод здесь тяжелый, но предельно простой. Никита Василейко начали готовить к фронту задолго до того, как ему исполнилось 18. Сначала войну сделали привычной частью его школьной жизни, потом предложили контракт, а после гибели превратили его самого в пример для следующих подростков. Пока гибель вчерашних школьников называют поводом для гордости, а не причиной остановить этот конвейер, новые выпускники будут повторять тот же путь до контракта, а затем до портрета на стене. На этом сегодняшний разбор дня закончен. Спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители девятиэтажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
5: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области. Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр, а затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под 5-этажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскребкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией Беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
4: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. 2 недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
7: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. С остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь. Тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, мы поднимаемся.
4: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
8: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
9: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
8: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
9: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами недоплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующий

0: может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике? А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
1: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
0: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику

0: писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Крымчанин поделился информацией, что на трассе между Севастополем и Саками есть бензин, но по очень интересной цене.
4: Ну что, все говорят, что нет бензина. Есть бензин, 95-й 200 рублей, дизель 160-й и дизель 150. Короче, это в сторону Саки едем, со стороны Севастополя. И вот вообще никаких очередей. Мы заправляем 95-й. Можно заправить до полного бака. В самом Севастополе достаточно проблематично. Правда, цену здесь такую ставят интересную. Достаточно проблематично. Зря не взяли с собой канистру. Она там раньше лежала. Сейчас бы я заправил бы тоже себе бензин 95-й, которого в Севастополе тоже крайне сложно найти.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
6: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомления о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
5: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
7: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
8: мы этого уже не получим.
9: Да.
10: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, чего, кого, я не знаю.
5: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсец.
11: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко, не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
5: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что с автоматом классно бегать. И он бы сам с удовольствием побегал, повоевал.
12: С автоматом побегать, с настоящим, да, ну, может быть, там не с настоящими патронами, ну, то есть, ну, слушай, это классно. Я бы даже сейчас побегал бы с автоматом, было бы время, да, ну, нас, как говорится, не все депутаты воюют, я, честно говоря, в армии не служил, поэтому не знаю, смогу ли я там полноценно выполнять боевые задачи. Но те, кто в армии служил, из депутатов у нас, многие реально выполняют боевые задачи.
13: А кто из депутатов воюет?
12: Ну, Алексей Журавлев до недавнего времени, насколько мне известно, член фракции ЛДПР.
13: Алексей Журавлев воюет?
12: Ну, до недавнего времени, да.
1: Криминальные новости.
14: Обвиняемого в убийстве участницы конкурса «Мисс Россия. Вселенная» задержали за границей. 39-летняя Наталья пропала 17 июля после прогулки с собакой у ЖК «Ромашково» в Подмосковье. Позже волонтеры обнаружили расчлененное тело женщины в сумке посреди поля. В день исчезновения Наталья была со своим 44-летним сожителем. По словам соседей, после этого мужчина несколько дней выносил из квартиры пакеты, а затем сбежал в Турцию. Оттуда он перебрался в другую страну. Вычислить его маршрут помогли турецкие полицейские. Сейчас мужчина находится под стражей и уже изъявил желание до приговора отправиться на СВО. Награды помогли мобилизованному избежать наказания за убийство 30-летней давности. Осенью 1993 года уроженец Дагестана Руслан А. вышел из колонии, где сидел год за оборот наркотиков. В поезде он познакомился с москвичкой Ириной. Пара начала встречаться у подруг женщины в квартирах с богатыми интерьерами, одну из которых мужчина решил ограбить. Под конец очередного свидания Руслан начал душить Ирину отрезанным телефонным проводом, а потом добил сопротивлявшуюся жертву ножом в шею и кухонным молотком. После убийства он забрал из квартиры два японских кассетных магнитофона, которые сдал в скупку. Хотел еще украсть и шубу, но она была залита кровью. Через 7 лет Руслан снова попал в колонию на 15 лет за убийство и разбой в другом регионе. В 2015 году он вышел на свободу, а в 2022 попал под мобилизацию. На третий год службы мобилизованный получил ранение и был отправлен в Приморье, где его и задержали за раскрытое спустя 32 года убийство Ирины. Как оказалось, он стер тогда не все свои отпечатки пальцев. В июле прошлого года Руслана этапировали в Москву. В суде выяснилось, что за время службы он получил 3 награды. Медаль участника СВО, медаль за воинскую доблесть 2-й степени и медаль за храбрость 2-й степени. Тимирязевский районный суд учел это как основание для прекращения дела об убийстве и снятия всех обвинений. Мобилизованного освободили и не стали рассматривать иск о компенсации вреда семье убитой. В Воскресенске извращенец с пистолетом напал на пару и хотел изнасиловать девушку. В это время ее парень просто убежал. По информации базы, 36-летний Умбрек подошел во дворе дома на улице 60 лет октября к девушке и ее молодому человеку. Угрожая пистолетом, пригрозил, что убьет обоих. Парень просто дал по газам, а мужчина в это время схватил девушку и заволок в кусты. Преступник начал трогать девушку за интимные места, но завершить дело не успел. Подоспела полиция. Сбежавший парень встретил полицейских и рассказал о нападении. Извращенца задержали и изъяли у него пистолет. В СК Подмосковье сообщили о заключении мужчины под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
8: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
1: Главные новости дня.
9: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
15: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
9: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
16: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
9: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
17: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
9: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
18: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
9: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
19: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну, как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому Фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность, для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
0: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
20: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения цели и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Начало дня с поиска бензина и стояния в очереди на автозаправочную станцию стали в Краснодарском крае обычным явлением повседневной жизни.
21: Ситуация, конечно, вообще огонь. Думаю, чем бы мне заняться с утра, да? Но думаю, ладно, поеду, постою в очереди на заправку. Тут очередь у нас в Гулькевичи с моста. Очередь стоит, людям надо заправить бензин. Ну, конечно, подъезжают ДПС и говорят, убирайте машины с моста. Куда их убрать? Очереди другой, блин, нету. По-другому никак не встанешь. Вообще какой-то пипец происходит. Мало того, что бензина ни хрена нет никогда нигде, так теперь еще и машины нельзя ставить на мосту, чтобы постоять в очереди, бляха-муха, поехать заправиться. Но мне повезло, я уже с моста съехала. Можно постоять спокойненько, заправиться. Господи, когда это все закончится? Скажите, пожалуйста, когда этот ужас закончится? В итоге, короче, всех выгоняют с моста. Мы кое-как тут двигаемся, подвигаемся, жопки свои двигаем. И стараемся встать в две очереди, чтобы людям была возможность с моста съехать. Потому что ДПСники ходят, всех отгоняют, разгоняют. Я не знаю, это такой кошмар происходит. Люди бедные и так столько уже времени отстояли. А тут сейчас начнется. Я за тобой стоял, а я не за тобой стоял. Очередь потеряется, будет пипец. Кто-то там уже, по-моему, ругается. Приплыли.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
15: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
9: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
2: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
9: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
4: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
9: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились две из трех установок первичной переработки. Прошло меньше трех недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
22: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
23: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум десятая атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
22: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
24: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов приходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
7: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
6: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, ну, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
7: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
6: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
7: Ага.
6: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, ну, скажем, в Ростовскую область.
7: Или в Краснодарский край.
6: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
7: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
6: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
7: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
6: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
7: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
6: ФБС.
7: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
6: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
7: Почему?
6: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет, ну, 3 или 4 дня.
7: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
6: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
7: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
6: Давай.
7: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
6: Угу.
7: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
6: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
7: Ну да, выглядит как копейки.
6: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
7: Согласна, оборачиваемость у всех разная.
6: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
7: Так.
6: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
7: Ага.
6: Получается около 210 тысяч рублей в год.
7: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
6: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
7: Подожди, то есть с оборотного капитала?
6: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
7: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
6: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
7: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
6: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
7: Ну да, они просто торгуют.
6: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
7: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
6: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдаче.
7: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
6: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
7: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
6: Угу.
7: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
6: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а маркетплейс выпустил сочувствующий пресс-релиз.
7: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
6: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось: полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
7: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
6: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
7: А что еще?
6: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
7: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
6: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
7: С ума сойти.
6: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
7: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
6: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
7: Ну почему?
6: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
7: Ну, логично, да.
6: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
7: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
6: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
7: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
6: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты, просто чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
7: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор.
6: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
7: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
6: Именно.
7: Слушая этот детальный разбор механики, появляется ощущение, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос. Какое дело до всего этого обычному человеку?
6: В смысле?
7: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
6: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
7: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
6: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
7: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
6: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
10: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать 3 пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом...
6: Теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
10: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
6: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
10: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
6: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
10: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
6: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
7: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
6: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость стоимость его сгоревшей партии.
10: Угу.
6: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
10: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
6: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
10: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
6: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
10: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
6: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
13: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
12: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
14: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
12: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
0: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
12: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
16: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
12: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Радио Лента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подписание главой государства указа о передаче российских активов французского «Ашана», швейцарской «Нестле» и сети строительных магазинов бывших «Леруа Мерлен» во временное управление акционерного общества «Лев Менеджмент».
18: Идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против наших стран. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Что касается второй части вашего вопроса, то сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принимал.
17: Главные новости дня.
19: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
25: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
19: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
26: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам
1: когда учился в школе, у нас был такой предмет. Но сегодня ситуация, она немножко другая. Есть и другие вызовы. Поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет. Сейчас называется не основа безопасности жизнедеятельности, а основа безопасности и защиты Родины. И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания этих предметов.
19: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит

0: начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
1: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
0: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян о 102-й российской военной базе, находящейся в Гюмри и Ереване.
4: Я говорю, что 102-я военная база и события сентября 2022 года показали, что для безопасности Армении она не имеет жизненно важного значения. Сейчас они вынесли этот вопрос на обсуждение очень хорошо, с уважением. Еще раз говорю, не было случая, чтобы кто-либо из наших чиновников поставил подобный вопрос перед каким-либо российским чиновником или поднял такую тему. Публично мы тоже об этом не говорили. Теперь, если они решат ее вывести, мы не будем препятствовать. Я прямо говорю, присутствие 102-й военной базы не добавляет ничего к безопасности Армении. И мы это увидели во время событий сентября 2022 года. Теперь, если Россия хочет ее вывести, мы не препятствуем, пусть выводит. А если они не хотят ее выводить, мы готовы обсудить этот вопрос.
2: На радио «Лента» шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».

0: Говорят военкоры.
1: Полоса препятствий после участия в СВО. Военкор-канал свидетелей Байрактара о том, почему доступная среда для ветеранов и людей на колясках часто существует только в отчетах.
2: Эта проблема не про бетон и поручни, а про отношение власти к таким людям. Когда я впервые после ранения попробовал выехать из дома самостоятельно, я потратил 40 минут, чтобы преодолеть 3 ступени у подъезда. Не потому что я слабый, а потому что пандус, который гордо установили за бюджетные деньги, имел угол наклона градусов 35. Это не пандус, это трамплин. Военные просят элементарную логистику. Доехать до поликлиники, в которой им делают реабилитацию, попасть в военкомат для оформления выплат, зайти в магазин за хлебом. И что они видят? Специализированные стоянки, занятые здоровыми людьми на люксовых тачках, двери, которые открываются внутрь и не дают подъехать, пороги в 5 сантиметров, которые превращаются в непреодолимую стену, и лифты, в которые коляска заезжает, но кнопка вызова расположена на высоте 2 метров. Это не инфраструктура. Это насмешка. Такая насмешка уже была. После Афгана, Чечни и вот опять. Человек, который потерял ноги на войне, не может попасть в аптеку и всем плевать. При этом на доступную среду выделены миллиарды.
1: Миллион за 10 детей. Военкор Живов о мерах поддержки рождаемости и возвращении звания «Мать-героиня».
3: Судя по тому, какие меры принимаются для повышения рождаемости, люди, которым это поручили, не понимают ни в русском народе, ни в его проблемах примерно ничего. А значит, всю программу с треском провалят, а триллионы уйдут в пустоту. Такие жесткие выводы я делаю из кажущейся пустяковой новости о возрождении звания «Мать-героиня» для женщин, родивших 10 детей. За это звание дают аж цельный 1 000 000 рублей. Ух, какие деньжищи! Главное, все сразу не потратить. Просто если начали именно с этого, то и дальше будут чем-то подобным заниматься. Кидать копейки, дарить тортики и медальки, консервировать бедность в детных семьях. Видимо, системно изменением катастрофического положения с рождением и браком в России заниматься никто не собирается.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
4: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
1: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
5: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
1: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
6: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
1: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
7: самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
1: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующим, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». И раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
0: Говорят военкоры.
1: Россия – щедрая душа. Анастасия Кашеварова о том, кому передают национализированные международные активы.
9: Активы французского «Ашан», «Лемона Про» и швейцарской «Нестле» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Это указ президента России. Наконец-то пусть «Нестле» возвращают нашу российскую компанию «Россия – щедрая душа». Надоело быть щедрыми с врагами. За копейки отдали тогда швейцарцам наши самарские конфеты, которые самые вкусные и самые известные на планете. А теперь отжали обратно в российскую собственность. Это решение зрело, как я поняла, с 2024 года. Тогда была зарегистрирована компания «Лев Менеджмент». До настоящего времени она показывала в 2024 году нулевую прибыль. А в 2025 году даже ушла в минус 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин, которого никто, кроме, вероятно, Путина, не знает, теперь очень видный бизнесмен. Владимир Владимирович, если что, у меня ИП тоже есть. Ни одному же Краюшкину должно вести так.
1: Украинский аналог «Герани». Военкор-канал «Старшие Эды» о новом опасном ударном беспилотнике противника.
2: Украинский ударный дрон «Бегемот», разработанный украинскими компаниями Culver Aerospace и Glefa, появился в ряде анонсов 21-22 мая 2026 года. Согласно этим публикациям, дрон уже прошел боевое испытание и готов к серийному выпуску и поставке в войска. Производитель дрона позиционирует «Бегемота» как украинский аналог российских «Герань». Применять его уже начали. В том же Крыму, в ударах по Чингару, он уже фиксировался. И в этих условиях нам важно понять то, что развитие малой противовоздушной обороны требуется здесь и сейчас. Нам критически необходимо переходить к разработке, освоению и внедрению беспилотников-перехватчиков для увеличения числа пораженных целей в воздухе. В апреле Culver Aerospace и Glefa подписали соглашение о сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой Helsing для совместной разработки и производства дронов на заводе в Германии. Финансирование проекта обеспечивает правительство Германии, и уже анонсирован выпуск «Бегемота» с большей дальностью полета. Мы должны к этому готовиться уже на вчера.
1: Адские санкции к зиме. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Трампа подписать закон и давлении на российский нефтяной экспорт.
2: Американский президент планирует подписать законопроект новых, самых жестких санкциях против России, пишет Wall Street Journal. В статье не скрывается, для чего это делается. Там приведено мнение республиканца Майкла Маккола, который и инициировал рассмотрение санкций в Палате представителей. Принятие документа накануне зимних месяцев критически важно, чтобы оказать давление на Россию до возможной эскалации ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Маккол — это наш враг старый и последовательный. Он был ярым противником «Северного потока-2», продвигал сжиженный природный газ в Европу, лоббировал поставки вооружений на Украину. Так является человеком гигантов американского военно-промышленного комплекса и сам владеет акциями этих компаний. В феврале Маккол представил отдельный законопроект, направленный на снижение доходов России от экспорта нефти. Смерть персоналей типа Линдси Грэма никогда не изменит курс этого корабля. Духа Анкориджа нет и не было.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Влас.
4: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято, но люди, которые находятся внутри государственной системы прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
1: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
10: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
1: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
11: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
1: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Телеведущий Владимир Соловьев предложил задерживать россиян, живущих за границей и объявленных в Российской Федерации в розыск, пришедших на выборы в российские дипломатические миссии.
13: Предателям Родины. Им тоже можно голосовать? Вот большое количество тех, которые находятся за границей. Вся эта сволота многослойная. Вот они что, придут сейчас в наши посольства и будут голосовать? Вот просто мне интересно понять. А мы будем говорить, вы знаете, у нас такая конституция, мы не можем их лишать гражданства. Серьезно? Угу. Понятно. То есть мы должны на это все смотреть и говорить, ой, спасибо большое, спасибо, что вы пришли. Или мы можем их арестовать, когда они находятся на территории посольства, если они пришли голосовать и находятся в розыске. Но они же находятся на территории посольства, считается территорией России. Мы их можем там арестовать? Неясно, как их потом доставлять, да?
0: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
14: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, можно ли незаметно управлять мыслями миллионов людей с помощью скрытых изображений, мелькающих на экранах кинотеатров доли секунды? Этот метод долгое время считался абсолютным мифом и страшной городской легендой из остросюжетных триллеров еще 20 века. Сегодня мы разберем, работает ли на самом деле эффект 25-го кадра и кто стоит за главным обманом индустрии массового внушения. История этого загадочного феномена началась в 1957 году, когда американский маркетолог Джеймс Вакаири публично заявил, что во время киносеанса в Нью-Джерси он внедрял в кинопленку скрытые кадры с настойчивыми призывами покупать попкорн и кока-колу. По его громким словам, продажи в буфете кинотеатра тогда взлетели на десятки процентов, хотя зрители сознательно не замечали никаких посторонних картинок на экране, что породило массовую истерию и панику перед скрытым психологическим зомбированием. Сторонники теории заговора мгновенно подхватили эту популярную идею, утверждая, что спецслужбы и хитрые маркетологи повсеместно используют данную технику для тотального контроля над человеческим разумом через телевидение и политические рекламные ролики. Однако более поздние независимые исследования и строгие эксперименты ведущих психологов полностью опровергли первоначальные заявления Вакаири, а сам автор спустя годы признался, что его сенсационный эксперимент был обычным коммерческим трюком ради привлечения внимания к своей рекламной конторе. Известный нейрофизиолог доктор Алексей Смирнов поясняет, что человеческий глаз и мозг способны обрабатывать гораздо больше 24 кадров в секунду, но скрытое изображение успевает лишь поверхностно зафиксировать сетчаткой без глубокой когнитивной обработки, полностью исключая полноценное внушение. Официальная академическая наука и авторитетные ассоциации психологов давно признали эффект 25-го кадра эффективным рекламным мифом, хотя его элементы до сих пор прямо запрещены законодательством многих стран мира из-за строгих этических соображений. Скептики добавляют, что даже если мозг человека улавливает долю секунды чужеродного визуального мусора, критическое мышление мгновенно отторгает любые чужеродные команды, не превращая зрителя в послушную марионетку. Тем не менее, живучий миф о тайном управлении человеческим сознанием продолжает активно жить в современной поп-культуре, пугая доверчивых зрителей своей пугающей и притягательной неизвестностью. Практические тесты рекламных агентств 90-х годов 20 века также показали нулевую конверсию скрытых вставок, доказав абсолютную несостоятельность метода на фоне полноценного, осознанного восприятия любого видеоконтента. Современные исследования в области нейромаркетинга подтверждают, что реальное воздействие на покупателя оказывают только осознанные образы и такие же эмоции. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
15: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
16: Приветствую вас. Руны дня на 19 сентября. Давайте посмотрим, вытянем руну и узнаем совет и подсказку. Итак, у нас выпала руна Соло. Это у нас руна солнышка, это жизненная сила, ясность, победа и, знаете, такой внутренний свет. То есть это энергия, которая помогает увидеть направление и перестать сомневаться в себе. Соло не про борьбу любой ценой, да, это про состояние, когда вот ты точно знаешь, чего хочешь, чувствуешь свою силу, позволяешь себе действовать открыто. И такой день может многое открыть, дать нам понять, да, то, что еще недавно казалось запутанным, способно вдруг проявиться с совершенно другой стороны. Соло словно подсвечивает скрыто и помогает отличить действительно важное от того, на что мы напрасно тратим силы. Хорошо принимать решения, заявлять о своих желаниях и не уменьшать себя ради чужого удобства. И здесь как бы главное не путать уверенность с желанием доказать свое превосходство, да, такое бывает. В работе руна Соула особенно благоприятна. Это день активности, признания, продвижения каких-то ваших идей. Можно смело показывать результат вашего труда, предлагать новое, проводить презентации, может быть, договариваться и брать на себя роль человека, который ведет за собой. И, может быть, раньше вы ждали подходящего момента, то здесь стоит сделать первый шаг. Вот не стесняемся. Ваши способности могут быть замечены, а усилия действительно получить достойную оценку. Еще это хороший день для творческих проектов всего, где требуется вдохновение, личная инициатива. Вот прям как солнышко, да? В отношениях Соло, конечно же, приносит тепло, открытость, желание быть настоящими друг с другом. И здесь хорошо проводить вместе время, говорить о чувствах, делать какие-то приятные подарочки, тем более еще и без повода. Знаете, как это классно? В существующих отношениях может появиться ощущение нового дыхания, особенно если последнее время между вами было немножечко напряжение. А вот одиноким Соло советует не прятаться в ожидании идеального человека, а сначала самому стать этим источником света и энергии, которую хочется встретить рядом. По здоровью руна традиционно связана с жизненной силой. Это восстановление энергии, общий тонус. Да, и день подходит для движения, прогулок, солнечного света. Обязательно встретите рассвет или хотя бы закат. И занятий, после которых появляется ощущение наполненности. Но важно не переоценить свои силы, потому что избыток энергии легко превращается в перенапряжение. И если пытаться, успеть все сразу, да? Так что Соул напоминает, что ваш свет не становится меньше от того, что вы позволяете светить другим. В этот день не прячьте свои способности, желания и настоящую силу. Вот покажите себя миру и двигайтесь туда, где вам действительно хочется быть. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
15: На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Арбитражный управляющий, финансовый юрист в области банкротства Анна Теплова не понимает, зачем и с какими целями внедряется цифровой рубль.
17: Я тоже не понимаю. И я тоже вот сижу, окей, Google, давай искать вместе, что такое цифровой рубль и для чего он вообще для нас сейчас внедряется. С одной стороны, все звучит очень заманчиво, потому что он там кибербезопасность просто наивысшего уровня, это все при государстве, это что-то из формата вот криптозащиты. Но, тем не менее, опять же, идут сноски, что, уважаемые граждане, будьте бдительны, потому что мошенники тоже не дремлят. Но вроде как будто бы необходим какой-то спецсчет. Вроде как будто бы банки пользуются этими спецсчетами, но где, у кого и как это открывать, непонятно. Если честно, я себя, вот как арбитражный управляющий, я себя почувствовала тем самым гражданином, когда у нас в 2015 году появился закон о банкротстве. Очень много граждан ко мне приходили и говорили: «Алён, я ничего не понимаю». Я когда стала изучать этот вопрос, мне показалось, это очень заманчивая история, потому что ты можешь, ну, с одной стороны, держать свои денежные средства в тотальной безопасности, потому что это уже те денежные средства, которые находятся не на коммерческой какой-то основе, да, у банков, а это прям вот у государства, в ЦБ. Но в то же время я нахожу статьи про ограничение сумм, то есть это там якобы не более 300 тысяч рублей. Не знаю, насколько это правдиво и можно ли, в принципе, больше туда разместить. Ты не можешь класть эти денежные средства как вклад под проценты. На эти денежные средства ты не можешь брать там кредиты. И с одной стороны, вроде как будто бы ты в тотальной безопасности, потому что сейчас, да, мы знаем, как вот эта вот история с банками происходит, да, если у тебя какой-то вклад есть, то, ну, в размерах там 1,4 миллиона ты застрахован, все дальше как бы ты можешь потерять. Тут как будто бы ты тотально застрахован, но ты не понимаешь, где те самые лимиты и насколько это действительно безопасно с точки зрения даже там сегодняшнего дня.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
19: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
18: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
20: что за год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10% пунктов. То есть как бы сейчас это практически 60%. То есть в июле вот мы измеряли, люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, вот что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. На атаке дронов они осознались только, когда они сказались совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считает, что выборы будут честные, а остальные в это не верят.
18: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
21: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил, мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
18: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынуждены переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас весьма ощутимый удар по кошельку.
22: Согласно исследованию сервиса ЦИАН, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
18: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 сноса, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
3: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
18: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
15: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! Сегодня поговорим о том, как Финляндия готовится останавливать и проверять суда прямо в Балтийском море. Правительство страны готовится расширить полномочия пограничников. И практическую часть этого решения там уже репетируют. Reuters опубликовал кадры большой тренировки. Вертолет зависает над судном, группа спускается на палубу, берет под контроль команду и проверяет корабль помещение за помещением. Одновременно к нему могут подойти катера. По словам главного инспектора финской полиции Юхи Хииталы, дежурная группа способна собраться на базе примерно за час, а дальше ее доставят к нужному судну по воздуху или по воде. Командующий береговой охраной Финского залива Илья Ильин назвал все это новой нормальностью и объяснил без лишней дипломатии. За последние несколько лет подводную инфраструктуру Балтики повреждали уже несколько раз, поэтому финны готовятся к следующему случаю заранее. Здесь самое интересное даже не вертолеты, а то, почему прежних правил Финляндии уже недостаточно. Под Балтийским морем лежат линии электропередачи, газовые трубы и кабели связи. На карте они выглядят как тонкие полоски, но без них вполне реальные города могут остаться без электричества, интернета или нормальной связи. И повредить такой кабель способен обычный корабельный якорь. Иногда это авария, иногда следствие не может быстро доказать умысел. А иногда судно уже ушло, пока разные ведомства решали, кто вообще имеет право его остановить. Ильин рассказал Reuters, что первый подозрительный корабль финны в свое время просто не успели задержать. В последнем случае судно взяли под контроль уже через несколько часов. Именно эту паузу между происшествием и реакцией теперь пытаются убрать. Самый наглядный пример – история танкера Eagle S. Он шел с российским топливом под флагом островов Кука. Владельца связывали с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, а экипаж был международным. Финские исследователи считают, что в декабре 2024 года танкер протащил якорь по дну примерно 90 километров, повредил энергокабель Estlink-2 между Финляндией и Эстонией и еще 4 линии связи. Ущерб оценили примерно в 60 миллионов евро. Капитан и офицеры отрицали вину и называли случившееся морской аварией. Но обратите внимание на саму конструкцию. Груз российский, флаг одного государства. Владелец зарегистрирован в другом. Команда собрана еще в нескольких странах. Попробуй быстро разберись, кто отвечает, по какому закону вести дело и куда отправлять документы. Пока юристы раскладывают эту матрешку, кабель уже лежит на дне разорванным. Похожая история повторилась в конце прошлого года с грузовым судном «Фитбург». Оно направлялось из России в Израиль, когда повредили линию связи между Финляндией и Эстонией. Финская полиция задержала корабль, провела работу на борту, а затем отпустила его. Расследование при этом продолжилось. И вот здесь становится понятен смысл нового закона. Финская пограничная служба должна получить прямое право останавливать и осматривать суда, которые могут оказаться вообще без действительного флага или прикрываются сомнительной регистрацией. Потому что флаг – это не просто цветная тряпка на корме. Он означает, какое государство отвечает за корабль, контролирует его состояние и обязано сотрудничать, если возникают вопросы. Если регистрация поддельная, истекла или государство флага внезапно не узнает собственное судно, перед нами фактически корабль без нормальной юридической защиты. Почему это особенно важно для России? Из Усть-Луги и Приморска через Финский залив идут нефть, топливо и другие грузы. После санкций значительную часть перевозок передали флоту с очень сложной биографией. Старые танкеры меняют владельцев, названия, страховщиков и флаги. Компания, которой принадлежит судно, может состоять из одного офиса в стране, где сам корабль никогда не был. Эта путаница создавалась не из любви к морской романтике. Она помогает скрывать происхождение груза, обходить ограничения и затруднять любые претензии. Но теперь схема начинает работать против своих создателей. Чем туманнее история корабля, тем больше оснований у финских пограничников присмотреться к нему внимательнее. Для Москвы это неприятное изменение. Российский экспорт никуда не исчезнет, и Финский залив никто не закроет. Но прежняя формула «груз наш, а корабль как будто чужой» постепенно перестает быть удобной. Судовладельцу придется доказывать, что флаг настоящий, страховка действует, документы совпадают, а за поведением экипажа кто-то действительно отвечает. Любая проверка – это время, простой и деньги. А если обнаружится нарушение, разговор может продолжиться уже в финском порту. Так Балтика меняется без громких объявлений и красивых церемоний. Просто однажды корабль с запутанной родословной увидит перед собой финский катер и услышит требование подготовить документы. И тогда выяснится, что чужой флаг способен спрятать название владельца, но уже не гарантирует свободный проход. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
15: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за два дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще пятью районами уничтожили минимум полсотни дронов.
7: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
6: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: эти все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу Рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Депутат Мария Прусакова о том, что в Алтайском крае бюджетников заставляют голосовать электронно и сообщают им конкретные имена кандидатов.
5: Уважаемые жители Алтайского края, поздравляю всех с началом выборов. Есть две новости, одна хорошая, другая плохая. Учитывая тот факт, что сегодня массово заставляют голосовать срочно в ДЭК и присылать протоколы своих бюллетеней бюджетников и работников других организаций, говорит о том, что сегодня в Алтайском крае нет механизма и ресурса перерисовать результаты ДЭК. Но плохая новость заключается в том, что под угрозой увольнения людей фактически сегодня принуждают голосовать не просто в ДЭК, а присылают еще и конкретные фамилии. Я не могу их называть, потому что агитация запрещена. Получается, что у тех, кто сегодня занимается организацией этого преступления, надежда только на то, что люди под страхом угрозы, боязни потерять работу, сегодня пойдут на это фактически преступление. Поэтому я призываю всех присылать нам скриншоты ваших руководителей, которые требуют от вас отчета о том, как вы проголосовали. Мною уже направлены жалобы в ЦИК. Больше 10 организаций сегодня уже зафиксировано, бюджетных в том числе, и в правоохранительные органы. Могу сказать, что с нашей стороны, если эти случаи продолжатся, будет вынесено требование о непризнании результатов дистанционного электронного голосования в Алтайском крае, потому что факты нарушения конституционных прав людей и совершения уголовного преступления сегодня имеют место быть не просто эпизодически, это десятки и сотни случаев. Поэтому призываю всех бороться с тем, чтобы преступным путем сегодня власть сохраняла свою монополию.
3: Главные новости дня.
1: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александра Панина в презентации предложила зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления всех секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
0: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
1: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
6: Я думаю, я и так достаточно плачу.
7: Только за то, чтобы снизить.
8: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
9: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров, но еще если на 15%.

0: дополнительный вклад в рост цен.
1: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Министр сельского хозяйства Оксана Лут о проблеме с поставками жирафов в российские зоопарки.
4: У нас 2012 года страна не поставляется жирафы. У нас есть обращение, у меня тут было обращение, у меня же давно, от зоопарка, что, значит, нужно обеспечить поставку жирафов. На территории страны жирафы умирают, а наши дети, ну, видят жирафов только по телеку и в мультиках, ну, короче, в зоопарк скоро придут, а жирафов там не будет. Это вообще не смешно. Вот. А поставщик жирафа, ну, один из крупнейших, это ЮАР. А у нас запретили поставку жирафов в ЮАР. Почему? Потому что там ящики. А и жираф это, ну, это восприимчивое к ящеру животное. Ну, в общем, короче, 2012 год не завозим мы жираф. Даже сообщество плачет, говорит, нужен жираф. Ну, я же нормальный человек, переживаю. Говорю, Россельхознадзор, То есть езжайте. Чего? Чего хотите? Делайте жирафов, надо как-то, значит, карантинировать и привезти. Ну, они, мои жена тоже, все, зовет, поехали. Приезжают, говорят, ну, где жираф? А Эмир говорит, ну, в смысле, где, идите вон там.
5: Ловите.
4: Там вот ищите. Говорит, не-не, ну, а там площадки для карантинирования, там что, все там, проверите что-нибудь, ну, там, всякие заболевания, вот это вот все. В общем, короче, бегаем уже второй год за представителями ЮАР, чтобы они нам дали хоть одного жирафа, чтобы мы его как-то, ну, проверили и привезли сейчас его в страну.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
7: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
6: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
8: Давайте честно, то, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики

0: просто сорвали куш, взвинтили ценники в два раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
3: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит: слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите. Когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит: нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере, в ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
6: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
7: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
8: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
5: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
9: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
10: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
5: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
11: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
5: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
13: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимают, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
12: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
14: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
12: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
15: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
12: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Говорят военкоры.
16: Семьи заставляют признавать смерть. Анастасия Кашеварова о бюрократии, через которую проходят родственники пропавших без вести бойцов.
17: В настоящее время есть три стадии после того, как от бойца нет никаких вестей. Без вести пропавший, безвестно отсутствующий и погибший. После того, как полгода от бойца нет никакой информации, нет тела, не объявлялся в плену, его можно признать погибшим, чтобы семья могла получить положенные выплаты от государства. Признавать через суд зачастую обязана семья. И тут начинается ад. Родители, супруга или дети должны признать своего самого родного человека погибшим, не имея на это никаких подтверждений, кроме пустоты и тишины. Морально это издевательство над теми, кто любит. Психологически это воспринимается как предательство. В голове крутится: а если он жив, а я его похоронила? Для того, чтобы убрать все эти моменты, разрушающие семью, внутреннее состояние людей, и так переживающих утрату, нужно, чтобы погибшим признавала воинская часть. Снимите это ярмо с родителей и жен.
16: Выборы по новой технологии, военкор Романов о кандидатах, системе и превращении участия в СВО в политический трамплин.
18: Там выборы начались. Как вы могли видеть, я на протяжении всего предвыборного периода в эту, по моему личному мнению, откровенную грязь, которая смердит больше, чем усеянные 200-ми посадки, не лез. Я не считаю, что кто-то из кандидатов, кто бы он ни был, способен что-то изменить или улучшить, так как это система. Как только ты начинаешь играть против системы, она тебя выключает. Других вариантов нет. Эти выборы также отличаются новой технологией. Тело заезжает в тыловой барс, некоторое время успешно бухает и делает фоточки якобы в зоне СВО, после возвращается ветераном и на этой волне по согласованию залетает в мягкое кресло. Еще новая мода – толкать вверх откровенных мясников. А в это время сотни тысяч людей делают свою работу и отдают свои жизни в интересах Родины. Вы никогда не узнаете их имена и фамилии. Их никогда и близко не подпустят на мягкие ковры высоких кабинетов. Я бы голосовал за них, но такой возможности нет.
16: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
19: Наша 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, системы спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
16: Россия – щедрая душа. Анастасия Кашеварова о том, кому передают национализированные международные активы.
17: Активы французского «Ашан», «Лемона Про» и швейцарской «Нестле» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Это указ президента России. Наконец-то пусть «Нестле» возвращают нашу российскую компанию «Россия – щедрая душа». Надоело быть щедрыми с врагами. За копейки отдали тогда швейцарцам наши самарские конфеты, которые самые вкусные и самые известные на планете. А теперь отжали обратно в российскую собственность. Это решение зрело, как я поняла, с 2024 года. Тогда была зарегистрирована компания «Лев Менеджмент». До настоящего времени она показывала в 2024 году нулевую прибыль. а в 2025 году даже ушла в минус 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин, которого никто, кроме, вероятно, Путина, не знает, теперь очень видный бизнесмен. Владимир Владимирович, если что, у меня ИП тоже есть. Ни одному же Краюшкину должно вести так.
16: Украинский аналог «Герані». Воєнкор-канал «Старше Еди» о новом опасном ударном беспилотнике противника.
0: Украинский ударный дрон «Бегемот», разработанный украинскими компаниями Culver Aerospace и Glefa, появился в ряде анонсов 21-22 мая 2026 года. Согласно этим публикациям, дрон уже прошел боевое испытание и готов к серийному выпуску и поставке в войска. Производитель дрона позиционирует «Бегемота» как украинский аналог российских «Герань». Применять его уже начали. В том же Крыму, в ударах по Чингару, он уже фиксировался. И в этих условиях нам важно понять то, что развитие малой противовоздушной обороны требуется здесь и сейчас. Нам критически необходимо переходить к разработке, освоению и внедрению беспилотников-перехватчиков для увеличения числа пораженных целей в воздухе. В апреле Culver Aerospace и Glefa подписали соглашение о сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой Helsing для совместной разработки и производства дронов на заводе в Германии. Финансирование проекта обеспечивает правительство Германии, и уже анонсирован выпуск «Бегемота» с большей дальностью полета. Мы должны к этому готовиться уже на вчера.
16: Адские санкции к зиме. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Трампа подписать закон и давлении на российский нефтяной экспорт.
0: Американский президент планирует подписать законопроект новых, самых жестких санкциях против России, пишет Wall Street Journal. В статье не скрывается, для чего это делается. Там приведено мнение республиканца Майкла Маккола, который и инициировал рассмотрение санкций в Палате представителей. Принятие документа накануне зимних месяцев критически важно, чтобы оказать давление на Россию до возможной эскалации ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Маккол — это наш враг старый и последовательный. Он был ярым противником «Северного потока-2», продвигал сжиженный природный газ в Европу, лоббировал поставки вооружений на Украину. Так является человеком гигантов американского военно-промышленного комплекса и сам владеет акциями этих компаний. В феврале Маккол представил отдельный законопроект, направленный на снижение доходов России от экспорта нефти. Смерть персоналей типа Линдси Грэма никогда не изменит курс этого корабля. Духа Анкориджа нет и не было.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Россияне начинают делиться впечатлениями от первого дня голосования в Государственную Думу.
22: Сходила я только что на выборы, шла туда с целью поставить галочку «Поле, не выбираю никого». И прикиньте, нету такого поля. Мне казалось, что всегда было и должно быть. Я даже читала в интернете о том, что такое поле должно быть. Его нету. Еще я очень много слышала про то, что нужно голосовать за яблоко. Я вообще ни за кого не хотела отдавать свой голос, потому что... Ну, потому что... Вот, и яблока нету. Я подошла, спросила, говорю, а это вообще нормально? Почему так? И говорит, ну вот так. Я думаю, ну понятно.
23: Друзья мои, если ваше утро начинается с кофе, то мое утро начинается с похода в одно учреждение для дистанционного голосования. Да-да, не удивляйтесь, дистанционное голосование, да, и нужно куда-то идти. Ну, во-первых, нас, бюджетников, заставили всех зарегистрироваться на ДЭК, дистанционное голосование. А теперь нам сегодня сказали прийти в учреждение, где мы работаем. У каждого свой кабинет с куратором, где мы должны будем проголосовать за тех, кого нам скажут, если вообще мы это будем делать сами. Ну, вот, короче говоря, мне достался кабинет директора, наверное, как самый неблагонадежный.
20: Одна новость максимум смысла. В Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
4: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
3: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
4: И растет очень быстро.
3: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
4: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
3: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
4: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
3: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
4: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
3: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
4: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
3: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
4: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
3: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
4: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
3: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
4: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
3: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
4: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
3: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
4: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
3: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
4: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
3: И делается это не через прямые приказы, верно?
4: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
3: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
4: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
3: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
4: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
3: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
4: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
3: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
4: Еще каких?
3: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
4: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
3: И делается это весьма радикально.
4: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
3: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
4: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
3: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
4: Именно.
3: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
4: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
3: Это удар по квалифицированному среднему классу.
4: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
3: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
4: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
3: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
4: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
3: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
4: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
3: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
4: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
3: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
4: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
3: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобили. Он вырастает сразу на 10-25%.
4: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
3: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
4: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
3: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
4: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
3: И естественные биологической реакции на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
4: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
3: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
4: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
3: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
4: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
3: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
4: Это точное сравнение.
3: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
4: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
3: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
4: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
3: Под каток попали сотни тысяч людей.
4: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
3: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
4: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
3: Практика так называемых бесед становится рутиной.
4: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон. Изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
3: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
4: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
3: Да ладно, прямо рвут?
4: Пограничник заявляют, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
3: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
4: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
3: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
4: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
3: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
4: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
3: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
7: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
6: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
8: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10% пунктов. То есть как бы сейчас это практически 60%. То есть в июле вот мы измеряли, и люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, вот что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. Атаки дронов они осознались только, когда они сказали совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считают, что выборы будут честные, остальные в это не верят.
6: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
9: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил, мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
6: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. поздно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынужденно переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас – весьма ощутимый удар по кошельку.
5: Согласно исследованию сервиса ЦИАН, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
6: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 с носа, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
10: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия.

0: тряпка на корме. Он означает, какое государство отвечает за корабль, контролирует его состояние и обязано сотрудничать, если возникают вопросы. Если регистрация поддельная, истекла или государство флага внезапно не узнает собственное судно, перед нами фактически корабль без нормальной юридической защиты. Почему это особенно важно для России? Из Устилуги и Приморска через Финский залив идут нефть, топливо и другие грузы. После санкций значительную часть перевозок передали флоту с очень сложной биографией. Старые танкеры меняют владельцев, названия, страховщиков и флаги. Компания, которой принадлежит судно, может состоять из одного офиса в стране, где сам корабль никогда не был. Эта путаница создавалась не из любви к морской романтике. Она помогает скрывать происхождение груза, обходить ограничения и затруднять любые претензии. Но теперь схема начинает работать против своих создателей. Чем туманнее история корабля, тем больше оснований у финских пограничников присмотреться к нему внимательнее. Для Москвы это неприятное изменение. Российский экспорт никуда не исчезнет, и Финский залив никто не закроет. Но прежняя формула «груз наш, а корабль как будто чужой» постепенно перестает быть удобной. Судовладельцу придется доказывать, что флаг настоящий, страховка действует, документы совпадают, а за поведением экипажа кто-то действительно отвечает. Любая проверка – это время, простой и деньги. А если обнаружится нарушение, разговор может продолжиться уже в финском порту. Так Балтика меняется без громких объявлений и красивых церемоний. Просто однажды корабль с запутанной родословной увидит перед собой финский катер и услышит требование подготовить документы. И тогда выяснится, что чужой флаг способен спрятать название владельца, но уже не гарантирует свободный проход. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Протоиерей Павел Островский о том, что женщинам, которые долго не могут найти партнера, стоит пересмотреть свои ожидания и снизить требования к будущему мужу.
4: Бывает такое, что, мне, опять же, это такая подробности ваших не знаю, мы с вами не знакомы, я скажу только про свой опыт общения, да. Бывает, я общаюсь с девчонками, хочет она замуж, но при этом у нее такие особые требования есть. И под эти требования очень сложно вообще кого-то найти. Особенно с учетом, что сегодня люди общаться стали не очень. И бывает, даже на свидание кто-нибудь сходит, и сразу нет, все мне не нравится. Не давая даже шанс человеку раскрыться. Хотя многие бывают и на первом, на втором даже свидании еще где-то робеют, где-то какой-нибудь, может, глупости скажут от волнения и все остальное. Поэтому посмотрите на те какие-то требования, которые вы сами поставили. Может быть, стоит как-то планку понизить. Опять же, стоит ли ее понижать? Тоже большой вопрос. Да, иногда вот так понизишь, в общем, потом будешь в браке страдать. Потому что вам очень хочется мужчин для создания семьи, не хочется быть одной. А бывает так, что человек в брак вступает, и вроде семья создана, а все равно одна. И потом жалеет о том, чтобы она что вообще в брак вступила.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Красов,

0: образцов количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
1: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
0: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
2: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
0: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
3: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что какой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
0: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
4: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
0: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Экономический аналитик Александр Каляндер объяснил, чего ждать российской экономике в ближайшее время.
7: Одним из признаков следующего уровня кризиса, на мой взгляд, будет, когда мы увидим резкий рост обменного курса в обменках. То есть в тех местах, где можно купить физические там, доллары или евро. потому что сегодня они идут более-менее параллельно. Покупка физической валюты и курс, по которому можно конвертировать в рублевый счет в банке. Рублевые счета не очень конвертируют, потому что, хотя мы видим, что деньги изымают наличные, но в целом этой конвертации мы особо не видим, потому что рублевый счет приносит там двузначную доходность, а долларовый не приносит ничего, и вообще за него надо даже иногда платить. Так вот, когда люди начнут снимать рубли и менять их на физические доллары, которых мало, которые, напомню, под санкции, то вот эти два курса начнут отклеиваться один от другого, и вот это будет признаком больших неприятностей.
5: Криминальные новости.
8: Столичный суд арестовал нового главу Центра хозяйственного обслуживания подмосковного МВД Геннадия Пешкова. Его обвиняют в хищении бензина для служебных машин. По версии следствия, сумма ущерба составила не менее 100 миллионов рублей. Силовик занял пост главы Центра снабжения МВД Подмосковья 10 сентября и пробыл на нем меньше недели. Как пишет Коммерсант, Пешков стал фигурантом дела, по которому в начале сентября за растрату в особо крупном размере, примерно 600 миллионов рублей, арестовали его предшественника, полковника Алексея Суярова, начальницу отдела Центра снабжения полиции Подмосковья подполковника Анну Левину и замначальника регионального управления МВД генерал-майора Сергея Малькова. Более 60 тысяч чиновников и силовиков осудили за коррупцию в России за 5 лет, заявил генпрокурор Александр Гуцан. По его словам, за прошлый год и первую половину 2026-го суды также удовлетворили иски прокуратуры об изъятии в пользу государства имущества коррупционеров на сумму более 3 триллиона рублей. Речь идет о тысячах объектов недвижимости, автомобилей, финансовых активов, производственных комплексов и связанных с ними бизнесов. 15-летний сын чувашского чиновника задушил сверстницу. 1 сентября тело девочки-подростка обнаружили в Чебоксарах в квартире на проспекте Тракторостроителей. Осмотр показал, что задушили школьницу проводом от зарядки телефона. Задержанным по подозрению в убийстве оказался сын замглавы администрации Мариинско-Посадского округа. Подросток признал вину. На момент совершения преступления отец малолетнего убийцы еще исполнял обязанности заместителя. Недавно он подал в отставку. Московская ОПГ «Бабушки» развела пенсионерку на квартиру за 15 миллионов рублей. Как рассказала базе 81-летняя Лариса, все началось с визита участкового, который пришел к ней познакомиться. Уже на следующий день этот контакт пришелся как нельзя кстати. Женщине позвонил неизвестный и потребовал 400 тысяч рублей, угрожая расправой. А лжеполицейский пообещал помочь и предложил передать бандиту деньги, чтобы поймать его с поличным. Но операция якобы провалилась. И тогда с пенсионерки потребовали еще и квартиру. Участковый убедил Ларису оформить фиктивную продажу ее трешки стоимостью 15 миллионов рублей для проведения новой спецоперации. После сделки женщину поселили в съемной квартире, а вещи вывезли на склад МВД. Позже ей даже вручили новое жилье. В схеме, по словам Ларисы, участвовали пенсионерки. Одна дарила свою квартиру, другая выполняла роль курьера и забирала деньги. Когда лжеучастник участковый внезапно исчез, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Позже выяснилось, что подаренная пенсионерке квартира также фигурирует в других материалах и уже арестована. Возбуждено уголовное дело о краже и мошенничестве. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец о том, что не верит в рассказы о скором завершении боевых действий и победы пока не видать.
9: Я не принадлежу к тем людям, которые аплодируют, что у нас скоро война через 3 дня закончится, через 3 дня мы Киев возьмем, или в ближайшей перспективе мы победим. Нет, я считаю, это, вы знаете, это нетрезвая оценка положения дел на земле. Впереди еще много битв, впереди еще не один месяц, а может быть и год войны. Вот так я смотрю на это. И вы знаете, обманывать собственный народ, что за горизонтом он уже победа, я считаю, что это обман. Нельзя шутить, потому что люди каждую букву политику, каждое слово о скорой победе они улавливают же, да? А пройдет месяц, другой, третий год пройдет. Народ же вспомнит. А где же победа, которую обещали?
5: Главные новости дня.
10: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
11: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
10: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
12: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
10: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
13: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
10: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
14: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
10: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
16: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработками месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новотека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо, так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Россияне в соцсетях рассказывают о низких пенсиях и усталости от работы.
17: Товарищи, это полный пи***. Я сегодня посчитала свою пенсию. У меня, ну, чтобы вы понимали, 18 лет стажем. Моя пенсия 14 700 рублей.
18: Ну что, вот я вернулась с пенсионного фонда, насчитали мне пенсию 24 200 рублей. Я прекрасно помню, когда повышали пенсионный возраст, как вопили все СМИ о том, что да, мы будем перерабатывать, но когда мы будем выходить на пенсию, мы будем иметь достойную пенсию.
19: Я предпенсионер. Работать мне до 60 лет. И я ощущаю себя старой лошадью, которая уже портит борозду. Пустите, пожалуйста, лошадь на пенсию уже, а? Лошадь устала. Лошадь заслужила уже покой.
20: Трудовой стаж у меня 38 лет. Пенсия 16 тысяч.
17: Для того, чтобы моя пенсия была хотя бы 30 тысяч рублей, это нужно отработать 40 лет. И остается на жизнь одна корочка хлеба.
21: Работаешь всю жизнь, чтобы на пенсии научиться жить заново. Но дешевле.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
22: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
10: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
11: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
10: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
1: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
10: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
10: Полоса препятствий после участия в СВО. Военкор-канал свидетелей Байрактара о том, почему доступная среда для ветеранов и людей на колясках часто существует только в отчетах.
2: Эта проблема не про бетон и поручни, а про отношение власти к таким людям. Когда я впервые после ранения попробовал выехать из дома самостоятельно, я потратил 40 минут, чтобы преодолеть 3 ступени у подъезда. Не потому что я слабый, а потому что пандус, который гордо установили за бюджетные деньги, имел угол наклона градусов 35. Это не пандус, это трамплин. Военные просят элементарную логистику. Доехать до поликлиники, в которой им делают реабилитацию, попасть в военкомат для оформления выплат, зайти в магазин за хлебом. И что они видят? Специализированные стоянки, занятые здоровыми людьми на люксовых тачках, двери, которые открываются внутрь и не дают подъехать, пороги в 5 сантиметров, которые превращаются в непреодолимую стену, и лифты, в которые коляска заезжает, но кнопка вызова расположена на высоте 2 метров. Это не инфраструктура. Это насмешка. Такая насмешка уже была. После Афгана, Чечни и вот опять. Человек, который потерял ноги на войне, не может попасть в аптеку и всем плевать. При этом на доступную среду выделены миллиарды.
10: Миллион за 10 детей. Военкор Живов о мерах поддержки рождаемости и возвращении звания «Мать-героиня».
3: Судя по тому, какие меры принимаются для повышения рождаемости, люди, которым это поручили, не понимают ни в русском народе, ни в его проблемах примерно ничего. А значит, всю программу с треском провалят, а триллионы уйдут в пустоту. Такие жесткие выводы я делаю из кажущейся пустяковой новости о возрождении звания «Мать-героиня» для женщин, родивших 10 детей. За это звание дают аж цельный 1 000 000 рублей. Ух, какие деньжищи! Главное, все сразу не потратить. Просто если начали именно с этого, то и дальше будут чем-то подобным заниматься. Кидать копейки, дарить тортики и медальки, консервировать бедность в детных семьях. Видимо, системно изменением катастрофического положения с рождением и браком в России заниматься никто не собирается.
5: Радио «Лента».
0: 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о Лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
22: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
10: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
4: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
10: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство «Рейтер» отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
7: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
10: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
24: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
23: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
24: Да.
23: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
24: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
23: Юридически – да.
24: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
23: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
24: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
23: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
24: Да ладно.
23: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
24: Ого.
23: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
24: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
23: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
24: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
23: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
24: Пользуются всеми благами.
23: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
24: А, социальный капитал.
23: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
24: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
23: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
24: Угу.
23: Простают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
24: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
23: Какая?
24: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
23: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
24: Ну, по логике, да.
23: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
24: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательна история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
23: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
24: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
23: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
24: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
23: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
24: В точку. Европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы. Брака нет, женщина ведет независимую, светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
23: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
24: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
23: Было такое, да?
24: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
23: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
24: Угу. закрывали глаза.
8: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
24: О, телеведущие.
8: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
24: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например. Он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
8: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
24: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
8: Да, клятва верности.
24: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
8: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
24: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
8: Ага.
24: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
8: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
24: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
8: Достаточно финансовых связей?
24: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российских элиты.
8: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в 1000 раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
24: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
8: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
24: Угу.
8: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
24: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
8: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство, огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
24: Камеры распознают лица на улицах.
8: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
24: Дорога с односторонним движением.
8: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
24: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
8: Но возвращения-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
24: Слушай, а почему именно Эмираты?
8: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, ну, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
24: А, то есть не задают лишних вопросов?
8: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
24: Угу.
8: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
24: Чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
8: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу. Куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
24: Ну да, второй паспорт в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
8: Это финансовый инструмент.
24: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, но не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
8: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
24: Или от рейдерского захвата бизнеса.
8: Или от кардинальной смены политического курса.
24: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
8: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
24: Ага.
8: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
24: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры.
8: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
24: Точно.
8: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия, перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
24: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там на бывшую жену. Он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
8: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
24: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям.
8: Угу.
24: А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и, ну, ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
8: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
11: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
12: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
13: В
7: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
12: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
6: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
12: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
13: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
12: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Радио Лента. Прямая речь.
15: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подписание главой государства указа о передаче российских активов французского «Ашана», швейцарской «Нестле» и сети строительных магазинов бывших «Леруа Мерлен» во временное управление акционерного общества «Лев Менеджмент».
16: Идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Что касается второй части вашего вопроса, то сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принимал.
14: Главные новости дня.
25: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
26: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
25: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
1: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
25: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
2: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что какой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть. И как бы это очень и очень тревожно.
25: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
17: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
25: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Премьер-министр Армении Никол Пашинян о 102-й российской военной базе, находящейся в Гюмри и Ереване.
20: Я говорю, что 102-я военная база и события сентября 2022 года показали, что для безопасности Армении она не имеет жизненно важного значения. Сейчас они вынесли этот вопрос на обсуждение очень хорошо, с уважением. Еще раз говорю, не было случая, чтобы кто-либо из наших чиновников поставил подобный вопрос перед каким-либо российским чиновником или поднял такую тему. Публично мы тоже об этом не говорили. Теперь, если они решат ее вывести, мы не будем препятствовать. Я прямо говорю, Присутствие 102-й военной базы не добавляет ничего к безопасности Армении. И мы это увидели во время событий сентября 2022 года. Теперь, если Россия хочет ее вывести, мы не препятствуем, пусть выводит. А если они не хотят ее выводить, мы готовы обсудить этот вопрос.
18: На радио «Лента» «Шок дня».
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой?

0: нашего адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Полоса препятствий после участия в СВО. Военкор канал «Свидетели Байрактара» о том, почему доступная среда для ветеранов и людей на колясках часто существует только в отчетах.
2: Эта проблема не про бетон и поручни, а про отношение власти к таким людям. Когда я впервые после ранения попробовал выехать из дома самостоятельно, я потратил 40 минут, чтобы преодолеть 3 ступени у подъезда. Не потому что я слабый, а потому что пандус, который гордо установили за бюджетные деньги, имел угол наклона градусов 35. Это не пандус, это трамплин. Военные просят элементарную логистику. Доехать до поликлиники, в которой им делают реабилитацию, попасть в военкомат для оформления выплат, зайти в магазин за хлебом. И что они видят? Специализированные стоянки, занятые здоровыми людьми на люксовых тачках, двери, которые открываются внутрь и не дают подъехать, пороги в 5 сантиметров, которые превращаются в непреодолимую стену, и лифты, в которые коляска заезжает, но кнопка вызова расположена на высоте 2 метров. Это не инфраструктура. Это насмешка. Такая насмешка уже была. После Афгана, Чечни и вот опять. Человек, который потерял ноги на войне, не может попасть в аптеку и всем плевать. При этом на доступную среду выделены миллиарды.
1: Миллион за 10 детей. Военкор Живов о мерах поддержки рождаемости и возвращении звания «Мать-героиня».
3: Судя по тому, какие меры принимаются для повышения рождаемости, люди, которым это поручили, не понимают ни в русском народе, ни в его проблемах примерно ничего. А значит, всю программу с треском провалят, а триллионы уйдут в пустоту. Такие жесткие выводы я делаю из кажущейся пустяковой новости о возрождении звания «Мать-героиня» для женщин, родивших 10 детей. За это звание дают аж цельный 1 000 000 рублей. Ух, какие деньжищи! Главное, все сразу не потратить. Просто если начали именно с этого, то и дальше будут чем-то подобным заниматься. Кидать копейки, дарить тортики и медальки, консервировать бедность в детных семьях. Видимо, системно изменением катастрофического положения с рождением и браком в России заниматься никто не собирается.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
4: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
1: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
5: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
1: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
6: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
1: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о 2 случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
7: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человек...

0: Человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
1: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка «именно безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка безвестно отсутствующий. Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». И раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
2: Говорят военкоры.
1: Россия – щедрая душа. Анастасия Кашеварова о том, кому передают национализированные международные активы.
4: Активы французского «Ашан», «Лемана Про» и швейцарской «Нестле» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Это указ президента России. Наконец-то пусть «Нестле» возвращают нашу российскую компанию «Россия – щедрая душа». Надоело быть щедрыми с врагами. За копейки отдали тогда швейцарцам наши самарские конфеты, которые самые вкусные и самые известные на планете. А теперь отжали обратно в российскую собственность. Это решение зрело, как я поняла, с 2024 года. Тогда была зарегистрирована компания «Лев Менеджмент». До настоящего времени она показывала в 2024 году нулевую прибыль. А в 2025 году даже ушла в минус 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин, которого никто, кроме, вероятно, Путина, не знает, теперь очень видный бизнесмен. Владимир Владимирович, если что, у меня ИП тоже есть. Ни одному же Краюшкину должно вести так.
1: Украинский аналог «Герані». Воинкор-канал «Старше Эдди» о новом опасном ударном беспилотнике противника.
5: Украинский ударный дрон «Бегемот», разработанный украинскими компаниями Culver Aerospace и Glefa, появился в ряде анонсов 21-22 мая 2026 года. Согласно этим публикациям, дрон уже прошел боевое испытание и готов к серийному выпуску и поставке в войска. Производитель дрона позиционирует «Бегемота» как украинский аналог российских «Герань». Применять его уже начали. В том же Крыму, в ударах по Чингару, он уже фиксировался. И в этих условиях нам важно понять то, что развитие малой противовоздушной обороны требуется здесь и сейчас. Нам критически необходимо переходить к разработке, освоению и внедрению беспилотников-перехватчиков для увеличения числа пораженных целей в воздухе. В апреле Culver Aerospace и Glefa подписали соглашение о сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой Helsing для совместной разработки и производства дронов на заводе в Германии. Финансирование проекта обеспечивает правительство Германии, и уже анонсирован выпуск «Бегемота» с большей дальностью полета. Мы должны к этому готовиться уже на вчера.
1: Адские санкции к зиме. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Трампа подписать закон и давлении на российский нефтяной экспорт.
5: Американский президент планирует подписать законопроект о новых, самых жестких санкциях против России, пишет Wall Street Journal. В статье не скрывается, для чего это делается. Там приведено мнение республиканца Майкла Маккола, который и инициировал рассмотрение санкций в Палате представителей. Принятие документа накануне зимних месяцев критически важно, чтобы оказать давление на Россию до возможной эскалации ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Маккол — это наш враг старый и последовательный. Он был ярым противником «Северного потока-2», продвигал сжиженный природный газ в Европу, лоббировал поставки вооружений на Украину. Так является человеком гигантов американского военно-промышленного комплекса и сам владеет акциями этих компаний. В феврале Маккол представил отдельный законопроект, направленный на снижение доходов России от экспорта нефти. Смерть персоналей типа Линдси Грэма никогда не изменит курс этого корабля. Духа Анкориджа нет и не было.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Влас.
6: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято, но люди, которые находятся внутри государственной системы прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
1: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
7: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
1: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
8: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
1: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Телеведущий Владимир Соловьев предложил задерживать россиян, живущих за границей и объявленных в Российской Федерации в розыск, пришедших на выборы в российские дипломатические миссии.
10: Предателям Родины. Им тоже можно голосовать? Вот большое количество тех, которые находятся за границей. Вся эта сволота многослойная. Вот они что, придут сейчас, наши посольства будут голосовать? Вот просто мне интересно понять. А мы будем говорить, вы знаете, у нас такая конституция, мы не можем их лишать гражданства. Серьезно? Понятно. То есть мы должны на это все смотреть и говорить, ой, спасибо большое, спасибо, что вы пришли. Или мы можем их арестовать, когда они находятся на территории посольства, если они пришли голосовать и находятся в розыске. Но они же находятся на территории посольства, считается территорией России. Мы их можем там арестовать? Неясно, как их потом доставлять, да?
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
11: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, можно ли незаметно управлять мыслями миллионов людей с помощью скрытых изображений, мелькающих на экранах кинотеатров доли секунды? Этот метод долгое время считался абсолютным мифом и страшной городской легендой из остросюжетных триллеров еще 20 века. Сегодня мы разберем, работает ли на самом деле эффект 25-го кадра и кто стоит за главным обманом индустрии массового внушения. История этого загадочного феномена началась в 1957 году, когда американский маркетолог Джеймс Вакаири публично заявил, что во время киносеанса в Нью-Джерси он внедрял в кинопленку скрытые кадры с настойчивыми призывами покупать попкорн и кока-колу. По его громким словам, продажи в буфете кинотеатра тогда взлетели на десятки процентов, хотя зрители сознательно не замечали никаких посторонних картинок на экране, что породило массовую истерию и панику перед скрытым психологическим зомбированием. Сторонники теории заговора мгновенно подхватили эту популярную идею, утверждая, что спецслужбы и хитрые маркетологи повсеместно используют данную технику для тотального контроля над человеческим разумом через телевидение и политические рекламные ролики. Однако более поздние независимые исследования и строгие эксперименты ведущих психологов полностью опровергли первоначальные заявления Вакаири, а сам автор спустя годы признался, что его сенсационный эксперимент был обычным коммерческим трюком ради привлечения внимания к своей рекламной конторе. Известный нейрофизиолог доктор Алексей Смирнов поясняет, что человеческий глаз и мозг способны обрабатывать гораздо больше 24 кадров в секунду, но скрытое изображение успевает лишь поверхностно зафиксировать сетчаткой без глубокой когнитивной обработки, полностью исключая полноценное внушение. Официальная академическая наука и авторитетные ассоциации психологов давно признали эффект 25-го кадра эффективным рекламным мифом, хотя его элементы до сих пор прямо запрещены законодательством многих стран мира из-за строгих этических соображений. Скептики добавляют, что даже если мозг человека улавливает долю секунды чужеродного визуального мусора, критическое мышление мгновенно отторгает любые чужеродные команды, не превращая зрителя в послушную марионетку. Тем не менее, живучий миф о тайном управлении человеческим сознанием продолжает активно жить в современной поп-культуре, пугая доверчивых зрителей своей пугающей и притягательной неизвестностью. Практические тесты рекламных агентств 90-х годов 20 века также показали нулевую конверсию скрытых вставок, доказав абсолютную несостоятельность метода на фоне полноценного осознанного восприятия любого видеоконтента. Современные исследования в области нейромаркетинга подтверждают, что реальное воздействие на покупателя оказывают только осознанные образы и такие же эмоции. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
12: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Приветствую вас. Руны дня на 19 сентября. Давайте посмотрим, вытянем руну и узнаем совет и подсказку. Итак, у нас выпала руна Соло. Это у нас руна солнышка, это жизненная сила, ясность, победа и, знаете, такой внутренний свет. То есть это энергия, которая помогает увидеть направление и перестать сомневаться в себе. Соло не про борьбу любой ценой, да, это про состояние, когда вот ты точно знаешь, чего хочешь, чувствуешь свою силу, позволяешь себе действовать открыто. И такой день может многое открыть, дать нам понять, да, то, что еще недавно казалось запутанным, способно вдруг проявиться с совершенно другой стороны. Соло словно подсвечивает скрыто и помогает отличить действительно важное от того, на что мы напрасно тратим силы. Хорошо принимать решения, заявлять о своих желаниях и не уменьшать себя ради чужого удобства. И здесь как бы главное не путать уверенность с желанием доказать свое превосходство, да, такое бывает. В работе руна Соула особенно благоприятна. Это день активности, признания, продвижения каких-то ваших идей. Можно смело показывать результат вашего труда, предлагать новое, проводить презентации, может быть, договариваться и брать на себя роль человека, который ведет за собой. И, может быть, раньше вы ждали подходящего момента, то здесь стоит сделать первый шаг. Вот не стесняемся. Ваши способности могут быть замечены, а усилия действительно получить достойную оценку. Еще это хороший день для творческих проектов всего, где требуется вдохновение, личная инициатива. Вот прям как солнышко, да? В отношениях соло, конечно же, приносит тепло, открытость, желание быть настоящими друг с другом. И здесь хорошо проводить вместе время, говорить о чувствах, делать какие-то приятные подарочки, тем более еще и без повода. Знаете, как это классно. В существующих отношениях может появиться ощущение нового дыхания, особенно если последнее время между вами было немножечко напряжение. А вот одиноким соло советует не прятаться в ожидании идеального человека, а сначала самому стать этим источником света и энергии, которую хочется встретить рядом. По здоровью руна традиционно связана с жизненной силой. Это восстановление энергии, общий тонус. Да, и день подходит для движения, прогулок, солнечного света. Обязательно встретите рассвет или хотя бы закат. И занятий, после которых появляется ощущение наполненности. Но важно не переоценить свои силы, потому что избыток энергии легко превращается в перенапряжение. И если пытаться, успеть все сразу. Да? Так что соул напоминает, что ваш свет не становится меньше от того, что вы позволяете светить другим. В этот день не прячьте свои способности, желания и настоящую силу. Вот покажите себя миру и двигайтесь туда, где вам действительно хочется быть. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
12: На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
12: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Арбитражный управляющий, финансовый юрист в области банкротства Анна Теплова не понимает, зачем и с какими целями внедряется цифровой рубль.
15: Я тоже не понимаю. И я тоже вот сижу, окей, Google, давай искать вместе, что такое цифровой рубль и для чего он вообще для нас сейчас внедряется. С одной стороны, все звучит очень заманчиво, потому что он там кибербезопасность просто наивысшего уровня, это все при государстве, это что-то из формата вот криптозащиты. Но, тем не менее, опять же, идут сноски, что, уважаемые граждане, будьте бдительны, потому что мошенники тоже не дремлят. Но вроде как будто бы необходим какой-то спецсчет. Вроде как будто бы банки пользуются этими спецсчетами, но где, у кого и как это открывать, непонятно. Если честно, я себя, вот как арбитражный управляющий, я себя почувствовала тем самым гражданином, когда у нас в 2015 году появился закон о банкротстве. Очень много граждан ко мне приходили и говорили: «Ален, я ничего не понимаю». Я когда стала изучать этот вопрос, мне показалось это очень заманчивая история, потому что ты можешь, ну, с одной стороны, держать свои денежные средства в тотальной безопасности, потому что это уже те денежные средства, которые находятся не на коммерческой какой-то основе, да, у банков, а это прям вот у государства, в ЦБ. Но в то же время я нахожу статьи про ограничение сумм, то есть это там якобы не более 300 тысяч рублей. Не знаю, насколько это правдиво и можно ли, в принципе, больше туда разместить. Ты не можешь класть эти денежные средства как вклад под проценты. А на эти денежные средства ты не можешь брать там кредиты. И, с одной стороны, вроде как будто бы ты в тотальной безопасности, потому что сейчас, да, мы знаем, как вот эта вот история с банками происходит, да, если у тебя какой-то вклад есть, то, ну, в размерах там 1,4 миллиона ты застрахован, все дальше как бы ты можешь потерять. Тут как будто бы ты тотально застрахован, но ты не понимаешь, где те самые лимиты и насколько это действительно безопасно с точки зрения даже там сегодняшнего дня.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
16: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
1: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
17: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10% пунктов. То есть как бы сейчас это практически 60%. То есть в июле вот мы измеряли, и люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, вот что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. На атаке дронов они осознались только, когда они сказали совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считают, что выборы будут честные, остальные в это не верят.
18: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
19: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил. Мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
18: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынужденно переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас весьма ощутимый удар по кошельку.
20: Согласно исследованию сервиса ЦИАН, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
18: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 сноса, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской. Балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
0: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
18: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Всем привет! Сегодня поговорим о том, как Финляндия готовится останавливать и проверять суда прямо в Балтийском море. Правительство страны готовится расширить полномочия пограничников. И практическую часть этого решения там уже репетируют. Reuters опубликовал кадры большой тренировки. Вертолет зависает над судном, группа спускается на палубу, берет под контроль команду и проверяет корабль помещение за помещением. Одновременно к нему могут подойти катера. По словам главного инспектора финской полиции Юхи Хииталы, дежурная группа способна собраться на базе примерно за час, а дальше ее доставят к нужному судну по воздуху или по воде. Командующий береговой охраной Финского залива Илья Ильин назвал все это новой нормальностью и объяснил без лишней дипломатии. За последние несколько лет подводную инфраструктуру Балтики повреждали уже несколько раз, поэтому финны готовятся к следующему случаю заранее. Здесь самое интересное даже не вертолеты, а то, почему прежних правил Финляндии уже недостаточно. Под Балтийским морем лежат линии электропередачи, газовые трубы и кабели связи. На карте они выглядят как тонкие полоски, но без них вполне реальные города могут остаться без электричества, интернета или нормальной связи. И повредить такой кабель способен обычный корабельный якорь. Иногда это авария, иногда следствие не может быстро доказать умысел. А иногда судно уже ушло, пока разные ведомства решали, кто вообще имеет право его остановить. Ильин рассказал Reuters, что первый подозрительный корабль финны в свое время просто не успели задержать. В последнем случае судно взяли под контроль уже через несколько часов. Именно эту паузу между происшествием и реакцией теперь пытаются убрать. Самый наглядный пример – история танкера Eagle S. Он шел с российским топливом под флагом островов Кука. Владельца связывали с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, а экипаж был международным. Финские исследователи считают, что в декабре 2024 года танкер протащил якорь по дну примерно 90 километров, повредил энергокабель Estlink-2 между Финляндией и Эстонией и еще 4 линии связи. Ущерб оценили примерно в 60 миллионов евро. Капитан и офицеры отрицали вину и называли случившееся морской аварией. Но обратите внимание на саму конструкцию. Груз российский, флаг одного государства. Владелец зарегистрирован в другом. Команда собрана еще в нескольких странах. Попробуй быстро разберись, кто отвечает, по какому закону вести дело и куда отправлять документы. Пока юристы раскладывают эту матрешку, кабель уже лежит на дне разорванным. Похожая история повторилась в конце прошлого года с грузовым судном «Фитбург». Оно направлялось из России в Израиль, когда повредили линию связи между Финляндией и Эстонией. Финская полиция задержала корабль, провела работу на борту, а затем отпустила его. Расследование при этом продолжилось. И вот здесь становится понятен смысл нового закона. Финская пограничная служба должна получить прямое право останавливать и осматривать суда, которые могут оказаться вообще без действительного флага или прикрываются сомнительной регистрацией. Потому что флаг – это не просто цветная тряпка на корме. Он означает, какое государство отвечает за корабль, контролирует его состояние и обязано сотрудничать, если возникают вопросы. Если регистрация поддельная, истекла или государство флага внезапно не узнает собственное судно, перед нами фактически корабль без нормальной юридической защиты. Почему это особенно важно для России? Из Усть-Луги и Приморска через Финский залив идут нефть, топливо и другие грузы. После санкций значительную часть перевозок передали флоту с очень сложной биографией. Старые танкеры меняют владельцев, названия, страховщиков и флаги. Компания, которой принадлежит судно, может состоять из одного офиса в стране, где сам корабль никогда не был. Эта путаница создавалась не из любви к морской романтике. Она помогает скрывать происхождение груза, обходить ограничения и затруднять любые претензии. Но теперь схема начинает работать против своих создателей. Чем туманнее история корабля, тем больше оснований у финских пограничников присмотреться к нему внимательнее. Для Москвы это неприятное изменение. Российский экспорт никуда не исчезнет, и Финский залив никто не закроет. Но прежняя формула «груз наш, а корабль как будто чужой» постепенно перестает быть удобной. Судовладельцу придется доказывать, что флаг настоящий, страховка действует, документы совпадают, а за поведением экипажа кто-то действительно отвечает. Любая проверка – это время, простой и деньги. А если обнаружится нарушение, разговор может продолжиться уже в финском порту. Так Балтика меняется без громких объявлений и красивых церемоний. Просто однажды корабль с запутанной родословной увидит перед собой финский катер и услышит требование подготовить документы. И тогда выяснится, что чужой флаг способен спрятать название владельца, но уже не гарантирует свободный проход. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за два дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще пятью районами уничтожили минимум полсотни дронов.
5: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
4: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: давайте все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Депутат Мария Прусакова о том, что в Алтайском крае бюджетников заставляют голосовать электронно и сообщают им конкретные имена кандидатов.
5: Уважаемые жители Алтайского края, поздравляю всех с началом выборов. Есть две новости, одна хорошая, другая плохая. Учитывая тот факт, что сегодня массово заставляют голосовать срочно в ДЭК и присылать протоколы своих бюллетеней бюджетников и работников других организаций, говорит о том, что сегодня в Алтайском крае нет механизма и ресурса перерисовать результаты ДЭК. Но плохая новость заключается в том, что под угрозой увольнения людей фактически сегодня принуждают голосовать не просто в ДЭК, а присылают еще и конкретные фамилии. Я не могу их называть, потому что агитация запрещена. Получается, что у тех, кто сегодня занимается организацией этого преступления, надежда только на то, что люди под страхом угрозы, боязни потерять работу сегодня пойдут на это фактически преступление. Поэтому я призываю всех присылать нам скриншоты ваших руководителей, которые требуют от вас отчета о том, как вы проголосовали. Мною уже направлены жалобы в ЦИК. Больше 10 организаций сегодня уже зафиксировано, бюджетных в том числе, и в правоохранительные органы. Могу сказать, что с нашей стороны, если эти случаи продолжатся, будет вынесено требование о непризнании результатов дистанционного электронного голосования в Алтайском крае, потому что факты нарушения конституционных прав людей и совершения уголовного преступления сегодня имеют место быть не просто эпизодически, это десятки и сотни случаев. Поэтому призываю всех бороться с тем, чтобы преступным путем сегодня власть сохраняла свою монополию.
3: Главные новости дня.
1: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанции от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александр Панинов в презентации предложил зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления всех секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
0: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
1: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
6: Я думаю, я и так достаточно плачу.
7: Только за то, чтобы снизить.
8: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
9: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
10: Категорически против повышения тарифов.
11: Почему?
10: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
1: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
12: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
1: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Министр сельского хозяйства Оксана Лут о проблеме с поставками жирафов в российские зоопарки.
13: У нас 2012 года. Страна. Не представляются жирафы. У нас есть обращение, у меня столько было обращений, у меня же давно, от зоопарка, что, значит, нужно обеспечить поставку жирафов на территории страны. Жирафы умирают, а наши дети, ну, видят жирафов тут по телеку и в мультиках, ну, короче, в зоопарк скоро придут, а жирафов там не будет. Это вообще не смешно. Вот. А поставщик жирафа, ну, один из крупнейших, это Львов. А у нас запретили поставку жирафов в зоопарк. Почему? Потому что там ящики. А жираф это, ну, это восприимчивое к ящеру животное. Ну, в общем, короче, с 2012 года не завозим мы жираф. Это же сообщество плачет, говорит, нужен жираф. Ну, я же нормальный человек, переживаю. Говорю Россельхознадзору, значит, езжайте. Чего хотите делать, жирафов надо как-то, значит, карантинировать и привезти. Ну, они, мальчики, тоже... Все, позовем, поехали. Приезжают, говорят, ну, где жираф? А Эмир говорит, ну, в смысле, где, идите вон там.
14: Ловите.
13: Там вот ищите. Говорит, не-не, ну, а там площадки для карантинирования, там, все там, проверите, что, ну, там, всякие заболевания, вот это вот все. В общем, короче, бегаем уже второй год за представителями ВИАР, чтобы они нам дали хоть одного жирафа, чтобы мы его как-то, ну, проверили и привезли сейчас его в страну.
3: Радиолента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.

0: квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, практически невозможно.
1: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
2: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине, как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
5: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит: слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто

0: так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит, мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
4: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
5: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
6: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
3: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
7: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
8: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
3: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
9: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
3: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
11: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимают, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
10: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
12: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
10: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
13: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
10: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
14: Семьи заставляют признавать смерть. Анастасия Кашеварова о бюрократии, через которую проходят родственники пропавших без вести бойцов.
15: В настоящее время есть три стадии после того, как от бойца нет никаких вестей. Без вести пропавший, безвестно отсутствующий и погибший. После того, как полгода от бойца нет никакой информации, нет тела, не объявлялся в плену, его можно признать погибшим, чтобы семья могла получить положенные выплаты от государства. Признавать через суд зачастую обязана семья. И тут начинается ад. Родители, супруга или дети должны признать своего самого родного человека погибшим, не имея на это никаких подтверждений, кроме пустоты и тишины. Морально это издевательство над теми, кто любит. Психологически это воспринимается как предательство. В голове крутится: а если он жив, а я его похоронила? Для того, чтобы убрать все эти моменты, разрушающие семью, внутреннее состояние людей, и так переживающих утрату, нужно, чтобы погибшим признавала воинская часть. Снимите это ярмо с родителей и жен.
14: Выборы по новой технологии. Военкор Романов о кандидатах, системе и превращении участия в СВО в политический трамплин.
16: Там выборы начались. Как вы могли видеть, я на протяжении всего предвыборного периода в эту, по моему личному мнению, откровенную грязь, которая смердит больше, чем усеянные 200-ми посадки, не лез. Я не считаю, что кто-то из кандидатов, кто бы он ни был, способен что-то изменить или улучшить, так как это система. Как только ты начинаешь играть против системы, она тебя выключает. Других вариантов нет. Эти выборы также отличаются новой технологией. Тело заезжает в тыловой барс, некоторое время успешно бухает и делает фоточки якобы в зоне СВО, после возвращается ветераном и на этой волне по согласованию залетает в мягкое кресло. Еще новая мода – толкать вверх откровенных мясников. А в это время сотни тысяч людей делают свою работу и отдают свои жизни в интересах Родины. Вы никогда не узнаете их имена и фамилии. Их никогда и близко не подпустят на мягкие ковры высоких кабинетов. Я бы голосовал за них, но такой возможности нет.
14: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
17: Наша 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, системы спутниковой и специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Россия – щедрая душа. Анастасия Кашеварова о том, кому передают национализированные международные активы.
15: Активы французского Ашан, Лемана Про и швейцарской Nestlé переданы во временное управление компании Лев Менеджмент. Это указ президента России. Наконец-то пусть Nestlé возвращают нашу российскую компанию «Россия – щедрая душа». Надоело быть щедрыми с врагами. За копейки отдали тогда швейцарцам наши самарские конфеты, которые самые вкусные и самые известные на планете. А теперь отжали обратно в российскую собственность. Это решение зрело, как я поняла, с 2024 года. Тогда была зарегистрирована компания «Лев Менеджмент». До настоящего времени она показывала в 2024 году нулевую прибыль. А в 2025 году даже ушла в минус 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин, которого никто, кроме, вероятно, Путина, не знает, теперь очень видный бизнесмен. Владимир Владимирович, если что, у меня ИП тоже есть. Ни одному же Краюшкину должно вести так.
14: Украинский аналог «Герані». Воинкор-канал «Старше Еди» о новом опасном ударном беспилотнике противника.
18: Украинский ударный дрон «Бегемот», разработанный украинскими компаниями Culver Aerospace и Glefa, появился в ряде анонсов 21-22 мая 2026 года. Согласно этим публикациям, дрон уже прошел боевое испытание и готов к серийному выпуску и поставке в войска. Производитель дрона позиционирует «Бегемота» как украинский аналог российских «Герань». Применять его уже начали. В том же Крыму, в ударах по Чингару, он уже фиксировался. И в этих условиях нам важно понять то, что развитие малой противовоздушной обороны требуется здесь и сейчас. Нам критически необходимо переходить к разработке, освоению и внедрению беспилотников-перехватчиков для увеличения числа пораженных целей в воздухе. В апреле Culver Aerospace и Glefa подписали соглашение о сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой Helsing для совместной разработки и производства дронов на заводе в Германии. Финансирование проекта обеспечивает правительство Германии, и уже анонсирован выпуск «Бегемота» с большей дальностью полета. Мы должны к этому готовиться уже на вчера.
14: Адские санкции к зиме. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Трампа подписать закон и давлении на российский нефтяной экспорт.
18: Американский президент планирует подписать законопроект о новых, самых жестких санкциях против России, пишет Wall Street Journal. В статье не скрывается, для чего это делается. Там приведено мнение республиканца Майкла Маккола, который и инициировал рассмотрение санкций в Палате представителей. Принятие документа накануне зимних месяцев критически важно, чтобы оказать давление на Россию до возможной эскалации ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Маккол — это наш враг старый и последовательный. Он был ярым противником «Северного потока-2», продвигал сжиженный природный газ в Европу, лоббировал поставки вооружений на Украину. Так является человеком гигантов американского военно-промышленного комплекса и сам владеет акциями этих компаний. В феврале Маккол представил отдельный законопроект, направленный на снижение доходов России от экспорта нефти. Смерть персоналей типа Линдси Грэма никогда не изменит курс этого корабля. Духа Анкориджа нет и не было.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Россияне начинают делиться впечатлениями от первого дня голосования в Государственную Думу.
21: Сходила я только что на выборы, шла туда с целью поставить галочку «Поле, не выбираю никого». И прикиньте, нету такого поля. Мне казалось, что всегда было и должно быть. Я даже читала в интернете о том, что такое поле должно быть. Его нету. Еще я очень много слышала про то, что нужно голосовать за яблоко. Я вообще ни за кого не хотела отдавать свой голос. Потому что... Ну, потому что... Вот, и яблока нету. Я подошла, спросила, говорю, а это вообще нормально? Почему так? Мне говорят, ну вот так. Я думаю, ну понятно.
0: Друзья мои, если ваше утро начинается с кофе, то мое утро начинается с похода в одно учреждение для дистанционного голосования. Да-да, не удивляйтесь, дистанционное голосование, да, и нужно куда-то идти. Ну, во-первых, нас, бюджетников, заставили всех зарегистрироваться на ДЭК, дистанционное голосование. А теперь нам сегодня сказали прийти в учреждение, где мы работаем. У каждого свой кабинет с куратором, где мы должны будем проголосовать за тех, кого нам скажут, если вообще мы это будем делать сами. Ну, вот, короче говоря, мне достался кабинет директора, наверное, как самый неблагонадежный.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
22: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
2: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
22: И растет очень быстро.
2: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
22: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
2: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
22: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
2: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
22: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
2: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
22: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
2: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
22: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
2: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
22: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
2: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
22: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
2: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
22: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
2: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
22: Ничего из этого. Банки автоматически автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
2: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
22: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
2: И делается это не через прямые приказы, верно?
22: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
2: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
22: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
2: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
22: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
2: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
22: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
2: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
22: Еще каких?
2: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
22: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
2: И делается это весьма радикально.
22: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
2: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
22: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
2: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
22: Именно.
2: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
22: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
2: Это удар по квалифицированному среднему классу.
22: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
2: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
22: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
2: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
22: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент Приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: у вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет.
2: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
22: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
2: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
22: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
2: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
22: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
2: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
22: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
2: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
22: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
2: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
22: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
2: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
22: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
2: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
22: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
2: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
22: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
2: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
22: Это точное сравнение.
2: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
22: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
2: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
22: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
2: Под каток попали сотни тысяч людей.
22: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
2: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
22: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
2: Практика так называемых бесед становится рутиной.
22: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
2: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
22: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
2: Да ладно, прямо рвут?
22: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
2: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
22: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
2: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
22: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
2: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
22: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
2: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосования применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
5: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
4: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки. Атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
6: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10% пунктов. То есть как бы сейчас это практически 60%. То есть в июле вот мы измеряли. Люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, вот что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. На атаки дронов они осознались только, когда они сказали совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считает, что выборы будут честные, а остальные в это не верят.
4: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
7: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил. Мусор не вывезен, причины подтопления не устранены.
3: Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
8: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынужденно переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас весьма ощутимый удар по кошельку.
9: Согласно исследованию сервиса ЦИАМ, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
8: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 с носа, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
23: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
8: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
24: Всем привет! Сегодня поговорим о том, как Финляндия готовится останавливать и проверять суда прямо в Балтийском море. Правительство страны готовится расширить полномочия пограничников. И практическую часть этого решения там уже репетируют. Reuters опубликовал кадры большой тренировки. Вертолет зависает над судном, группа спускается на палубу, берет под контроль команду и проверяет корабль помещение за помещением. Одновременно к нему могут подойти катера. По словам главного инспектора финской полиции Юхи Хииталы, дежурная группа способна собраться на базе примерно за час, а дальше ее доставят к нужному судну по воздуху или по воде. Командующий береговой охраной Финского залива Илья Ильин назвал все это «новой нормальностью» и объяснил без лишней дипломатии. За последние несколько лет подводную инфраструктуру Балтики повреждали уже несколько раз. Поэтому финны готовятся к следующему случаю заранее. Здесь самое интересное даже не вертолеты, а то, почему прежних правил Финляндии уже недостаточно. Под Балтийским морем лежат линии электропередачи, газовые трубы и кабели связи. На карте они выглядят как тонкие полоски. Но без них вполне реальные города могут остаться без электричества, интернета или нормальной связи. И повредить такой кабель способен обычный корабельный якорь. Иногда это авария, иногда следствие не может быстро доказать умысел. А иногда судно уже ушло, пока разные ведомства решали, кто вообще имеет право его остановить. Ильин рассказал Reuters, что первый подозрительный корабль финны в свое время просто не успели задержать. В последнем случае судно взяли под контроль уже через несколько часов. Именно эту паузу между происшествием и реакцией теперь пытаются убрать. Самый наглядный пример – история танкера «Игл-С». Он шел с российским топливом под флагом островов Кука. Владельца связывали с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, а экипаж был международным. Финские следователи считают, что в декабре 2024 года танкер протащил якорь по дну примерно 90 километров, повредил энергокабель «Эстлинк-2» между Финляндией и Эстонией и еще 4 линии связи. Ущерб оценили примерно в 60 миллионов евро. Капитан и офицеры отрицали вину и называли случившееся морской аварией. Но обратите внимание на саму конструкцию. Груз российский, флаг одного государства, владелец зарегистрирован в другом, команда собрана еще в нескольких странах. Попробуй быстро разберись, кто отвечает, по какому закону вести дело и куда отправлять документы. Пока юристы раскладывают эту матрешку, кабель уже лежит на дне разорванным. Похожая история повторилась в конце прошлого года с грузовым судном «Фитбург». Оно направлялось из России в Израиль, когда повредили линию связи между Финляндией и Эстонией. Финская полиция задержала корабль, провела работу на борту, а затем отпустила его –

0: работу с очень сложной биографией. Старые танкеры меняют владельцев, названия, страховщиков и флаги. Компания, которой принадлежит судно, может состоять из одного офиса в стране, где сам корабль никогда не был. Эта путаница создавалась не из любви к морской романтике. Она помогает скрывать происхождение груза, обходить ограничения и затруднять любые претензии. Но теперь схема начинает работать против своих создателей. Чем туманнее история корабля, тем больше оснований у финских пограничников присмотреться к нему внимательнее. Для Москвы это неприятное изменение. Российский экспорт никуда не исчезнет, и Финский залив никто не закроет. Но прежняя формула «груз наш, а корабль как будто чужой» постепенно перестает быть удобной. Судовладельцу придется доказывать, что флаг настоящий, страховка действует, документы совпадают, а за поведением экипажа кто-то действительно отвечает. Любая проверка – это время, простой и деньги. А если обнаружится нарушение, разговор может продолжиться уже в финском порту. Так Балтика меняется без громких объявлений и красивых церемоний. Просто однажды корабль с запутанной родословной увидит перед собой финский катер и услышит требование подготовить документы. И тогда выяснится, что чужой флаг способен спрятать название владельца, но уже не гарантирует свободный проход. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Протоиерей Павел Островский о том, что женщинам, которые долго не могут найти партнера, стоит пересмотреть свои ожидания и снизить требования к будущему мужу.
4: Бывает такое, что, мне, опять же, это так и подробности ваших не знаю, мы с вами не знакомы, я скажу только про свой опыт общения, да. Бывает, я общаюсь с девчонками, хочет она замуж, но при этом у нее такие особые требования есть. И под эти требования очень сложно вообще кого-то найти. Особенно с учетом, что сегодня люди общаться стали как бы не очень. И бывает, даже на свидание кто-нибудь сходит, и сразу нет, все мне не нравится. Не давая даже шанс человеку раскрыться. Хотя многие бывают и на первом, на втором даже свидании еще как бы там где-то робеют, где-то какой-нибудь, может, глупости скажут от волнения и все остальное. Поэтому посмотрите на те какие-то требования, которые вы сами поставили. Может быть, стоит как-то планку понизить. Опять же, стоит ли ее понижать, тоже большой вопрос. Да, иногда вот так понизишь, в общем, потом будешь в браке страдать. Потому что вам очень хочется мужчин для создания семьи, не хочется быть одной. А бывает так, что человек в брак вступает, и вроде семья создана, а все равно одна. И потом жалеет о том, чтобы она что вообще в брак вступила.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
6: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
5: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты».

0: защиты Родины. С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
1: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не основа безопасности жизнедеятельности, а основа безопасности и защиты Родины. И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания этих предметов.
0: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
2: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
0: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
3: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
0: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Экономический аналитик Александр Каляндр объяснил, чего ждать российской экономике в ближайшее время.
6: Одним из признаков следующего уровня кризиса, на мой взгляд, будет, когда мы увидим резкий рост обменного курса в обменках. То есть в тех местах, где можно купить физические там, доллары или евро. Потому что сегодня они идут более-менее параллельно. Покупка физической валюты и курс, по которому можно конвертировать в рублевый счет в банке. Рублевые счета не очень конвертируют, потому что, хотя мы видим, что деньги изымают наличные, но в целом этой конвертации мы особо не видим, потому что рублевый счет приносит там двузначную доходность, а долларовый не приносит ничего, и вообще за него надо даже иногда платить. Так вот, когда люди начнут снимать рубли и менять их на физические доллары, которых мало, которые, напомню, под санкциями, то вот эти два курса начнут отклеиваться один от другого, и вот это будет признаком больших неприятностей.
4: Криминальные новости.
7: Столичный суд арестовал нового главу Центра хозяйственного обслуживания подмосковного МВД Геннадия Пешкова. Его обвиняют в хищении бензина для служебных машин. По версии следствия, сумма ущерба составила не менее 100 миллионов рублей. Силовик занял пост главы Центра снабжения МВД Подмосковья 10 сентября и пробыл на нем меньше недели. Как пишет Коммерсант, Пешков стал фигурантом дела, по которому в начале сентября за растрату в особо крупном размере, примерно 600 миллионов рублей, арестовали его предшественника, полковника Алексея Суярова, начальницу отдела Центра снабжения полиции Подмосковья подполковника Анну Левину и замначальника регионального управления МВД генерал-майора Сергея Малькова. Более 60 тысяч чиновников и силовиков осудили за коррупцию в России за 5 лет, заявил генпрокурор Александр Гуцан. По его словам, за прошлый год и первую половину 2026-го суды также удовлетворили иски прокуратуры об изъятии в пользу государства имущества коррупционеров на сумму более 3 триллионов рублей. Речь идет о тысячах объектов недвижимости, автомобилей, финансовых активов, производственных комплексов и связанных с ними бизнесов. 15-летний сын чувашского чиновника задушил сверстницу. 1 сентября тело девочки-подростка обнаружили в Чебоксарах в квартире на проспекте Тракторостроителей. Осмотр показал, что задушили школьницу проводом от зарядки телефона. Задержанным по подозрению в убийстве оказался сын замглавы администрации Мариинско-Посадского округа. Подросток признал вину. На момент совершения преступления отец малолетнего убийцы еще исполнял обязанности заместителя. Недавно он подал в отставку. Московская ОПГ «Бабушки» развела пенсионерку на квартиру за 15 миллионов рублей. Как рассказала базе 81-летняя Лариса, все началось с визита участкового, который пришел к ней познакомиться. Уже на следующий день этот контакт пришелся как нельзя кстати. Женщине позвонил неизвестный и потребовал 400 тысяч рублей, угрожая расправой. А лжеполицейский пообещал помочь и предложил передать бандиту деньги, чтобы поймать его с поличным. Но операция якобы провалилась. И тогда с пенсионерки потребовали еще и квартиру. Участковый убедил Ларису оформить фиктивную продажу ее трешки стоимостью 15 миллионов рублей для проведения новой спецоперации. После сделки женщину поселили в съемной квартире, а вещи вывезли на склад МВД. Позже ей даже вручили новое жилье. В схеме, по словам Ларисы, участвовали пенсионерки. Одна дарила свою квартиру, другая выполняла роль курьера и забирала деньги. Когда лжеучастник участковый внезапно исчез, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Позже выяснилось, что подаренная пенсионерке квартира также фигурирует в других материалах и уже арестована. Возбуждено уголовное дело о краже и мошенничестве. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец о том, что не верит в рассказы о скором завершении боевых действий и победы пока не видать.
8: Я не принадлежу к тем людям, которые аплодируют, что у нас скоро война через 3 дня закончится, через 3 дня мы Киев возьмем, или в ближайшей перспективе мы победим. Нет, я считаю, это, вы знаете, это нетрезвая оценка положения дел на земле. Впереди еще много битв, впереди еще не один месяц, а может быть и год войны. Вот так я смотрю на это. И вы знаете, обманывать собственный народ, что за горизонтом он уже победа, я считаю, что это обман. Нельзя шутить, потому что люди каждую букву политиков, каждое слово о скорой победе они улавливают же, да? А пройдет месяц, другой, третий год пройдет, народ же вспомнит. А где же победа, которую обещали?
4: Главные новости дня.
9: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
10: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
9: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
11: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
9: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
12: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
9: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
13: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
9: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
15: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, Да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – только инвестиции. Нет.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Россияне в соцсетях рассказывают о низких пенсиях и усталости от работы.
16: Товарищи, это полный пи***. Я сегодня посчитала свою пенсию. У меня, ну, чтобы вы понимали, 18 лет стажем. Моя пенсия 14 700 рублей.
17: Ну что, вот я вернулась с пенсионного фонда, насчитали мне пенсию 24 200 рублей. Я прекрасно помню, когда повышали пенсионный возраст, как вопили все СМИ о том, что да, мы будем перерабатывать, но когда мы будем выходить на пенсию, мы будем иметь достойную пенсию.
18: Я предпенсионер. Работать мне до 60 лет. И я ощущаю себя старой лошадью, которая уже портит борозду. Пустите, пожалуйста, лошадь на пенсию уже, а? Лошадь устала. Лошадь заслужила уже покой.
19: Трудовой стаж у меня 38 лет. Пенсия 16 тысяч.
16: Для того, чтобы моя пенсия была хотя бы 30 тысяч рублей, это нужно отработать 40 лет. И остается на жизнь одна корочка хлеба.
20: Работаешь всю жизнь, чтобы на пенсии научиться жить заново. Но дешевле.
4: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Влас.
21: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
9: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
10: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
9: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
1: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
9: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
9: Полоса препятствий после участия в СВО. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о том, почему доступная среда для ветеранов и людей на колясках часто существует только в отчетах.
2: Эта проблема не про бетон и поручни, а про отношение власти к таким людям. Когда я впервые после ранения попробовал выехать из дома самостоятельно, я потратил 40 минут, чтобы преодолеть 3 ступени у подъезда. Не потому что я слабый, а потому что пандус, который гордо установили за бюджетные деньги, имел угол наклона градусов 35. Это не пандус, это трамплин. Военные просят элементарную логистику. Доехать до поликлиники, в которой им делают реабилитацию, попасть в военкомат для оформления выплат, зайти в магазин за хлебом. И что они видят? Специализированные стоянки, занятые здоровыми людьми на люксовых тачках, двери, которые открываются внутрь и не дают подъехать, пороги в 5 сантиметров, которые превращаются в непреодолимую стену, и лифты, в которые коляска заезжает, но кнопка вызова расположена на высоте 2 метров. Это не инфраструктура. Это насмешка. Такая насмешка уже была. После Афгана, Чечни и вот опять. Человек, который потерял ноги на войне, не может попасть в аптеку и всем плевать. При этом на доступную среду выделены миллиарды.
9: Миллион за 10 детей. Военкор Живов о мерах поддержки рождаемости и возвращении звания «Мать-героиня».
22: Судя по тому, какие меры принимаются для повышения рождаемости, люди, которым это поручили, не понимают ни в русском народе, ни в его проблемах примерно ничего. А значит, всю программу с треском провалят, а триллионы уйдут в пустоту. Такие жесткие выводы я делаю из кажущейся пустяковой новости о возрождении звания «Мать-героиня» для женщин, родивших 10 детей. За это звание дают аж цельный 1 000 000 рублей. Ух, какие деньжищи! Главное, все сразу не потратить. Просто если начали именно с этого, то и дальше будут чем-то подобным заниматься. Кидать копейки, дарить тортики и медальки, консервировать бедность в детных семьях. Видимо, системно изменением катастрофического положения с рождением и браком в России заниматься никто не собирается.
4: Радио «Лента». 15
0: 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все Z-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о Лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
21: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
9: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
3: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
9: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство Рейтер отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
11: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
9: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
23: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
6: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
23: Да.
6: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть с тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
23: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
6: Юридически – да.
23: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
6: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
23: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
6: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
23: Да ладно.
6: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
23: Ого.
6: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
23: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
6: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
23: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
6: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
23: Пользуются всеми благами.
6: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И эта выстроенная инфраструктура – привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
23: А, социальный капитал.
6: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
23: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
6: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
23: Угу.
6: Простают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
23: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
6: Какая?
23: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
6: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
23: Ну, по логике, да.
6: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
23: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
6: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
23: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
6: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
23: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
6: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
23: В точку. Европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы. Брака нет, женщина ведет независимую, светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
6: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
23: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
6: Было такое, да?
23: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
6: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
23: Угу. закрывали глаза.
7: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
23: О, телеведущие.
7: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
23: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например. Он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
7: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
23: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
7: Да, клятва верности.
23: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
7: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
23: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
7: Ага.
23: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
7: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
23: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
7: Достаточно финансовых связей?
23: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российской элиты.
7: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в тысячи раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
23: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
7: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
23: Угу.
7: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
23: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
7: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство. Огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
23: Камеры распознают лица на улицах.
7: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданстве все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
23: Дорога с односторонним движением.
7: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
23: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
7: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
23: Слушай, а почему именно Эмираты?
7: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, ну, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
23: А, то есть не задают лишних вопросов?
7: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
23: Угу.
7: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
23: Чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
7: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу. Куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
23: Ну да, второй паспорт в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
7: Это финансовый инструмент.
23: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, но не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
7: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
23: Или от рейдерского захвата бизнеса.
7: Или от кардинальной смены политического курса.
23: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
7: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
23: Ага.
7: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
23: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры.
7: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
23: Точно.
7: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия, перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
23: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там на бывшую жену. Он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
7: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
23: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям. А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и, ну, ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
7: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за два дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще пятью районами уничтожили минимум полсотни дронов.
12: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
8: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
1: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу Рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Депутат Мария Прусакова о том, что в Алтайском крае бюджетников заставляют голосовать электронно и сообщают им конкретные имена кандидатов.
4: Уважаемые жители Алтайского края, поздравляю всех с началом выборов. Есть две новости, одна хорошая, другая плохая. Учитывая тот факт, что сегодня массово заставляют голосовать срочно в ДЭК и присылать протоколы своих бюллетеней бюджетников и работников других организаций, говорит о том, что сегодня в Алтайском крае нет механизма и ресурса перерисовать результаты ДЭК. Но плохая новость заключается в том, что под угрозой увольнения людей фактически сегодня принуждают голосовать не просто в ДЭК, а присылают еще и конкретные фамилии. Я не могу их называть, потому что агитация запрещена. Получается, что у тех, кто сегодня занимается организацией этого преступления, надежда только на то, что люди под страхом угрозы, боязни потерять работу, сегодня пойдут на это фактически преступление. Поэтому я призываю всех присылать нам скриншоты ваших руководителей, которые требуют от вас отчета о том, как вы проголосовали. Мною уже направлены жалобы в ЦИК. Больше 10 организаций сегодня уже зафиксировано, бюджетных в том числе, и в правоохранительные органы. Могу сказать, что с нашей стороны, если эти случаи продолжатся, будет вынесено требование о непризнании результатов дистанционного электронного голосования в Алтайском крае, потому что факты нарушения конституционных прав людей и совершения уголовного преступления сегодня имеют место быть не просто эпизодически, это десятки и сотни случаев. Поэтому призываю всех бороться с тем, чтобы преступным путем сегодня власть сохраняла свою монополию.
2: Главные новости дня.
0: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанции от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александра Панина в презентации предложила зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления в секторе, секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
5: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
0: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
6: Я думаю, я и так достаточно плачу.
7: Только за то, чтобы снизить.
8: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
9: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
10: Категорически против повышения тарифов.
11: Почему?
10: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
0: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
12: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
0: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Министр сельского хозяйства Оксана Лут о проблеме с поставками жирафов в российские зоопарки.
13: У нас 2012 года страна не поставляется жирафы. У нас есть обращение, у меня столько было обращений, у меня уже давно, от зоопарка, что, значит, нужно обеспечить поставку жирафов. На территории страны жирафы умирают, а наши дети, ну, видят жирафов только по телеку и в мультиках, ну, короче, в зоопарк скоро придут, но жирафов там не будет, это вообще не смешно. Вот. А поставщик жирафа, ну, один из крупнейших, это ЮАР. А у нас запретили поставку жирафов в резерв, почему? Потому что там ящики. А жираф это, ну, это восприимчивое к ящеру животное. Ну, в общем, короче, с 2012 года не завозим мы жираф. Это же сообщество плачет, говорит, нужно жираф. Ну, я же нормальный человек, переживаю. Говорю, Россельхознадзор, значит, езжайте. Чего? Чего хотите делать? Жирафов надо как-то, значит, карантинировать и привезти. Ну, они, мои жена тоже... Все, зовут, поехали. Приезжают, говорят, ну, где жираф? А Эмир говорит, ну, в смысле, где, идите вон там.
14: Ловите.
13: Там вот ищите. Говорит, не-не, ну, а там площадки для карантинирования, там что, все там, проверите что-нибудь. Ну, там, всякие заболевания, вот это вот все. В общем, короче, бегаем уже второй год за представителями ЮАР, чтобы они нам дали хоть одного жирафа, чтобы мы его как-то, ну, проверили и привезли сейчас его в страну.
2: Радиолента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Эксперт по недвижимости.

0: В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
1: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
2: Давайте честно, то, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в два раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине, как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
5: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит, слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. И смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки

0: или в рамках окончательного ослабления господина Трампа, ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это. Ну, потому что это не бензин, да? Вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит, мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов, мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
4: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
5: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
6: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
3: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
7: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
8: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
3: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
9: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
3: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
11: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
10: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
12: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
10: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
13: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
10: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
14: Говорят военкоры.
15: Семьи заставляют признавать смерть. Анастасия Кашеварова о бюрократии, через которую проходят родственники пропавших без вести бойцов.
16: В настоящее время есть три стадии после того, как от бойца нет никаких вестей. Без вести пропавший, безвестно отсутствующий и погибший. После того, как полгода от бойца нет никакой информации, нет тела, не объявлялся в плену, его можно признать погибшим, чтобы семья могла получить положенные выплаты от государства. Признавать через суд зачастую обязана семья. И тут начинается ад. Родители, супруга или дети должны признать своего самого родного человека погибшим, не имея на это никаких подтверждений, кроме пустоты и тишины. Морально это издевательство над теми, кто любит. Психологически это воспринимается как предательство. В голове крутится: а если он жив, а я его похоронила? Для того, чтобы убрать все эти моменты, разрушающие семью, внутреннее состояние людей, и так переживающих утрату, нужно, чтобы погибшим признавала воинская часть. Снимите это ярмо с родителей и жен.
15: Выборы по новой технологии. Военкор Романов о кандидатах, системе и превращении участия в СВО в политический трамплин.
17: Там выборы начались. Как вы могли видеть, я на протяжении всего предвыборного периода в эту, по моему личному мнению, откровенную грязь, которая смердит больше, чем усеянные 200-ми посадки, не лез. Я не считаю, что кто-то из кандидатов, кто бы он ни был, способен что-то изменить или улучшить, так как это система. Как только ты начинаешь играть против системы, она тебя выключает. Других вариантов нет. Эти выборы также отличаются новой технологией. Тело заезжает в тыловой барс, некоторое время успешно бухает и делает фоточки якобы в зоне СВО, после возвращается ветераном и на этой волне по согласованию залетает в мягкое кресло. Еще новая мода – толкать вверх откровенных мясников. А в это время сотни тысяч людей делают свою работу и отдают свои жизни в интересах Родины. Вы никогда не узнаете их имена и фамилии. Их никогда и близко не подпустят на мягкие ковры высоких кабинетов. Я бы голосовал за них, но такой возможности нет.
15: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
18: Наша 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, системы спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Россия – щедрая душа. Анастасия Кашеварова о том, кому передают национализированные международные активы.
16: Активы французского «Ашан», «Лемона Про» и швейцарской «Нестле» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Это указ президента России. Наконец-то пусть «Нестле» возвращают нашу российскую компанию «Россия – щедрая душа». Надоело быть щедрыми с врагами. За копейки отдали тогда швейцарцам наши самарские конфеты, которые самые вкусные и самые известные на планете. А теперь отжали обратно в российскую собственность. Это решение зрело, как я поняла, с 2024 года. Тогда была зарегистрирована компания «Лев Менеджмент». До настоящего времени она показывала в 2024 году нулевую прибыль. А в 2025 году даже ушла в минус 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин, которого никто, кроме, вероятно, Путина, не знает, теперь очень видный бизнесмен. Владимир Владимирович, если что, у меня ИП тоже есть. Ни одному же Краюшкину должно вести так.
15: Украинский аналог «Герані». Воєнкор-канал «Старше Еди» о новом опасном ударном беспилотнике противника.
19: Украинский ударный дрон «Бегемот», разработанный украинскими компаниями Culver Aerospace и Glefa, появился в ряде анонсов 21-22 мая 2026 года. Согласно этим публикациям, дрон уже прошел боевое испытание и готов к серийному выпуску и поставке в войска. Производитель дрона позиционирует «Бегемота» как украинский аналог российских «Герань». Применять его уже начали. В том же Крыму, в ударах по Чингару, он уже фиксировался. И в этих условиях нам важно понять то, что развитие малой противовоздушной обороны требуется здесь и сейчас. Нам критически необходимо переходить к разработке, освоению и внедрению беспилотников-перехватчиков для увеличения числа пораженных целей в воздухе. В апреле Culver Aerospace и Glefa подписали соглашение о сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой Helsing для совместной разработки и производства дронов на заводе в Германии. Финансирование проекта обеспечивает правительство Германии, и уже анонсирован выпуск «Бегемота» с большей дальностью полета. Мы должны к этому готовиться уже на вчера.
15: Адские санкции к зиме. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Трампа подписать закон и давлении на российский нефтяной экспорт.
19: Американский президент планирует подписать законопроект о новых, самых жестких санкциях против России, пишет Wall Street Journal. В статье не скрывается, для чего это делается. Там приведено мнение республиканца Майкла Маккола, который и инициировал рассмотрение санкций в Палате представителей. Принятие документа накануне зимних месяцев критически важно, чтобы оказать давление на Россию до возможной эскалации ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Маккол — это наш враг старый и последовательный. Он был ярым противником «Северного потока-2», продвигал сжиженный природный газ в Европу, лоббировал поставки вооружений на Украину. Так является человеком гигантов американского военно-промышленного комплекса и сам владеет акциями этих компаний. В феврале Маккол представил отдельный законопроект, направленный на снижение доходов России от экспорта нефти. Смерть персоналей типа Линдси Грэма никогда не изменит курс этого корабля. Духа Анкориджа нет и не было.
14: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
14: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Россияне начинают делиться впечатлениями от первого дня голосования в Государственную Думу.
22: Сходила я только что на выборы, шла туда с целью поставить галочку «Поле, не выбираю никого». И прикиньте, нету такого поля. Мне казалось, что всегда было и должно быть. Я даже читала в интернете о том, что такое поле должно быть. Его нету. Еще я очень много слышала про то, что нужно голосовать за яблоко. Я вообще ни за кого не хотела отдавать свой голос, потому что... Ну, потому что... Вот, и яблока нету. Я подошла, спросила, говорю, а это вообще нормально? Почему так? И говорит, ну вот так. Я думаю, ну понятно.
23: Друзья мои, если ваше утро начинается с кофе, то мое утро начинается с похода в одно учреждение для дистанционного голосования. Да-да, не удивляйтесь, дистанционное голосование, да, и нужно куда-то идти. Ну, во-первых, нас, бюджетников, заставили всех зарегистрироваться на ДЭК, дистанционное голосование. А теперь нам сегодня сказали прийти в учреждение, где мы работаем. У каждого свой кабинет с куратором, где мы должны будем проголосовать за тех, кого нам скажут, если вообще мы это будем делать сами. Ну, вот, короче говоря, мне достался кабинет директора, наверное, как самый неблагонадежный.
14: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
2: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
0: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
2: И растет очень быстро.
0: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
2: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
0: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
2: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
0: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
2: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
0: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
2: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
0: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
2: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
0: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
2: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
0: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
2: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
0: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
2: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
0: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
2: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
0: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
2: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
0: И делается это не через прямые приказы, верно?
2: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
0: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
2: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
0: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
2: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
0: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
2: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
0: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
2: Еще каких?
0: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
2: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
0: И делается это весьма радикально.
2: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
0: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
2: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
0: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
2: Именно.
0: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
2: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
0: Это удар по квалифицированному среднему классу.
2: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
0: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
2: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
0: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
2: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
0: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
2: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
0: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
2: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
0: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
2: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
0: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
2: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
0: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
2: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
0: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
2: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
0: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
2: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
0: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал. Инженеры, врачи, программисты, ученые.
2: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
0: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
2: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
0: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
2: Это точное сравнение.
0: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
2: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
0: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
2: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
0: Под каток попали сотни тысяч людей.
2: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
0: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
2: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
0: Практика так называемых бесед становится рутиной.
2: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства. государства.
0: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
2: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
0: Да ладно, прямо рвут?
2: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
0: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
2: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
0: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
2: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов,